0: Потом смотришь на список звонков своих, думаешь, боже мой, во что я опять вписался?
1: Как, знаешь, как при биполярном расстройстве, когда у тебя есть две разные стадии.
0: И твоя субличность, которая, собственно говоря, испытывала излишний оптимизм в этот момент. Она назвонила черт знает кому.
1: Набрала черт знает каких обязательств, вписалась везде.
0: И потом другая субличность, которая с чемоданами, с рюкзаком, которая уже руки тянута до пола, она берет эти обязательства и опять что-то делает. Вот. Я как-то расстраивался первое время, а потом как-то понял, что так жизнь устроена. Вот. И перестал.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: В Дагестане 3 часа.
2: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: Евразийская экономическая комиссия приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт грузовых шин из Таиланда и Вьетнама. Размер пошлин составит от 11 до 22% на период в 5 лет. В ЕЭК считают, что ввоз этих шин негативно сказывается на загрузке и прибыльности местных производителей, вынуждая их снижать цены. Аналитик SBS Дмитрий Бабанский отмечает, что такие меры помогут уменьшить ценовое давление на предприятия Евразийского экономического союза. Благодаря дополнительным расходам на импортные шины, местные компании смогут восстановить рентабельность, корректируя свои цены. Однако, по его мнению, конечные потребители столкнутся с увеличением стоимости перевозок, так как транспортные компании будут вынуждены компенсировать возросшие расходы. Кроме того, существует риск сокращения ассортимента и возможного дефицита товаров на местном рынке.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные — это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас – авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен. И это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому Да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я думаю, что у маркетплейсника сегодня два варианта. Первый вариант – это офлайн, намного более перспективный. В торговых центрах еще площади свободные есть, и стоимость трафика и конверсии продаж будет намного меньше.
2: То есть развивать собственную розницу, да. И при этом ты считаешь, что стоимость привлечения нового клиента в онлайне такая высокая, что зачастую офлайн присутствие может обеспечить более низкую стоимость привлечения клиента.
1: Да, у тебя будет, вот, первый фактор – это стоимость привлечения клиента, а второй – тебе будет очень сложно конкурировать клиентским опытом, потому что настолько люди привыкли пользоваться там приложением ВБ, Озон или еще чем-то, а ты им предлагаешь какой-то свой интернет-магазин.
2: Я с тобой не согласен. Объясню, потому что есть достаточно много товарных категорий, в которых высокий средний чек и, в принципе, неплохая маржинальность. И это позволяет организовывать прямые продажи. Вот. То есть я не говорю о там чеке 300 рублей, понятно, где там стоимость курьерской доставки выше, чем стоимость заказа.
1: Но если
2: средний чек, например, выше 3000 рублей, а еще лучше выше 5000 рублей, то, в принципе, появляется возможность дотировать последнюю милю, делать бесплатную доставку. И при этом в любом случае та комиссия, которую ты заплатишь маркетплейсу, если ты продаешь на маркетплейсе, она будет существенно выше твоих расходов. Вот теперь вопрос в том, что люди привыкли покупать на маркетплейсах.
1: Да? Да.
2: Значит, безусловно, частотные товары, я с тобой полностью согласен. Но есть товары, в которых тебе нужна какая-то дополнительная консультация. Есть товары, в которых ты хочешь сгенерить какой-то свой уникальный контент. Ты можешь использовать какой-то контент с точки зрения органики.
1: Бриди пример.
2: Ты можешь использовать
1: блогеров.
2: Да, пожалуйста, например, какой-нибудь, предположим, бренд в электронике.
1: Отлично.
2: Мне кажется, что ты можешь быть или там в братской могиле условно,

0: Но они имеют свою розницу. Они даже, может быть, у них есть сайт, и на этом сайте будет кнопка «Просто купить», «Купить на Озоне», «Купить на Wildberries». То есть, если кому-то удобнее, он с этого сайта перейдет там на Озон или Wildberries. Но если ему удобнее завершить сделку здесь и сейчас, то он может также ее завершить на этом сайте.
1: Это дискуссия, потому что мы говорим о будущем. Будущее никто не знает. Но я предлагаю через 10 лет увидеться и обсудить. И увидеть, какой будет ландшафт рынка. Действительно ли будут сильные игроки там, с выручкой там, 5-10 миллиардов плюс в рублях, кто смог построить свой онлайн-ритейл в вот подобных категориях. И насколько много таких будет успешных кейсов. Я думаю, что, ну, может, там, в цикле 5 даже лет, 10 лет сложнее сегодня прогнозировать, но я не думаю, что мы увидим много чемпионов. Но где бы я сегодня видел возможности, это вот в контент-маркетинге. Вот через контент-маркетинг строить свою клиентскую базу. Сегодня как раз эта ниша еще не занята тем же маркетплейсами.
0: Расскажи, пожалуйста, когда ты говоришь про контент-маркетинг, его возможности, так вот для нашей аудитории, так популярно, что ты конкретно имеешь в виду?
1: Ну, сегодня в соцсетях есть несколько форматов, да, того, что существует. Самые популярные, если во всех не говорить, это, конечно, короткие видео, там вот эти шортс, рилс и так далее. И сегодня уже есть много кейсов, когда люди делают вот этот, назовем так, рилсики, да, и через них так вкусно рассказывают про свой товар, находят такие товарные категории и через них продвигают свои же карточки товаров на маркетплейсах. Второй слой, что сегодня хорошо, на мой взгляд, работает, это инфлюенс-маркетинг, работа с блогерами. Они точно так же, они могут снимать те же рилсы, те же обзоры и так далее, и через них генерировать продажи на тех же маркетплейсах. Вот то, что мне, по крайней мере, известно, вот сегодня более уверенно себя на маркетплейсах чувствуют те, которые смогли сделать хотя бы там 30%+ выручки по своим каналам трафика, и они в eBay используют скорее как такой интерфейс и логистический хаб, если им это нужно, да, ну или как минимум интерфейс. Но при этом они вот эту первую часть воронки взаимодействия с клиентом берут на себя. Да, вот то, что я называю слово контент-маркетинг. И тогда есть шанс там лояльность бренда как-то формировать, накапливать вот этот интерес аудиторию и потом уже идти. Потому что это самый как бы красный океан, с самым сложным и технической частью, и интерфейсной частью, и команду там намного сложнее сделать. Намного проще сегодня построить бренд продукта, да, или там категории, и формировать лояльность к бренду, а уже использовать там ВБ сначала или там Озон, потом, может быть, свои офлайн-точки, и уже как какая-то там более такая верхняя стадия развития, когда ты идешь и делаешь свой интернет-магазин. Или же, конечно, если ты, вот как вы там, Хофф, когда делали, да, у вас есть там ресурсы, экспертиза, понимание, вы нашли какую-то индустрию, и вы понимаете, что в ней можно сделать. Ну, даже вот возьмем там все инструменты, да, наш с тобой общий друг Виктор. Они сегодня, слава богу, публичная компания, поэтому можем их цифры обсуждать. Вот они же интернет-магазин, по сути. Да, но 86% выручки – это B2B сделки. Они об этом в открытой отчетности говорят. Это их, по сути, конкурентное преимущество перед маркетплейсами. Потому что они понимают, что даже в их очень специализированной категории, в которой маркетплейсы очень давно хотели, долго у них не получалось, они чувствуют давление, и вот им только B2B-канал, он позволяет им сегодня, ну, вот эту устойчивость и следующий рост обеспечить.
0: Ну, мне кажется, 86% можно как раз, продаж. Да, можно на все инструменты с этой точки зрения посмотреть как на такой B2B-маркетплейс, в первую очередь, если это основа их выручки. Но не забывай, что еще у них очень большая физическая сеть магазинов, но их можно как угодно называть, там пункты выдачи заказов и так далее, но я думаю, что у них в магазинах есть такая комбинированная роль и физическое присутствие товара, который, может быть, не очень там много продается, но он создает такую как бы некую экспертность, да, и как раз я думаю, что вот такие более профессиональные ПВЗ, где вам не просто выдадут товар, да, а где еще и окажут профессиональную какую-то консультацию. Ну, то есть, по сути, это такая комбинация магазина и пункта выдачи заказов. Вот это, я думаю, их такой сильный дифференциатор от маркетплейсов. Ну и, конечно, высокая доля B2B заказов. Я не могу не пройти мимо такого явления, которое называется ритейл-медиа в последнее время и все больше и больше занимает долю в рекламном рынке, но на самом деле являясь в том числе и катализатором рекламного рынка, то мы говорим о различных инструментах, которые появились у больших розничных или онлайн игроков, инструменты продвижения с точки зрения продажи трафика как существующим своим партнерам, так и просто компаниям извне. Да. Например, я думаю, что

0: в среднем выручки Озона и Wildberries, доход от рекламных услуг уже занимает более 5% от их оборота. То есть если оборот этих маркетплейсов суммарный, он там перевалит за 7 триллионов, и мы возьмем там даже 5%, то только эти две компании генерят потенциально более 350 миллиардов дополнительной рекламной выручки. И это такое, ну, мне кажется, сильное явление, какие-то, ну, просто новые появляются игроки. Вот с этой точки зрения вы как агентство перформанс-маркетинга продаете этот инвентарь?
1: Ну, во-первых, у Амазона, я смотрел отчет, мне кажется, еще лет 8 назад уже 40% их выручки было реклама. 8 лет, там, 6-8 лет назад 40%.
0: Ну, я сейчас говорю 5% от оборота.
1: Да.
0: Да, то есть, если мы посчитаем вот...
1: От выручки, то там
0: да,
1: будет больше.
0: От выручки, я думаю, там будет гораздо больше, да.
1: Я бы смотрел в первую очередь с ракурс того, что они все конкурируют, и Google, и Amazon, или там в России, там, Wildberries, Яндекс, они, по сути, в итоге для бизнеса оказывают одну и ту же услугу. Они бизнесу поставляют клиентов, и в итоге они могут просто комбинировать свою модель. Для нас сегодня это не сильно влияет, потому что в основном это малый и средний бизнес. То есть мы даже внутри, когда обсуждали, стоит ли идти в это направление или нет, ну вот мы всегда в RTA фокусировались на сегмент крупных рекламодателей. Все-таки там пока превалирует малый и средний бизнес. Когда этот объем рынка вырастет, да, именно среди там, нашего портрета клиентов, мы точно туда пойдем, будем это исследовать, изучать и так далее. Потому что мы всегда должны быть на один шаг впереди нашего рекламодателя, но не на 10. Потому что сегодня просто это не нужно. Так, например, я, там, когда таргетированная реклама там только появился, я помню, еще в России, да, это была инновация. Для многих рекламодателей она была неактуальна. Вот как только уже подходило время, нам надо было быстро туда разобраться и понять, как устроен там аукцион, настроить аналитику.
0: Ты знаешь, мне кажется, это уже на самом деле достаточно большой канал, не только с точки зрения того, что селлеры используют эти инструменты, для продвижения своих товаров на платформах, но в первую очередь используют компании, не знаю, если ты открываешь Озон, например, там будет всегда рекламироваться Тинькофф. И, кстати, Хофф там тоже будет рекламироваться, хотя при этом товары Хофф не продаются на Озоне. Yeah. Почему? Потому что на сегодняшний день в этих площадках большое количество трафика, и эти площадки научились очень хорошо его сегментировать. То есть ты можешь купить очень целевой трафик, ну, в принципе, за деньги, сопоставимые с результатом с других каких-то источников трафика.
1: Ты абсолютно прав. Ну, давай будем честными. Какую долю твоего рекламного бюджета в Хофе занимает размещение рекламы на Озоне?
0: Но эта доля будет расти.
1: Это другой вопрос.
0: И мне кажется, компетенция, да.
1: Это другой вопрос. А какая по факту? 0,01?
0: Нет, уже гораздо больше 0,01.
1: Ну сколько?
0: Ну давай так, я думаю, что это уже там могут быть, может быть, 10% от какого-то сегмента похожей
1: рекламы. Ну от всего бюджета, если мы посмотрим маркетинга, всего бюджета маркетинга Хофф, там это будет...
0: Ну ты же не во всем бюджете, ты в бюджете перформанса, правильно? То есть понятно, то есть зачем тебе брать от всего, если... суммировать там телек, наружку, не знаю, BTL абсолютно. И так далее.
1: Ну, смотри, мы размещение на маркетплейсах и вообще вот в интернет-магазинах первое сделали, мне кажется, лет 10 назад еще. Еще это на Озоне, вот, там первые рекламные кампании, у них еще баннеров не было, и мы с ними эти спецпроекты придумывали. На Авито, я помню, мы с компанией InTouch даже интерфейс их меняли и встраивали туда калькуляторы автомобильные там 7 лет назад. То есть это, ну, в этом, понимаешь, как бы в масштабе вот этого 2%, мы это 10 лет делаем, и оно по чуть-чуть растет. То, что этот тренд может быть, да, и он будет там подрастать. Но в этом плане пока что-то не занимает даже там 10%, мы должны в этом разбираться, мы должны на это смотреть, но это не может отдавать приоритетное внимание. А вот, например, работа с искусственным интеллектом сегодня имеет намного больше значения, потому что это влияет не на проценты, а на десятки процентов.
0: Супер. Расскажи, пожалуйста, как искусственный интеллект применяется в бизнесе рекламных агентств на твоем примере.
1: Да. Вот тут мы как раз отличная площадка, где это надо внедрять, потому что у нас много ручного труда. Ну, там, возьмем самые простые вещи. Там, в контекстной рекламе нужно подбирать ключевые слова. Да, есть разные системы автоматизации и так далее, но все равно... тебе нужно потом проверить, очистить, выбрать и так далее. Дальше, по вот этому семантическому ядру слов подобрать расширение его. И тебе там тот же чат GPT помогает эти ключевые слова разобрать. Дальше, там, минус слова есть, ну, условно, там, брать слово бесплатно, там, взять мебель бесплатно, да, тебе такая реклама на этом ключевом слове не нужна, ну и так далее. Или там в Екатеринбурге, если у тебя там нету гипермаркета. И вот эти все минус слова, их тоже нужно создать. Чат GPT тоже помогает делать, мы этим постоянно занимаемся. Дальше, все, что связано с разработкой креативов, да, картинки, тексты, заголовки, и мы, естественно, через чат GPT прям формулируем там, вот у нас вот такой-то рекламодатель, вот такая целевая аудитория, вот такие-то задачи, ну, то, что называется промпты, ну, по сути, это сообщение, да, предложи там 10 вариантов лучших заголовков, он что-то предлагает, мы смотрим. Дальше, аналитика, да, мы постоянно, наша задача постоянно смотреть на статистику, когда у тебя там тысячи объявлений, мы их все загружаем, и он нам помогает формировать отчеты. Дальше, презентация. Наш язык общения с клиентами — это презентация. Соответственно, постоянно их создание, рисунки и так далее. Там мы приезжаем на тендер, Михаил будет утверждать наш тендер, и мы можем сделать обложку, где Михаил стоит там, не знаю, на коне, условно говоря.
0: Понятно, потому, ну, понимаешь, то есть искусственный интеллект помогает в создании контента для участия там в тендерах, например, да, и так далее.
1: Да.
0: А расскажи, кстати, вот это тоже я хотел спросить. Как вообще у тебя вот такая воронка происходит от вот холодного клиента до уже завершенного контракта?
1: С нашей стороны.
0: Сколько вообще, какой процент вот неудачного, не знаю, участия в тендерах?
1: Да.
0: Можно ли это сравнить, знаешь, с такой сложной профессией, как актер, который, не знаю, постоянно участвует в пробах и только в каждом, не знаю, в лучшем случае, десятом случае его утверждают на роль.
1: Это ты в суть смотришь, это ключевая, одна из ключевых метрик, на которую мы смотрим, вот операционная команда смотрит каждую неделю. Это наш винрейт называется, винрейт, процент выигрыша в наших тендерах. У нас он по году, вот по прошлому, если я правильно путаю, там 47% получился, то есть достаточно высокий у нас.
0: Винрейт. Ну, да. То есть вы выигрываете каждый второй тендер, в котором участвуете?
1: Ну, от года к году, к месяцу оно, дело меняется, да, но вот по прошлому году, цифры, которые я посмотрел, получилось где-то 47%.
0: Ну, правильно я понимаю, что тут важная компетенция — это просто фокусировать команду на все-таки тендерах с определенной вероятностью, не идти вот подряд, куда зовут, да? А, кстати, я даже знаю, что есть такая функция, когда специально зовут проигрывать в тендере, и за это платят деньги. Приходите к нам, поучаствуйте, если вы проиграете, мы вам заплатим деньги.
1: Ну, это прям редкое явление. Как правило, оно не так звучит. Оно звучит оплачиваемый тендер.
0: Оплачиваемый тендер,
1: да. Но это чаще всего не в перформанс-маркетинге, а в креативе.
0: Угу.
1: Когда тебе нужно придумать какую-то идею, и творческие люди, они, по сути, всю работу выполняют на этапе тендера. Да, дальше у них только сопровождение. И поэтому там какой-то небольшой фи оплачивается за факт участия, потому что уже все идеи свои предложили. А дальше на сопровождение кто-то из них получает бюджет. В перформанс-маркетинге я не помню, что такое было. Может быть, какой-то пропустил событие. Угу. Вот. Ну, так возвращаясь про воронку, да, как она устроена. Вот мы считали у себя цикл сделки с момента, когда клиент с нами впервые соприкоснулся, до момента, когда мы вот можем выиграть его, он может занимать от 6 до 18 месяцев. Почему? Потому что вот ты как часто входишь в тендер проводишь? Раз в год. А познакомиться мы могли с тобой там в середине года, например, да, как с компанией, да, или вы с нами могли познакомиться. Дальше. Не факт, что мы выиграли с первого раза. Мы можем участвовать там несколько лет в тендерах и только в какой-то из них выиграть или какой-то кусочек. Вот, поэтому в среднем получается так. И наша воронка, мы, я думаю, такую одну из самых продвинутых со своей стороны сделали, она влияет на вот эту конверсию. В ней есть несколько этапов. Первый большой этап до тендера, второй этап тендер, третий этап после тендера. И это тоже все воронка. До тендера наша очень простая задача – быть всегда с тобой на связи. Поэтому мы выпускаем самый читаемый дайджест «10 фактов для маркетинг-директора», и мы агрегируем, делаем рейтинг топ-15 аналитических отчетов всех консультантов мира, которые есть там, Deloitte и прочее.
0: Ну, чтобы просто быть на слуху, чтобы попасть вот в этот лонг-лист, который формируется для участия в тендере.
1: Просто, чтобы мы каждый месяц тебе напоминали, мы существуем. Uh-huh. Следующая часть воронки – это наши ивенты. Там каждый месяц проводим мероприятия в разные года. Иногда мы там делали по 90 мероприятий, потом был ковид, мы их меньше делали, там последний год мы их стали там чуть больше делать и так далее. Это мероприятия там либо в нашем офисе, какие-то бизнес-завтраки или собственные конференции и так далее. Это создание еще одной точки касания, где мы также можем транслировать экспертность, показывая нашу команду. Дальше наша задача, да, попасть в ситуацию, когда ты при рассмотрении кого позвать, скажешь: о, я знаю RTA, я что-то про них слышал, давай посмотрим, что они там предложат. И, соответственно, нас приглашают в тендер. И вот тут очень важный момент, ты правильно сказал, это скоринг. То есть на нашей стороне 65 критериев, которые все ли сформулировали, могу ключевые из них назвать, как мы выбираем, куда идти и куда не идти. И это первый фактор, который влияет на то, выиграем мы тендер или нет. Ну, простой пример. Если нам неизвестно, кто принимает решение, мы не будем участвовать. О, у нас там босс, с ними встретиться нельзя. Дальше. Если у нас прямой доступ к телу, то есть разговор с человеком, который будет принимать решение. То есть будет ли он на встрече, где мы будем защищать свою презентацию. Если он говорит, да нет, он не придет, мы ему потом просто расскажем, мы в таком не участвуем. Прозрачно должно быть бюджет. То есть они сразу называют такие-то суммы и так далее. Прозрачно, кто конкуренты. Если он говорит, ну, мы не скажем, кто конкурент. Как? А почему нам важно, что прозрачно, что конкуренты? Ну, потому что мы же знаем, ну, с какими компаниями работаем. Если в тендер перформанс-маркетинга позвали креативное агентство, то вызывает вопросики. И такое бывает. Ну, и поэтому нам знание конкурента, оно показывает в том числе экспертность нашего клиента, там, работаем, не работаем. Дальше. Мы себя просим там минимум 3 встречи провести с нами, что мы получили задание, устно нам рассказали, ну, или там по Zoom, да. Потом мы сделали дебриф, то есть пришли с какими-то доработками, версиями, расчетами и так далее. И третья, финальная защита. Ну, иногда это не получается, здесь тоже договариваемся. Но это тоже мы через слушаем, мы вообще сможем потом работать или нет. И потом... Защита тендера, и если мы выиграли, на самом деле работа только начинается. Вот у нас, например, в моем пинеле интересная штука, которая тебе понравится, ты любишь метрики, это мы бюджеты планируем через вероятностную оценку. То есть, когда мы выиграли тендер, вот ты там выбрал нас и говоришь, Паша, даю тебе 1 миллиард рублей бюджет. В этот момент в мой PNL пойдет только 90% этого бюджета. Даже если ты мне подтвердил бюджет. Потому что-то еще может случиться. Если ты меня позвал в тендер, говоришь, Паша, знаю, вы классное агентство, хочу с вами работать, держи бриф, мы ставим вероятность там 2%. Но уже в бюджет закладываю. И дальше, поскольку параллельно идет несколько тендеров, оно формирует наш бюджет на будущее. Если качественная вот эта система развесовки процентов сделана, то попадание даже в нашем волатильном бизнесе, ну или таком непростом, как ты сказал, да, ну достаточно высокое. Мы там 90-95% можем попадать. И последняя часть, очень важная, это на самом деле продление контракта. Успех агентского бизнеса не в выигрыше тендеров, а в продлении контрактов. И определение контрактов зависит от того, у нас есть такой в компании термин, это мой партнер его внедрил, он был нашим клиентом раньше, к нам присоединился, он принес очень классную идею, выполненное обещание. У нас у всей команды бонусы в том числе подвязаны под выполненное обещание. Вот я посмотрел отчет по прошлому году, команда заявляет, я, честно говоря, не перепрял, потому что я 5 лет не управляю компанией, но заявляет, что мы 110% обещаний своих выполнили. То есть все, что мы пообещали в договорах, это произошло. Ну, или не только в договорах, там, в презентациях. Потому что нам достаточно сложно что-то обещать. Ты спрашиваешь, сколько будет цена клика? На самом деле никто не знает. Потому что завтра, условно, Сбербанк залил в твой сегмент плюс 1 миллиард, ситуация поменялась. И поэтому, если мы точность высокая. Вторая важная метрика – это NPS. Мы были, я насколько знаю, вообще первым рекламным агентством еще там, 10 лет назад внедрили NPS. То есть все, вот, например, если мы с тобой работаем, то всем твоим топ-менеджерам, кто с нами взаимодействует, будет приходить письмо, где он будет ставить нам звездочку. Этот NPS тоже влияет на внутреннюю систему. Он прозрачен, все смотрят. Если у нас хороший NPS, если мы выполнили обещание перед рекламодателем, и у нас, ну, NPS, как правило, отражает хорошие отношения человеческие, то есть люди нас понимают, мы друг другу доверяем, то, как правило, клиент продляется. И у нас, слава богу, там много клиентов, с которыми мы работаем, 3+. И это создает вот эту вот устойчивость и решает ту проблему, о которой ты сказал, немножко.
0: Супер. Я не могу тебя не спросить про размер твоей комиссии, чтобы лучше понимать, как устроен твой бизнес вообще.
1: Я тебе могу четко сказать, чистая прибыль у рекламного агентства, оно варьируется от 2 до 15% от биллинга, которыми он управляет. До 15%.
0: 15 – это много. Это есть какие-то сегменты, в которых еще осталась такая высокая маржинальность? Там, где... Значит, мы как рекламодатели не дорабатываем, плохо как это торгуемся.
1: Ну вот я рад, что мы с тобой давно знакомы, я могу прямо тебе говорить. Это такое старомодное мышление с твоей стороны. Ну, потому что ты как бы представитель все-таки такого российского больше бизнеса, не только международного. Потому что тебе кажется, что агентства должны быть голодными, чтобы они хорошо работали. А на самом деле очень продвинутые рекламодатели, мировые в том числе, они вообще заботятся, чтобы агентство ни в коем случае мало не зарабатывало. Потому что ему невыгодно, чтобы оно обанкротилось. И, например, я могу сказать, например, некоторые корпорации, они даже устраивают корпоративы для команд, которые работают на стороне рекламного агентства. И...
0: Нет, просто я знаю много бизнесов, у которых больших бизнесов. Ну, например, весь ритейл-бизнес, очень много компаний, у которых... которые будут считать, что у них суперуспешный бизнес, если у них норма рентабельности по чистой прибыли будет 3% от оборота.
1: Да, только они товаром занимаются, а не услугами.
0: понятно,
1: и,
0: да.
1: И это
0: да.
1: совершенно... совершенно... Да. Дальше. У них есть активы, а у рекламного агентства какие у меня активы? Контракт и команда. И поэтому то, что у этого бизнеса такая низкая рентабельность, это уже сегодня ну, степень зрелости рынка, высокой конкуренции. То есть, конечно, раньше мы совершенно другие рентабельности делали, там 30 плюс спокойно. Вот. Поэтому то, что там где-то 15, это не неэффективность рекламодателя, а наоборот, прозорливость рекламодателей. Потому что на самом деле выгодно, чтобы все вокруг хорошо зарабатывали. Нам выгодно, чтобы наш клиент был богат. У нас такая формула: ты богатый, я богатый. То есть твоя компания должна классно зарабатывать, мы должны работать над эффективностью твоих вложений, и мы должны хорошо зарабатывать.
0: Смотри, я, кстати, в целом с тобой согласен, потому что это тот случай, когда, ну, во-первых, должна быть некая прозрачность, и хорошо, если агентство зарабатывает, вот, на самом деле плохо, если оно не зарабатывает, я даже часто слышу такой термин «убыточный клиент» или там «плановый убыточный клиент», ну, наверное… Вопрос в том, как это, ну, маржинальность на клиента считать, потому что может быть большой клиент, на нем норма рентабельности небольшая, но он позволяет в целом закупать большой объем инвентаря и иметь в целом агентству низкую какую-то цену или там высокий суперком и за счет этого зарабатывать на других клиентах, правильно? Поэтому, то есть, мне кажется, вот когда мы говорим 2.15, наверное, я думаю, что в твоей голове это скорее звучит так, что на каких-то клиентах вы зарабатываете меньше, которые большие, на каких-то клиентах вы зарабатываете больше, которые маленькие. Или я ошибаюсь?
1: Это один из факторов, но еще большой фактор – это бонусы, которые нам могут давать за достижение результата.
0: Окей, вот, вот это важно.
1: И это вот даже внутри вот нашего рынка, среди моих там коллег или конкурентов, есть это вот два разных мышления. Есть мышление такое больше, вот мышление от площадок, как от них получить больше комиссии. И тогда они заходят в такие, назовем так, убыточные или полуубыточные тендеры, чтобы там получить от площадок больше комиссии и так далее. Мы, конечно, этим пользуемся рычагом, но для нас это всегда был вторичный. Потому что в этот момент мы больше будем думать о площадке. Если мы будем сильно фокусироваться на том, чтобы определенные объемы загрузить на ту или иную площадку. Рынок, у меня вот RTA как расшифровывается, Real Time Agency. Это была исходная биг-идея наша, что мы должны очень быстро адаптироваться. Поэтому мы должны все-таки думать об интересах клиента. И если ты заработал с нами больше, нормально заплатить на бонус.
0: Я с тобой согласен, что есть тоже, безусловно, сегмент, он тоже большой рекламодатель, для которых агентство – это такой бизнес-партнер, когда ты не планируешь in-house иметь какие-то компетенции, но ты планируешь по ключевым метрикам отслеживать эффективность своего бизнес-партнера, и как бы ты готов его мотивировать премией за результат.
1: Да.
0: И в этом случае действительно это такой классический win-win. Если будет результат выше ожиданий, то может и какой-то возникнуть доход выше ожиданий у обоих партнеров, и оба заработают, правильно?
1: 100%.
0: Да. Можно тогда тебе как главному эксперту по командам, вот назови мне три основных ингредиента успеха команды.
1: Правильно выбраны люди, очень классная атмосфера и взаимоотношения в коллективе, и третье – четкие договоренности.
0: А вот насколько ты считаешь, вот смотри, вот я сторонник, если так вот немножко говорить про команды, я там, ты знаешь, там разные бизнесы построил и участвовал в разных бизнесах, и я видел ситуации, когда, например, в командах происходит такое, знаешь, как сказать, такая полная вообще любовь. Я видел, когда в командах происходит такая грызня, очень много таких-то войн, и тоже люди там, не знаю, 50% времени тратят вот на какие-то такие междоусобицы и такая полная феодальная раздробленность. Вот. Но я пришел к выводу, что все-таки оптимально вот команда работает тогда, когда в ней есть какое-то такое конструктивное напряжение. Потому что я видел команды, в которых люди просто негласно друг друга не критикуют, но, по сути, это приводит к тому, что проблемы замалчивают.
1: Да.
0: Я видел, когда, наоборот, как бы происходят постоянно такие войнушки, и это очень сильно людей отвлекает. Они уже начинают думать не о том, что нужно клиенту, а о том, что сделать так, чтобы твой как бы визави по какой-то функции тебя там не выставил в неловкую ситуацию. Вот ты согласен, что здесь вот правильный баланс – это такая как бы конструктивная такая дискуссия, но когда люди не боятся поднимать проблемы, не боятся друг друга критиковать?
1: Когда с такими явлениями сталкиваюсь, это же такие абстрактные категории, да, там дружит, не дружит, воюет, не воюет, там любит, не любит, но при этом чувствую, что вот есть какая-то эффективная конструкция, я стараюсь ее правильно назвать. И вот я всегда говорю, что есть три типа команд. команда как семья, все друг друга любят, за ручки держатся, все там хорошо, одуванчики, смотришь, результата нет. Зато всем все хорошо. Другая – это армия. Жестко, там, конкуренция, борьба и так далее. Результат есть часто, но обычно краткосрочно. Потому что, в принципе, ну, эта система ориентирована на краткосрочный результат. Если мы хотим строить компанию, которая живет, там, в моем случае у меня пока есть успех, 13 лет существует компания, да, но я думаю, что она там и дальше проживет. Я для себя нахожу самую точную метафору – это спортивная команда, вот футбольная команда. Вот там же есть то самое здоровое напряжение, о котором ты говоришь? Есть. Но оно обусловлено не критикой друг другу. «Эй, вратарь, держи нормальный мяч». Я не думаю, что это эффективно. Это связано со здоровым напряжением от того, что команда выбрала достигнуть цель.
0: Какую модель внутрикомандного общения ты считаешь все-таки оптимальной для компании, которая находится в активной фазе роста на турбулентном рынке, в которой постоянно что-то меняется, очень высокая скорость изменений? Вот можешь это описать несколькими словами?
1: Я думаю, что это комбинация двух противоположностей. Однозначной договоренности, а в результате что-то, что точно должно произойти. И при этом готовность стремиться к результату больше. Если мы с тобой договорились, что мы в 10.00 встречаемся, то в 10.00 нужно, чтобы это все обязательно произошло. Но это не значит, что нельзя прийти пораньше, например, или там, прийти и там, проявить какую-то инициативу, и там, придумать какую-то идею классную, чтобы наша встреча прошла там, еще эффективнее, еще интереснее и так далее. Поэтому первое – это жесткие, твердые, однозначные договоренности, которые 100% должны произойти. Но и среда, в которой классно проявить инициативу, классно предложить новую идею, классно дать что-то больше. И так, чтобы и в обратную сторону. Чтобы сотрудникам тоже компания свои договоренности очень четко держала. Мы до сих пор живем в среде, где люди могут зарплату задержать и считать это нормальным. Это нонсенс. Ну, в твоих компаниях и там, в моих это невозможно, но в среднем, если взять по миру, знаешь, я когда стал работать с международными компаниями, я вообще думал, что там нет таких проблем. Все то же самое, как и во всем мире. Одна и другая. То есть компания тоже свои твердые договоренности, и компания способна превзойти ожидания. Например, дать бонус, который ты не обещал.
0: Понятно. Вот смотри, бизнес — это пазл. То есть ты в каком-то смысле его так по крупицам создаешь, и в современном мире производительность компании зависит от производительности отдельно взятой функции. Ну, то есть, если у тебя какая-то функция плохо работает, то неэффективность, она распространится по всему организму, причем очень быстро. Вот, соответственно, вопрос с этой точки зрения. Есть в команде 10 топ-менеджеров, например, 9. Понятно, что 10-й не пифомит.
1: Да.
0: Вот как в этом случае ты считаешь, как вот в команде должны быть построены в этом конкретном кейсе отношения?
1: Очень просто. Первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это прозрачность. Чтобы вот картинка, о которой ты говоришь, у 9 хорошо, у одного плохо, стала для всех прозрачной. Потому что часто это не так. Ну, делается это через там 360 оценки друг другу и потом открытое проговорение.
0: Потому что у этого одного будет позиция, что нет, вы в девятером все плохо работаете, а я лучше всех.
1: Это зависит от культуры общения. Если культура общения нападания и поиска виноватых, то да. А если культура роста, развития и открытой обратной связи и готовности эволюционировать, меняться или готовности передать свое дело, то такой реакции не будет. И вот как раз ты правильно говоришь, вот эта реакция топ-менеджера на обратную связь и есть отражение того, какая у тебя культура. Если ты создал культуру, где человеку говорят, слушай, ну ты сейчас не тянешь, а он не слышит это, защищается, ну, может быть, ты взял не самых зрелых людей.
0: Если он сказал... Ну, то есть, если 9 сказали, что, ну, вот, ты плохо работаешь, как ему на это реагировать?
1: Ну, если мы исходим из того, что это сильный, перспективный человек, то ему стоит открыться, увидеть свою зону роста и зафиксировать своим руководителем индивидуальный план развития, что стоит пойти прокачать, чему пойти научиться. Дальше зафиксировать то, как мы увидим эти изменения по факту. Либо они произошли, либо не произошли. Бывает, что происходит, бывает, что не происходит. И... У более-менее зрелого человека, он как бы... Ну, а у тебя в жизни что получается? Вот я могу тебе привести простой пример. Вот мы с тобой много про рекламное агентство говорили. Вот я тебе говорю, что я 5 лет не являюсь генеральным директором своей компании. 8 лет я этим занимался, она каждый год росла 30-40%. Потом в какой-то год мы выросли всего на 20%, я хотел 3x3 расти. Но я не понимал, как это сделать. И самое главное, все у меня мысли, которые были, они упирались в то, что я как в роли управленца, я кончился. Вот есть там, ты более талантливый менеджер, наверное, чем я. Ты можешь там больше компаний можешь довести. Но я как менеджер, вот я эффективен как по Адизесу. Понятно. На жизненном цикле. От младенчества до активного давай-давай. Дальше я кончаюсь. И надо уметь оставить место. И вот мне мой друг Гоша Соловьев, он недавно очень классную идею мне тоже подкинул. Он сказал, попытка человека быть незаменимым – индикатор его незрелости. Наоборот, если ты в хорошей футбольной команде, и ты вратарь, но ты вдруг понимаешь, что ты сейчас как вратарь не тянешь. Это нормально. Ты же не должен быть лучшим вратарем. Ну, все, идешь, ищешь себя в другом, другим делом занимаешься. Вот я, как менеджер, я закончился, я понял. Вот я смогу дорасти, да, там. Мне хотелось там несколько миллиардов первых сделать, все. Нет, очень мне было. Все, дальше я не могу. Я хорошо понимаю, на какой дистанции я эффективен. И это ответственность каждого человека в компании.
0: Ну что, ребят, наше интервью подошло к концу. Мы записываем его в Дубае. Как раз в том городе, где Павел создал один из своих бизнесов. И сейчас я предлагаю, пока еще не стемнело, срочно пойти и искупаться. Спасибо. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Минфин России предложил изменить систему налогообложения пассивных доходов граждан, установив ставки НДФЛ в диапазоне от 13 до 22%. Изменения затронут доходы от дивидендов, участия в капитале, процентов по депозитам, операций с ценными бумагами и цифровыми активами, а также доходы по страховым полисам и дарения. В настоящее время эти виды доходов облагаются налогом по ставкам 13-15%. В Минфине подчеркнули, что новая ставка налога будет зависеть от суммы дохода, а не от его источника или способа получения. Решение соответствует принципам прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. Отмечается, что предлагаемые изменения не коснутся льготного порога для малых вкладов, который составляет 1 000 000 рублей и освобождается от налогообложения. Исключение также составят доходы участников спецоперации. Унификация налогового режима затронет около 6% населения России или примерно 4 миллионов человек, чьи доходы облагаются налогом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания мы должны верить, что этот момент не будет длиться вечно. В наши самые трудные моменты мы должны помнить, что этот момент пройдет. Мы должны напоминать себе, что все трудные моменты проходят. Дождь не будет длиться вечно, солнце будет светить снова. Жить человеческим опытом значит жить и в свете, и в темноте. Мать природа показывает нам эту полярность разными способами. День и ночь, океаны и пустыни, лето и зима. Когда мы живем во свете, жизнь прекрасна. Мы знаем, кто мы и куда идем. Ничто не может стать у нас на пути, мы ясно видим. Мы хотим провести большую часть наших дней в свете, то есть в положительных эмоциях, таких как радость, счастье и благодарность. Но иногда мы будем испытывать противоположное. Должна быть тьма, чтобы научиться ценить свет. Так же, как должна быть борьба и трудные времена, чтобы по-настоящему ценить хорошие времена. Но что происходит, когда тьма опускается на вашу жизнь? Возможно, вы теряете работу или отношения терпят неудачу. Возможно, ваше психическое здоровье резко ухудшается. Иногда это кажется несправедливым. Иногда кажется, что для этого нет веских причин. Темнота – это просто часть жизни. Как бы то ни было, когда мы оказываемся в темноте, мы можем чувствовать себя потерянными, одинокими и даже напуганными. Может показаться, что надежды на будущее нет. Мотивация исчезает. Все похоже на тяжелую битву. Когда в нашей жизни наступают темные моменты, мы не потеряны. Мы просто учимся новому способу бытия. Мы растем. Мы расширяемся. Когда дерево, которое все лето цветет на солнце, начинает чувствовать неизбежный щипок осеннего воздуха на своих листьях, оно просто сморщивается и умирает? Нет. Оно меняется. Дерево позволяет своим листьям менять цвет, сморщиваться и опадать, все время зная, что это не конец. Это просто новое начало. Когда мы испытываем трудности, важно не пытаться их избежать. Мы должны научиться принимать их как неотъемлемую часть нашего жизненного опыта. Вы никогда не знаете, кем вы можете стать. Всему есть причина. У вас всегда есть выбор. Вы можете выбрать страх или веру. Темнота – это не конец. Это просто шанс вырасти в человека, которого вам нужно быть. Если вы сегодня в темноте, я хочу, чтобы вы знали, что как бы тяжело это ни казалось, вы достойны радости. И вы можете пройти через это. Никогда не теряйте надежду.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: новое село Сосар и совхоз Ашарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист-поэт Ашар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед.

0: публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
1: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
0: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да? Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
1: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал, у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, примерно, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, значит, чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония такая, ну, мощная страна большой семерки. И, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8 значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз, переросло. Население перестало, значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала, да? Может быть, он перешел из количества в качество, потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но, несмотря на то, что давление США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется, да, то есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост, у нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
0: как
1: что
0: считать?
1: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, доподлинно точно.
0: Открыто и понятно для остального мира.
1: Понятно, да. То есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравнялись с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, если они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые, значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты. Мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли... Что говорят американцы? Говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорит, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
0: Прервать здесь хочу, немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно, когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
1: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, ну, то есть, абсолютно, они могут бесконечно...
0: Сами себе бабки выпускают, они могут, сами себе
1: обслуживают. Они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будет наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть, они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года, первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это был там, считанный процент, там, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много. Опять же, могу, ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть, 300%. Такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза. То есть, они предела долга достигли, но пока еще жить можно. Еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще, вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть, они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зоны наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
0: Я перебью на секунду, как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Да, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща и есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, юань стать, вот, заменить доллар, скажем
1: очень,
0: так.
1: Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история, ну, то есть в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина, это китайцы. То есть китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в Парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь чисто вот этой вот китайской, значит, финансового присутствия. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно, но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написан, значит, и все. Uh-huh. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит, но... Не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Мир Китая – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все Ближний Восток может просто технически перейти на юань, никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, ну, поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то есть, вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина... Ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторического смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воюем, свои интересы воюем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брака все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только Россия касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы Китая, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Это что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром, да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную Айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
0: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да, там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
1: да,
0: что...
1: Да, да, нельзя было никак справиться.
0: Нельзя было никак справиться, и, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
1: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог скрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная история, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
0: Да-да-да, я
1: уже прям помню гигантский, цифры. Это центр, то есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, Китай закрылся от остального мира, ему просто не нужен был остальной мир, то есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать, остальное было нельзя, ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы. Да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек. Да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, сей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
0: Угу.
1: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там про армию тоже есть, там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
0: Угу.
1: И обычно дальше Китая – это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
0: Это, кстати, по поводу... Так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы. И там, с одной стороны, ну, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церковь, ну, там и так далее, по сути...
1: Похоже, горная вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. В Китае больше семейно-клановая. И мы сейчас, как бы, мы сейчас очень у нас такая первая там, часть разговора, все обо всем, это, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сибирь, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южно-Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Зима была суровой, и племя голодало. Звери в лесу словно вымерли. Однажды охотники нашли медвежью берлогу, но охота на медведя в племени была запрещена. Медведь считался хозяином всех зверей. Когда старый вождь племени узнал о медведе, то сказал: «Придется убить его, иначе все мы погибнем». И он приказал своему сыну: «Ты должен пойти и убить медведя. Охотники племени могут побояться нарушить закон». Но сын вождя нет. 3 дня копил молодой охотник храбрость и мастерил себе новое копье. Наконец он решился и отправился на охоту. Вечером сын вождя прибежал в лагерь в изодранной одежде, трясясь от страха. «Сын, почему ты не убил медведя?» – рассердился вождь. «Я убил, но когда хозяин леса упал, страх вернулся, и я убежал. Ты станешь хорошим вождем, если запомнишь мои слова. Если боишься, не делай, если сделал, не бойся», – сказал вождь.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Министерство финансов Дагестана подготовило приказ, в котором ранжировало муниципалитеты республики по уровню их дотационности. Таким образом, все муниципальные образования региона были разделены на 4 группы в зависимости от доли дотаций в их бюджетах. В первую группу вошли муниципалитеты, где дотационность не превышает 5% от собственных доходов. В эту категорию попали Махачкала, Дербент, Каспийск, а также некоторые села Дербентского и Кизлярского районов. Во вторую группу попали 13 муниципалитетов с дотационностью от 5 до 20% от их доходов. Третья группа включает 100 муниципальных образований с дотациями и бюджетными трансфертами, составляющими от 20 до 50% от их собственных доходов. В этой группе находятся города Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт и Дагагни. Наконец, четвертая группа состоит из 640 муниципалитетов, где уровень дотационности превышает 50%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте немножко про ваш бизнес. Многое меняется. Вы за этот год, я так понимаю, вообще, можно сказать, трансформировались в нечто другое. Вот мы уже за кадром немножко обсудили. То есть, по сути, то, с чего вы начинали, у вас сейчас, ну, я так понимаю, все-таки это до сих пор core-бизнес, да, это такая основная деятельность, но, тем не менее, оно расширяется в абсолютно разные плоскости и планы какие-то там гигантские. Давайте начнем с первого вопроса. Вот мне хочется понять отправную точку. Мне всегда было интересно, я всегда смотрел на большие компании, которые делают какие-то мультиапы, которые вот строят какие-то такие вот совокупность большого количества разных бизнесов и не понимал, что является отправной точкой. Вот делаете вы... там, не знаю, брокер у вас есть, да, вот там банковские услуги есть, и вдруг появляется что-то абсолютно новое, телекоммуникации. Как это вообще, откуда это берется? Вот для меня, например, непонятно. Можно, пожалуйста, пояснение получить, как это происходит?
2: Да, у нас, кстати, уже, наверное, не брокерской выручки больше, чем брокерской. Uh-huh. Ага, и это тоже для нас прикольно, то есть мы скорее в такую какую-то банковскую группу постепенно трансформируемся. А откуда берется? У нас был очень хороший пример с... Тиньковым, который объяснил в свое время индустрии, наверное, всей постсоветской индустрии, о том, как хороший цифровой банк может дистраптить смежную индустрию. Они просто показали, что они способны аквазировать значительно больше клиентов, чем любая брокерская компания, и у них воронка работает совершенно по-другому. Ну, то есть, если в ответ на, не знаю, там, $1 миллион коммерческого бюджета на рекламу ты получал в брокере, там, при, не знаю, стоимости в $200 за клиента, там, не знаю, условно, 50 тысяч клиентов, то у них получалось 500 тысяч клиентов. Причем, что самое удивительное, у них могло... они могли залить $20 миллионов и получить еще в 10 раз больше клиентов.
1: То есть линейно работало, да?
2: А мы не могли. Ага. То есть у нас просто начинала дико...
1: Не биться математика.
2: Да, у нас начала дико расти стоимость аквизиции. То есть мы понимали, что у нас просто предел рынка достигнут. Дальше лить бессмысленно. И так-то дорого. А дальше уже совсем бессмысленно дорого становится. А они показали, что, ну, условно говоря, если мы из общей массы выбирали людей и за каждого клиента там дрались по 2-3 месяца, то они их гребли значительно больше... И потом очень эффективно клиентов банковских конвертировали в брокерских. И выяснилось, если раньше банки не могли с этой задачей справляться, когда они были аналоговыми, то цифровые банки внезапно выяснилось, что ты можешь собрать там условно команду, не знаю, там, из 50 человек, умных, правильных, эффективных. Они построят себе какую-то апку и бизнес-процесс, и дальше ты можешь миллионы, там, сотни миллионов клиентов обслуживать этим процессом. Он не ломается от масштабирования, грубо говоря. Потому что обучить, не знаю, там, 10 миллионов операционистов невозможно. Ну, каким-то сложным продуктом реально невозможно. Поэтому большие банки никогда в них не лезли. Они знали, что их делают всегда плохо. Они не всем нужны, во-первых, эти продукты. Во-вторых, реально, как бы, ну, они не способны просто их качественно оказывать. А тут выяснилось, что способны. И там вот так очень много вещей, они от трастовости, от того, чему человек доверяет вообще, как у него вот процесс покупки происходит. А потом выяснилось, что если у тебя как бы два сервиса есть, какие сервисы комплементарны у тебя там базовому банку в широком смысле слова? Ну, инвестиции комплементарны, как бы сбережения, там, кредиты у тебя, конечно, комплементарны. Потом ты начинаешь смотреть там, страхование. Наверное, тоже комплементарная история, потому что оно нужно для кредитов многих. А в конце концов, там у тебя люди путешествуют, они берут имущество какое-то, там, страхуют. Наверное, тебе нужно добавлять туда страхование. Угу. Дальше, если ты крупный банк, то очень большое количество банков делало страховые компании, чтобы свои риски страховать.
1: Мне кажется, у всех, более того, я прям помню, даже в какой-то момент времени у всех банков появилась вот эта тема. Открываешь карточку, и у тебя бесплатная страховка появлялась там на какие-то вещи, там на путешествия и прочее.
2: Да, а в экосистемах получилось, можно делать более сложные продукты, в том числе многие добровольные продукты, которые раньше было сложно покупать, сложно было продать человеку, то выясняется, что изнутри банковского приложения сложный страховой продукт продать легче значительно, чем вот из ниоткуда. То есть у тебя там трастовость настолько сильно падает, когда ты выходишь из чего-то более-менее привычного для тебя, что там этого клиента вообще невозможно с ним даже разговор начать. А здесь как бы ты начинаешь с ним разговаривать и с кем-то даже договариваешься. А потом выясняется, что ты как бы копишь достаточно много знаний и начинаешь замечать, а на что у тебя клиенты деньги тратят, например. И видишь, что у тебя люди, ну, оказывается, какую-то существенную часть дохода тратят на покупку электроники. И ты понимаешь, а я знаю, какой у него телефон, а я знаю, как часто он его меняет, а я знаю даже, где он покупал этот телефон и почем, если он транзачит через твой банк. А давайте этому человеку дадим возможность прямо из банковской апки сделать предзаказ там нового iPhone, который он выйдет, или нового Samsung. Или как бы дадим ему возможность купить 12-й iPhone, когда вышел 14-й. Или что-нибудь вот в этом духе. Потому что он всегда берет, условно говоря, вот там предыдущие какие-то два поколения назад, вот именно этот клиент. Вот ему так нравится, потому что они подешевели к этому времени, и вот ему кажется, что это классно. И ты опять же видишь, что вот стендалон игроку, который этого не знает, ему этого клиента купить стоит сильно дороже. То есть он не знает, когда ему постучаться, он не знает, кому ему стучаться. Он
1: что
2: начинает,
1: предложить, да,
2: да,
1: и так далее.
2: По площадям шарашить в попытке
1: клиента заинтересовать. Из пушки по воробьям, а вы точечно, да, получается?
2: Да, а ты пришел к клиенту тогда, когда надо, примерно там через два месяца после лонча, как бы нового предложил ему предыдущий. И дал ему какое-нибудь классное спецпредложение, и ему показал этот оффер вообще именно в этот момент. И там тоже магия своя определенная получается. А дальше как бы в любой экосистеме начинается история. То есть как сделать так, чтобы клиент с тобой больше денег потратил? Ему нужно предлагать услуги, которые ему нужны в тот момент, когда он их готов купить, да еще и по той цене, которая ему там более-менее зайдет. Но его нужно научить этим пользоваться, на самом деле, для этого какие-то инсентивы надо разлить, потому что иногда нужно... действительно потратить какое-то количество денег, дать какие-то купоны, дать какие-то возможности, какое-то очень выгодное предложение. Один раз заказал, второй раз заказал. Дальше люди привыкают, им начинает это нравиться, они готовы честную цену этого продукта платить, тебе не обязательно каким-то лютым демпингом заниматься. Но научить зачастую человека нужно, потому что как бы все новое отталкивает, тебе нужно какой-то существенный инцентив, чтобы вот просто этот барьер преодолеть, суметь в какой-то момент времени. То есть там продукты, например, заказ продуктов. На самом деле рынок продовольствия, торгового вообще продовольствия, даже в Казахстане там миллиардами долларов исчисляется, он тупо большой. То есть средняя маржа в продуктах, типа там 20-35% плюс-минус по валовой марже, которую там магазины имеют в офлайне. По идее, как бы, классно, да? То есть у тебя на столе лежит там, как минимум миллиард долларов чистой маржи от торговли этими продуктами. Что выгоднее человека притащить в магазин, чтобы он там закупился, либо продукт ему притащить домой, который он выбрал, то на самом деле кажется, что это уже тоже не абсолютно очевидная история. Может быть, ему выгоднее вообще притащить продукты домой, если у тебя хорошо настроена логистика, если ты правильно агрегируешь заказы, если они достаточно плотно распределяются по городу, и у тебя курьер эффективно загружен, ты хорошо все это планируешь, то выяснится, что тебе реально дешевле ему просто эти продукты привезти домой, чем тащить его в магазин за этими продуктами. И для человека это будет, скорее всего, удобно, если он тебе доверяет. А кому он, опять же, доверяет? На самом деле, люди банкам доверяют. Скажем так, люди банкам доверяют больше, чем не банкам. Поэтому, опять же, у тебя и здесь определенное конкурентное преимущество есть, появляется.
1: Мне кажется, здесь очень важная составляющая. То есть, с одной стороны, это удобный продукт, я не знаю, там, user experience и так далее, и так далее, и так далее. Маркетинг какой-то. С другой стороны, мне кажется, очень важная составляющая просто в целом бренда. То есть, за счет того, что вам на рынке в разных областях довольно долго удается вот эту вот марку держать, скажем так, то когда появляется какой-то продукт, человек такой, это вот эти ребята, как бы я им доверяю. Давайте немножко про бренд. Вот смотрите, как бы, понятное дело, классный продукт — это хорошо, но как бы классный продукт не равно сильный бренд. Что, на ваш взгляд, в сегодняшнем мире является составляющими сильного бренда? То есть, вот если я строю компанию, что мне нужно делать для того, чтобы мой бренд набрал как бы вес и силу, чтобы люди начали любить его, верить ему, доверять и приходить на его продукты в будущем?
2: Доверие — это один из главных продуктов экосистемы. Я вот выступал, у нас был замечательный шахматный турнир в Нью-Йорке, и мы делали конференцию в один из выходных дней. У меня было такое задание, мне надо было сделать как бы chess and finance в такую дискуссию, что общего между шахматами и финансами. И я как раз сказал о том, что вот экосистема — это и есть шахматная доска, а король в ней — это доверие. И на самом деле, как бы у тебя все фигуры так или иначе как бы работают с одной целью — увеличить количество доверия, общего доверия к экосистеме. То есть они должны защищать короля, на самом деле, эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому, да, доверие — вообще первичная история для всего. Есть сервисы, которые сами по себе более трастовые, есть сервисы, которые менее трастовые. Есть сервисы, которым люди легко доверяют деньги, есть сервисы, которым люди деньги доверяют очень тяжело. В этом смысле, например, банк достаточно хороший генератор доверия. Отношения с банком долгосрочные, как правило, в большинстве случаев. И клиент, если приходит, этого нелегко добиться обычно, Но потерять его тоже достаточно тяжело. Мобильный тариф клиенты меняют легко. На самом деле в среднем в Казахстане меняют чаще, чем раз в год. И это большая трагедия для мобильных операторов, потому что они очень много денег тратят на реаквизицию своих же собственных клиентов. А вот, повторюсь, банки, они раз в год совсем не меняют. То есть в банке клиент живет очень долго, как правило. То есть он живет годами. И вот твоя сила, во-первых, в том, что доверие — это результат успешной совместной деятельности в том числе. То есть когда люди тебя понимают, то есть когда им кажется, что они тебя понимают, и когда они от взаимодействия с тобой получают то, чего они ожидают получить, наверное, и рождается в какой-то мере это доверие.
1: То есть, условно, совпадение ожиданий с реальностью, да?
2: Да, то есть вот у вас должен быть, во-первых, опыт совместной деятельности, и этого опыта совместной деятельности должно быть много. То есть вот на выборах есть такая история, как касание. То есть тебе нужно сделать 7 там разных касаний к своему избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Mm-hmm. В маркетинге все то же самое. То есть на самом деле в каких-то сервисах нужно сильно больше трастовать, чем в выборах. То есть иногда добиться голосования, не знаю, там, за президент сильно легче, чем добиться открытия банковской карточки.
1: Ну да, потому что банковская карточка для тебя — это твои деньги конкретно.
2: А тут, в общем, какой-то непонятный чувак.
1: Да,
2: такое бывает.
1: Нет прямой корреляции.
2: В общем, суть в том, что те же самые, тебе надо делать разные касания. И в этом смысле экосистема тоже крута, потому что ты можешь касания набирать разными способами. То есть ты ему, не знаю, там, продал продукты, продал ему авиабилет, продал ему билет на концерт, продал ему страховку, продал ему, в конечном счете, не знаю, там, ипотеку. После этого он тебя с удовольствием с тобой будет инвестировать, покупать сложные продукты какие-то, для которых доверия нужно сильно больше. Uh-huh. То есть ты как бы сойдешь по лесенке. Опять же, в каналах коммуникации. То есть он тебя знает как человек, не знаю, там, знает твою семью, или ему кажется, что он знает твою семью. Он там видел твое интервью, он читал твой пост в Инстаграме, он ему понравился. То есть это тоже разные коммуникации, которые мы делаем с людьми. Чем понятнее мы становимся для людей, чем больше этих разных коммуникаций мы набираем, тем, на самом деле, в конечном счете, кажется, что нам люди будут больше доверять. И, безусловно, бренды легче всего всегда ассоциируются с людьми. Это и сила, и слабость. Есть бренды, которые, наверное, вещи в себе. То есть, например, там, JP Morgan. Джейми Даймон, наверное, крутой чувак, но JP Morgan сильно более известный бренд, чем Джейми Даймон, как его CEO. Mm-hmm. На самом деле, очень сложно построить бренд, который становится выше основателя. Но если ты являешься основателем, то, скорее всего, люди доверяют людям, в конечном счете, а не компаниям. Поэтому ваша целостность в отношениях в коллективе, в ваших отношениях с клиентами и ваша понятность и прозрачность будет определять доверие к вашей семье, к вашей компании, к вашим сотрудникам и к прочим вещам. То есть доверие такая достаточно интегральная штука, ее очень важно поддерживать. То есть нельзя его... И, наверное, такая тоже относительно очевидная история, что вот Америка, она вся держится... Почему доллар такая классная штука? Потому что американцы, правда, считают доверие очень важной ценностью. То есть они как-то очень давно уже кайфуют от того, что они доверяют друг другу. И это... то есть они там чеками платили, не знаю, вот там лет 10, наверное, назад только перестали платить. То есть люди приходили в продуктовый магазин, писали тебе чек. Разрешают ему банку с моего аккаунта списать $14.15 за вот эти продукты. И черт его знает, есть эти $14 или нет. То есть ты отдаешь этот чек, и люди доверяют тому, что они своему банку отдадут потом твой чек, и на твоем аккаунте будет достаточно денег для того, чтобы рассчитаться за эти продукты.
1: Да.
2: Блин, эта тема работала десятилетиями. Несмотря на то, что они не умели проверять эти чеки очень-очень долго. И с кредитками все то же самое было, на самом деле, поначалу. Прежде чем научились все электронно делать авторизации, проверять твой баланс, делать кучу других каких-то сложных, гораздо более вещей, которые мы, кстати,
1: осваивали. По сути, у тебя шла транзакция, да, формально, а в реальности транзакция происходила уже позже сильно.
2: Да-да-да, то есть они буквально, то есть ты делал слип и отправлял по почте в свой банк, твой банк отправлял его в банк, который выпустил твою карту, и они там только потом разбирались вообще...
1: Что произошло, да.
2: И эти расчеты, они поэтому и были кредитными все эти карты, что если тебе вообще карту золотую дали, то ты уважаемый человек, тебе вообще можно доверять. Кому попал...
1: Статус. Тогда до сих пор тем уже у них тянется в American Express и так далее, что там статусные карты эти.
2: Это прикольно. То есть, условно говоря, бедному человеку не дадут платиновую карту.
1: Да.
2: Это показатель того, доверие, что... Да, это тебе. Показатель твоего кредитного лимита. Угу. Прям визуальный показатель. То есть ты можешь не звонить в банк и знать о том, что этому человеку доверяют десятки тысяч долларов, если ему платиновую карту дали. А вот если у него там зеленая карта, то, условно, ему доверяют $1000, какие-то там небольшие. большие. Ну, то есть, если ты не можешь проверить баланс там и авторизацию, спросить у самого Амекса, сколько можно ему тратить, ну, ты там можешь предположить, что $1000 там, ну, наверняка можно взять.
1: На основании цвета карточки.
2: Да-да-да, абсолютно. Это, повторюсь, вот общество, которое это доверие очень долго капитализировало, потому что, понимаешь, можно не строить сложные авторизации, кибербезопасность. Если у тебя относительно низкий криминал, люди друг другу доверяют, можно платить чеками. И это, в принципе, удобно. В магазине выписал чек, отдал его, все. Для тебя транзакция совершилась. А что там банки потом через 2 недели друг с другом рассчитаются, тебе уже пофигу. А для тебя, как для юзера, продукт работает хорошо. Поэтому, на самом деле, как бы развитые страны с высоким уровнем доверия, такие как Соединенные Штаты, очень медленно внедряют любые инновации. У них и так все хорошо.
1: Ну да, это же как раз история про чеки. Я помню первый раз, когда я в Штатах соприкоснулся с этой темой, мне сказали, выпишите чек. Я такой, в смысле чек? Мне говорят, чековая книжка у вас есть? Я говорю, какая чековая книжка? Потом я понял, что они не шутят, что физически есть чековая книжка. Но дальше удивление было здесь. Когда я приехал сюда...
2: С чековой книжкой.
1: Я приехал сюда, да, и я впервые снимал квартиру, и мне говорят, нужно 4 чека положить. Я говорю, какие чека? Мне говорят, ну, вас же бы счет открывали в банке, у вас есть чековая книжка. И я такой, серьезно? То есть я буквально должен на бумаге написать сумму? Они говорят, да, и более того, мы вас не спишем, а у вас есть 4 чека, вы их положите, и мы у вас в дату вот назначения будет списание. Я думаю, господи, какой ужас. И эта штука, как бы, и самое смешное, это работает, и как бы, и вот этим пользуется, и зачем это менять? Класс. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Да не было у меня такой книги.
1: Тоже подходит ответ. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в текущем или в своем будущем бизнесе?
2: Адаптивность, конечно. То есть, ну, надо продолжать учиться и адаптироваться, не бояться рисковать.
1: Окей. Совет себе 18-летнему.
2: Даже не пробуй никакой алкоголь, больше занимайся спортом и меньше вообще переживай по какому-нибудь поводу, все будет круто.
1: Супер. Спасибо большое, Тимур. Очень интересно всегда пообщаться. И не знаю, как так происходит, но вот именно от вас я слышу какие-то вещи, которые в моменте времени мне очень резонируют и отвечают на мои собственные запросы. Это всегда, на самом деле, очень ценно. И я всегда понимаю то, что нас смотрит огромное количество предпринимателей, у которых тоже в этот момент времени есть эти же самые вопросы, и они получают очень важные ответы. И так что спасибо вам большое за время. Спасибо, что в своем плотном графике несколько часов на меня и на наших слушателей. Это нереально круто.
2: Да, вы умеете классные вопросы задавать. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесом.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок, потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому, если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента, побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С рождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более 20 подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
2: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гоа – село в Агульском районе Дагестана. Расположено оно в 10 километрах к юго-востоку от районного центра села Тпик в месте слияния рек Чиракчай и Футулусул. У данного аула есть тезка – индийский штат Гоа. Говорят, название этого известного курорта переводится с хинди как «корова». Во всяком случае, звучит похоже и на ковбоя, и на говядину из индоевропейских языков. В селе Гоа на юге Дагестана коров тоже разводят. В остальном ничего курортного. Население около 1500 человек, причем с каждым годом народу все меньше. В горах жизнь тяжелая, и молодежь стремится уехать в город. По поводу этимологии названия есть разные версии. Кто-то говорит, что оно происходит от агульского слова «гван» – «камень», потому что здесь часто бывали камнепады. Кто-то утверждает, что «гоа» – искаженная «ахва», что в переводе с агульского языка означает «в жёлобе», поскольку село расположено в горной лощине, напоминающей жёлоб. Впрочем, лингвисты к этим версиям относятся с осторожностью. Агулы говорят, что в архитектуре и образе жизни Гоа сохранилось много архаичного. Из достопримечательностей – ряд святилищ-мавзолеев с куполообразными крышами вдоль дороги по селу. Их называют пиры. Считается, что в них похоронены святые.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и возможность заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги, богатые – заставляет деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
5: Притчи народов мира.
6: Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Всевышний спас его. Каждый день он всматривался в горизонт в надежде, что увидит идущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе хижину из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи! Как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
5: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилию, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину, мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные, те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. Неважно, что вам говорят неправду. Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю. Каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... Ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Угу. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг в твоем развитии. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы в колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно говорить.
1: Да, то есть
2: говорить,
1: это уже типа международная компания.
2: Да, что у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Конечно. Прямо здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
2: угу.
1: И у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые... строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди...
2: Которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде, знаете, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там... хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Вот для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну,
1: нет,
2: ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там, чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через
1: хочешь
2: все на свете.
1: Хочешь 1 000 000 подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. 0 перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться
1: другие
2: совершенно
1: вопросы
2: с другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительную энергию. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... вспомнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образно говоря, родители уехали, или как, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65, 75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи. И это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу. И часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяца сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

Доброе утро, Дагестан. На часах утро 29 сентября. Значит, если вы уже проснулись, поздравляем. Сегодня снова вы победили будильник. Ну а если будильник победил сегодня вас, ничего страшного, мы об этом никому не расскажем. Это утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загер. В ближайшие часы будем вместе просыпаться, проверять, что происходит вокруг, обсуждать новости, немного возмущаться, немного смеяться, делать вид, что кофе – это полноценный завтрак. Ну что, Махачкала просыпается, Дагестан просыпается, мы уже в эфире, значит, день официально начался. Оставайтесь с нами, здесь Расим Загеров, и будет живо!

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «ДАГЭнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Кавалер 3 орденов мужества, участник программы «Время героев» Магомед Валихов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Магомед Рамазанов. Валихов покинул пост замминистра по собственному желанию. Напомним, на эту должность он был назначен в конце марта этого года. В сентябре Валиханов был избран депутатом Госдумы по Махачкалинскому одномандатному избирательному округу номер 10. За неделю на дорогах Дагестана произошло 35 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 44 человека, среди которых 8 детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Правительство России на год отменило проверки предприятий, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщает «Москва-24». Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабление коснутся объектов, которые получили ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом неплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни, здоровья людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Также исключения предусмотрены для отдельных видов надзора, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Наиболее 1000 православных Дагестана и гостей республики объединил крестный ход в Кизляре, который приурочен к празднованию Дня Воздвижения Честного Креста Господня и 291-й годовщины со дня основания Кизляра. Об этом сообщает Минац республики. Торжества начались с божественной литургии в женском монастыре. После службы верующие во главе с архиепископом Махачкалинским и Дербенским Варламом направились к собору святого великомученика Георгия Победоноса. Во время крестного хода зазвучали церковные песнопения и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и для всей многонациональной страны. Ну и более половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, это помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob. В опросе, кстати, приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане, кстати, старше 45 лет, чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности. В России бум рабочего контента. Сотрудники компании все чаще заводят блоги, которые посвящены их офисным будням или профессиональным интересам. Причем нередко контент раскручивают за счет имени работодателя. Бренды, в свою очередь, используют такие профили как источник лояльности аудитории, даже площадку для привлечения новых специалистов. Но медийность персонала не всегда оказывается выгодной для бизнеса. Рилсы заносят в трудовую книжку. Зачем компании поощряют сотрудников вести свои блоги? Тему продолжат мои коллеги.
2: Как выглядел мой день в офисе? Кстати, познакомьтесь с моими коллегами. А вот как работает наш бухгалтер. Многие ролики блогеров белых воротничков выглядят примерно так. Еще сотрудники компании делятся экспертизой, рассказывают о кейсах и просто шутят. Иногда видео снимают даже топ-менеджеры. Яркий пример – директор белевской пастилы Дмитрий Белоконь. В своих соцсетях он показывает, как устроено производство и что происходит с хейтерами десерта. Спойлер – их увозят в неизвестном направлении в багажнике внедорожника, где непременно хранится ящик яблок. Предприниматель рассказал Коммерсант ФМ, как его подчиненные отреагировали на такой креатив со стороны руководителя.
3: Все делается с правильным подходом. Ну, я на это надеюсь. Нет, ну, слушайте, мы всегда с уважением относимся и к рабочему месту, и к рабочему процессу, и, конечно, это все согласовано. Может быть, многим были непонятны некоторые рилсы, скетчи. Ну, как это так, директор вот так может сказать? Или совсем в каком-то другом образе, непонятно для чего. Ну, непонятно, зато цифры говорят за себя. Обращаются ли люди с просьбой на работу? Да. Но процентов 97 мимо.
2: Кстати, популярные блоги сотрудников и топ-менеджеров действительно могут серьезно усиливать HR-бренд, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Понимая это, некоторые компании сами подталкивают персонал к активности в соцсетях. Бывает даже, что работодатели за свой счет учат команды создавать контент. Но привлечь нужные кадры, сделав ставку на ролики, все равно сложно, признает партнер Ecopsi Consulting Григорий Финкельштейн.
4: Самые лучшие блоги ведут те люди, за которых самая маленькая борьба. Креативщики, маркетологи. Вот чтобы рабочие, за которых самая большая борьба, вот это надо постараться.
2: К тому же в своих блогах сотрудники вовсе не обязательно будут говорить что-то позитивное. Помимо этого, они могут ненароком показать экран компьютера с открытыми документами или слишком уж глубоко погрузить аудиторию во внутреннюю кухню. Впрочем, на этот случай у работодателя есть проверенный временем инструмент защиты, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
5: В любом трудовом договоре есть отсылка к распространению конфиденциальной информации или информации, которая порочит честь и достоинство. Но грамотные юристы и HR никогда не уволят за высказывание публичного критического мнения о компании. Хороший руководитель найдет тысячу и одну причин, за что уволит сотрудника.
2: Но ведь увольнение блогера обернется скандалом в соцсетях, поэтому компании действуют тоньше. Например, они ограничивают съемку в отдельных зонах офиса, просят указывать в профиле, что мнение сотрудника может не совпадать с политикой компании, и иногда даже модерируют контент. Собеседники Коммерсант ФМ не исключают, что правила ведения блога вскоре начнут прописывать в трудовом договоре. Основатель группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев привел пример пункта, который он бы включил в контракт.
6: Если человек на производстве находится с телефоном, ходил бы всех и снимал, я считаю, что это недопустимая вещь, потому что он должен работать. Давайте представим, смена 50 человек и 25 будут блогерами. А мы же деньги платим за это время.
2: Это, кстати, распространенные претензии к блогерам из корпораций. Но пользователи соцсетей, судя по стилю их комментариев, в ответ написали бы что-то в духе «на бессмысленные совещания уходит еще больше времени».
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение, не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля, сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня, поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно. Личный коуч.
1: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление.

много, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Личный

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Центробанк берет крипторынок под контроль. Регулятор определил правила работы для профессиональных игроков. Речь идет о криптообменниках, цифровых депозитах и операторах информационных систем. Тему продолжат мои коллеги.
2: На профессиональном рынке появятся три типа участников. Обменники будут покупать и продавать криптовалюту, депозитарии хранить и учитывать ее, а операторы информационных систем обеспечивать выпуск и обращение цифровых активов. Требования заработают с 5 октября. Всем компаниям придется войти в специальный реестр. Минимальный капитал для обменников – 15 миллионов рублей, для депозитариев – от 50 до 250 миллионов. И это только верхушка айсберга, объясняет основатель и руководитель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин.
3: Как минимум нужно иметь юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации, нужно иметь определенный штат сотрудников, большая часть направлена на соблюдение внутреннего контроля и вообще в целом безопасности, связанные с операциями как по криптовалюте, так и по рублевым. Обменник становится субъектом 115-го федерального закона, значит, он должен проводить идентификацию своих клиентов, у него должна быть своя техническая база для обмена, у него должна быть возможность подключиться к депозитарию. И так как многие обменники до 1 июля привыкли работать в неурегулированном поле, конечно, для них это сегодня юридический шок. Им будет тяжелее всего.
2: Сколько именно в России криптообменников, неизвестно, говорят собеседники «Коммерсант». Единого учета не было, а многие могли работать и без регистрации, например, предлагая услуги в Телеграме. По оценкам экспертов, в ближайший год легальный статус могут получить около 200 компаний. Но выходить из тени готовы далеко не все, говорит основатель сервиса по легализации криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин.
4: Конечно, многих игроков рынка смутило достаточно высокие квалификационные требования к персоналу, наличие собственных средств, большая ответственность, большие суммы потенциальные. Только игроки, которые готовы юридически, инфраструктурно и команду нужно определенную иметь, только такие могут туда зайти. Больше всего рискуют, конечно же, депозитарии, которые хранят криптографические ключи, то есть сам доступ к криптовалютам физически. Двойное внимание всех недружественно настроенных лиц смотивирует эту всю историю пытаться сломать. Депозитарии — это вообще сущность новая. Не вижу и не наблюдаю я большой очереди из желающих, потому что требования серьезные. Но это вытекает из самой деятельности депозитария.
2: Кстати, риски взлома совсем не теоретические. Накануне у крупной криптобиржи BitGet украли более 350 миллионов долларов. Компания заявила, что покроет потери клиентов. Вот только по закону российские цифровые депозитарии поступать так не обязаны, говорит исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс Алексей Короленко.
5: Все, что связано с криптовалютой, с организацией ее хранения, это максимально рискованная сфера, которая требует не только больших инвестиций в инфраструктуру, но и очень серьезной квалификации, очень серьезной безопасности и качества разработки программного обеспечения. И у нас с вами сейчас будет создаваться большое количество организаций, которые будут это делать впервые. И мы с вами будем доверять им хранение собственных средств. Центральный банк четко прописал, что в случае взлома тех форс-мажоров цифровой депозитарий не несет ответственности перед клиентами. Это все наш с вами риск как частных инвесторов.
2: Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютой к 1 декабря в виде пары биткоин-рубль и биткоин-квази-доллар. А уже с этой недели трейдерам доступны вечные фьючерсы на индексы популярных монет. Совершать такие сделки могут только квалифицированные инвесторы.
1: В Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема поднималась в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Белый дом предложил провести трехстороннюю техническую встречу представителей Киева, Москвы и Вашингтона в Объединенных Арабских Эмиратах. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что главным вопросом предстоящего раунда будет энергетическое перемирие. Тему продолжим далее с Дмитрием Дрезе.
6: Главный итог последних переговоров по Украине, в том числе и на полях Генеральной Ассамблеи ООН, можно сформулировать следующим образом. Определенная интрига живет. Возможно, что есть некое движение, однако участники процесса предпочитают не раскрывать карты раньше времени. Впрочем, может быть, что раскрывать просто нечего. Единственное, что можно сказать более-менее определенно, тема энергетического перемирия остается в повестке дня. Марко Рубио по итогам переговоров с Сергеем Лавровым, как известно, заявил, что и Россия, и Украина не против того, чтобы прекратить удары по энергообъектам друг друга, так же, как и остановить противостояние в Черном море. При этом госсекретарь Соединенных Штатов сразу оговорился. Добиться прогресса в этой части будет очень непросто, поскольку энергетическая инфраструктура является главной тактической целью для враждующих сторон. Не секрет, что в энергетическом перемирии откровенно заинтересован Дональд Трамп, который добивается стабилизации мировых цен как на нефть, так и на дизельное топливо. Иными словами, здесь речь идет уже не только об установлении мира, но и о фактическом личном стратегическом интересе руководителя самой большой экономики мира. Можно смело сказать, что данный фактор серьезно усиливает давление как на Москву, так и на Киев. Тем более, что у президента США теперь появился такой козырь, как адские санкции, закон Грэма Блюменталя, которым всегда можно воспользоваться. Владимир Зеленский встречался в Нью-Йорке с Трампом. После этого говорил с главными посредниками Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Они, со слов украинского лидера, настроены позитивно. Будучи недавно в Москве, американские спецпредставители услышали много новых идей, при том, что они всегда их слышали и всегда демонстрировали позитивный настрой. На это указал Зеленский в ходе кулуарного общения с ними. Тем не менее, вскоре после этого в США отправился российский представитель Кирилл Дмитриев. Опять же, для встречи с Кушнером и Уиткофом. Результат неизвестен. Пока все держится в тайне. Но сам по себе факт поездки дает повод для минимального, но все-таки оптимизма. Назовем это так. Как бы то ни было, на слуху сейчас три конкретных шага по деэскалации, которые предлагает США. В том числе взаимное прекращение ударов по энергетике, возобновление безопасного морского зернового коридора и защита гражданского населения накануне зимы. То есть обязательство сторон избегать ударов по жилым массивам и иным схожим объектам. Позиция российской стороны на сегодня не претерпела особых изменений. К переговорам готовы, но останавливать боевые действия не намерены. Украина при поддержке Европы предлагает прекратить огонь по линии соприкосновения и затем начать диалог. Собственно, очередной раунд вполне может состояться, причем в ближайшее время. Называют даже место встречи – Абу-Даби. Сейчас посредники, видимо, пытаются согласовать повестку, ну а боевые действия тем временем продолжаются.
1: Гибридные атаки и предупреждения ЦРУ. Европа все активнее дискутирует о российской угрозе. Ранее Польша заявила, что ее воздушное пространство якобы нарушил вертолет вооруженных...
6: По информации западных СМИ, в частности испанской газеты «Эль Мундо», ЦРУ стало известно о грядущей гибридной российской атаке. В зоне особой опасности Испания, Франция и Италия. Выглядит все это как голливудский сюжет. В трюмах гражданских судов в Средиземном море будут спрятаны беспилотники, которые впоследствии нанесут удары с помощью небольших катапульт. Данные были переданы европейским представителям. Понятно, что это всего лишь газетные статьи, и не более того. Теперь нужно сказать о том, что происходило в реальности, причем буквально в последние дни. Польша сообщила, что 23 сентября ее воздушное пространство со стороны Калининградской области нарушил российский военный вертолет Ми-8. На территории страны борт находился 42 секунды, успев пролететь 300 метров. В воздух были подняты истребители, однако от каких-либо действий они воздержались. Для справки, в 2015 году турецкий F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Согласно версии Анкары, он находился в воздушном пространстве страны 17 секунд. Но вернемся в день сегодняшний. В ту же дату, 23 сентября, международный аэропорт Берлин-Бранденбург полностью останавливал работу на 45 минут по причине обнаружения неопознанного беспилотника. В Москве намерение напасть на Европу категорически отвергают, так же, как и принадлежность этих самых неизвестных дронов. Тем не менее, можно, наверное, рискнуть предположить, что число подобных инцидентов и дальше будет возрастать. Европейские политики реагируют по-разному. В общем и целом, угрозу большой войны они признают и даже в той или иной степени к ней готовятся. Расходы на оборону возросли кратно. При этом так кажется, что в критический сценарий мало кто верит всерьез. Или не хочет верить. Универсальный комментарий на этот счет звучит так. Россия тестирует решительность Старого Света, а также НАТО. Нам нужно не реагировать на провокации, иначе это подорвет внутреннюю стабильность, к чему, собственно, Россия и стремится. Что касается ответа, он очевиден. Это наращивание помощи Украине. К слову, от размещения европейских контингентов на украинской территории после завершения боевых действий также никто пока что не отказывается, несмотря на жесткие предостережения из Кремля. Иными словами, на границе тучи ходят хмуро. Причем с каждым днем все больше и больше. Однако гроза и буря считаются маловероятной. Но ливень с градом вполне возможен. Дело идет к тому, что полеты дронов и даже нарушение воздушного пространства станут для Европы привычным явлением. С этим приходится мириться, потому что это цена поддержки Киева. Это с одной стороны, а с другой – российские туристы, несмотря на трудности, продолжают посещать Старый Свет. Про российский нефть и газ, которые Европа продолжает покупать, уже нет смысла рассуждать в который раз. При всем при этом прогнозов лучше не строить, а то мало ли что.
1: «29 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров, и давайте заглянем в историю человечества. В 1650 году, именно 29 сентября, в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. То есть люди уже тогда решили: «Сам я не справляюсь, пусть кто-нибудь найдет мне любовь». В общем, так вот. В 1907 году в Санкт-Петербурге официально открылось регулярно трамвайное движение, а в 1922 году из Петрограда отправился так называемый философский пароход, на котором из Советской России выслали ряд известных философов и представителей интеллигенции. Это «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
2: и Фарух Абдурахманов.
1: Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
2: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
1: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
2: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
1: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на «Диалог FM».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев. Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки, инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможно, налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей. Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу. Пароль на рабочем компьютере больше не гарантия приватности. Сотрудница Роспотребнадзора отказалась предоставить доступ к технике по требованию начальства и проиграла из-за этого суд. У женщины на больничном попросили пароль от служебного компьютера, чтобы новый сотрудник выполнил на нем рабочие задачи. Но она отказалась, а потом подала в суд, назвав запрос во время болезни незаконным. После всех рассмотрений кассация поддержала работодателя. Тему продолжат мои коллеги.
2: Личный пароль превратился в служебное дело. Закрытый доступ к рабочей технике привел сотрудницу Роспотребнадзора в суд. Она посчитала просьбу работодателя сообщить пароль от компьютера избыточной. Кроме того, женщина потребовала 50 тысяч рублей компенсации и служебной проверки в отношении начальства. Суд решил, что техника принадлежит работодателю, а значит, говорить о приватности сотрудника здесь нельзя. Более того, в Роспотребнадзоре заявили, что работников заранее просили не ставить пароли. Одними и теми же компьютерами пользовались разные люди. Недомогание тоже не повод игнорировать просьбы работодателя, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айропетов.
3: Факт недоспособности не говорит о том, что работник не должен предоставлять служебную информацию. Логика суда, по всей вероятности, исходя из комментариев СМИ, заключается именно в этом. Работодатель не требует выполнения правовой функции. Он не просит выйти работника на рабочее место, перебрать бумаги, сделать какую-то функцию трудовую или не трудового характера, какую-то просьбу. Он всего лишь навсего просит предоставить служебную информацию. В принципе, это является недобросовестным поведением. А тем более, пароль не должен был быть установлен.
2: По данным Superjob, каждый пятый сотрудник конфликтует с коллегами. Еще у 16% были разногласия с руководством. Более трети считают такие споры достаточным поводом для увольнения. Впрочем, в споре о пароле работодатель мог бы и сам предотвратить конфликт, считает профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
4: Если корпоративная культура создает сплочение, не разделяет людей, а объединяет, то предполагается само собой, что человек болеет, но через доверие можно и поделиться определенной информацией. Пока это не касается безопасности предприятия. Это тоже регламенты, красные линии, через которые проходить нельзя. Это является симптоматикой неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе. Несмотря ни на что, можно было позвонить, поинтересоваться ее здоровьем, расположить ее к себе, а потом уже обратиться к ней с просьбой.
2: Вопрос личных данных на работе стоит отделять от конфликтов с начальством, уверена управляющий партнер инвестгруппы Сесижар Ирина Жарова-Райт. На приватность в офисе рассчитывать в принципе не стоит.
5: Мы работаем с крайне чувствительной много лет информацией, касаемой третьих лиц, обслуживая корпорации. Но внутри группы есть определенные правила. Айтишник все равно знает все пароли. Это даже не обсуждается. И в этом есть огромный плюс и огромный минус, потому что без него я иногда сама не могу вспомнить пароли. Но он нам нужен. А с другой стороны, то, что происходит внутри компании, является собственностью компании. Личное пространство остается за пределами, простите, офиса. То, что касается компании и безопасности клиентов компании, является частью приоритетов по защите, в том числе интересов третьих лиц. Не храните личное на рабочем компьютере.
2: По данным ВЦИОМ, 9 из 10 работающих россиян довольны отношениями с коллегами, в том числе с руководством. Больше всего они ценят взаимовыручку и командный дух.
1: Ну а теперь проверяем самое главное. Утреннее приложение, не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля, сегодня столбики термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня, поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В Дагестане завершено строительство газопровода Лупинга, который соединяет газораспределительную станцию Зубутли-Миятли с населенным пунктом Пятилетка. Его протяженность составляет более 23 километров. Завершение проекта улучшило надежность и стабильность газоснабжения примерно для 4000 домов в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах. 6 субъектов СКФО в этом году получат свыше 5,5 миллиардов рублей на развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса. Решение принято правительством России. Дагестан получит финансовую поддержку в размере 1,2 миллиарда рублей. В российских городах-миллионниках стоимость аренды квартир снизилась, согласно статистическим данным. С января по август 24% владельцев жилья уменьшили цену в своих объявлениях. Так, в Москве средний показатель снижения составил более 9%. Наибольшее падение цен произошло в Казани, Перми и Нижнем Новгороде. Китайские власти и эксперты считают предупреждения о конце света, связанные с искусственным интеллектом, типично западными заявлениями или уловками, направленными на то, чтобы помешать китайским компаниям обойти своих конкурентов. Об этом пишет New York Times. Отмечается, что гипотеза о том, что технологии могут превзойти госструктуры, кажется им крайне маловероятной. «Лада» выпустила самый мощный автомобиль в своей истории – гибридный «Азимут». Он прошел первые тесты и развивает около 500 лошадиных сил, разгоняясь до 100 км в час за 6,5 секунд. В автомобиле установлен бензиновый двигатель и два электромотора для полного привода. Заявленный запас хода составляет 1000 километров. Серийное производство началось 25 сентября, но пока неизвестно, когда и по какой цене версия выйдет на рынок. Португалия является самой пьющей страной в Евросоюзе. Согласно данным Евростата, 16% населения страны в возрасте старше 16 лет ежедневно употребляют алкоголь. На втором месте находится Италия с показателем 7,9%. Бельгия и Дания делят третье место с одинаковым результатом в 7,5%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. На часах утро 29 сентября. Значит, если вы уже проснулись, поздравляем. Сегодня снова вы победили будильник. Ну а если будильник победил сегодня вас, ничего страшного, мы об этом никому не расскажем. Это утро на Диалог кафе. Меня зовут Расим Загиров. В ближайшие часы будем вместе просыпаться, проверять, что происходит вокруг, обсуждать новости, немного возмущаться, немного смеяться, делать вид, что кофе – это полноценный завтрак. Ну что, Махачкала просыпается, Дагестан просыпается, мы уже в эфире, значит, день официально начался. Оставайтесь с нами, здесь Расим Загиров, и будет живо!

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяцев сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Уснул пассажиром, а проснулся пострадавшим. В соцсетях все чаще обсуждают случаи, когда в самолетах нашей страны обкрадывают российских туристов. За последние несколько недель жертвами стали не менее 10 человек. Как авиаворы обкрадывают пассажиров на международных рейсах? Давайте поговорим об этом в репортаже моих коллег.
2: Аэроворы орудуют прямо в воздухе. Пока жертва спит, деньги из ручной клади исчезают, а вместо них в кошельках оказываются сувенирные купюры или валюта подешевле. О подмене пострадавшие узнают гораздо позже, поэтому схема работает безотказно. Камран Абдулаев обнаружил исчезновение денег уже в отеле. У него на борту самолета украли почти 10 тысяч долларов.
3: Я с собой возил 8,5 тысяч долларов и 85 тысяч рублей. Они были именно в ручной клади, в конвертике и под одеждой. А сумка лежала на верхней полке. Просто в моменте, когда, наверное, я спал, деньги обменяли на турецкие деньги. Узнал я об этом только, когда доехал до отеля, когда мне нужно было заплатить комиссионные.
2: Только за последние несколько недель жертвами аэроворов стали не меньше 10 человек. Чаще всего они летели в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты или на Мальдивы. Самые популярные и дорогие направления как раз самые опасные, отмечают профильные СМИ. Но назвать подобные кражи массовыми нельзя, настаивает генеральный директор Ассоциации аэропорт гражданской авиации Виктор Горбачев.
4: Подобные вещи случаются не только у нас, но во всем мире. Не надо оставлять деньги или драгоценности, потому что это в основном косметику не воруют. Нужно как-то все-таки при себе все это держать. Не класть туда в какую-то сумку и класть на верхнюю полку. Нельзя назвать, что это массовый характер. Есть какие-то исключения, есть какие-то случаи отдельные. На обычном рейсе или на местных воздушных перевозках такое вообще не случается. Обычно это случается на каких-то международных направлениях.
2: прямой ответственности за ручную кладь не несут ни бортпроводники, ни авиакомпания. Во время полета за личными вещами пассажиры должны следить самостоятельно. Но если вор оказался проворнее, единственным вариантом остается обращение в полицию, говорит руководитель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
5: Надо понимать, в какой момент обнаружилась пропажа. То есть, если это во время полета, это бортпроводник, главный человек для конкретного пассажира на борту, они отвечают за весь полет. А если уже когда все вышли из салона, то, конечно, стоит обращаться к сотрудникам полиции. Надо понимать, какая это авиакомпания. Иностранцы никакие данные предоставлять не будут. Наши российские авиакомпании более благосклонны. Если у них есть какая-то фактура, они готовы фактами поделиться с сотрудником правоохранительных органов по запросу эти данные предоставить. Проще следить за своими вещами, убирать их под предстоящие кресла, распределять их на более мелкие суммы, ну и так далее.
2: А вот багаж интересует воров все реже. По данным МВД, несмотря на рост пассажиропотока, за прошлый год число украденных чемоданов сократилось на треть.
1: Альтернативный импорт автомобилей подорожает. С 2027 года коммерческие ставки утилизационного сбора вырастут на 20%. Негативно на ценах может отразиться и курс валюты, говорят собеседники. Они отмечают, что на доставку машин якобы под заказ сейчас нужно закладывать больше времени.
6: Повышение ставок утильсбора не коснется машин с объемом двигателя менее 3 литров и мощностью менее 160 лошадиных сил, которые ввозятся для личного пользования и не будут перепроданы ранее, чем через год. Для всех остальных ставки поднимутся на 10-20%. Покупать большие моторы, в том числе популярные V-образные восьмерки, будет дороже всего. Однако при стоимости, например, BMW X7 в 18 миллионов рублей сумма индексации не покажется значительной, отмечает владелец салона авторевизора Кирилл Чернов.
7: Подорожает где-то на 200-500 тысяч рублей. Это вот если мы берем самые ходовые модели. По минимуму, где маленькие моторы, по максимуму, где 3-литровые больше. Здесь гораздо больше влияет курс. Мой опыт подсказывает, что попытаться выиграть в эту игру с колебанием курса примерно то же самое, как игровые автоматы, у нас таможня. Она платится в рублях, но по курсу в евро. Соответственно, вы купили автомобиль, через полтора месяца он приехал, и вам нужно будет платить таможенную пошлину по актуальному курсу евро.
6: По данным Автостата, с января по август импорт новых автомобилей через Киргизию вырос в 2.5 раза год к году. 80% из этих машин, а это 38 тысяч, мощные автомобили с коммерческим утильсбором. Через страны ЕС доставляют в том числе китайские электрокары и гибриды, но везут и более привычные европейские, корейские или японские марки. Логистика усложняется погодными условиями и предпраздничным ажиотажем, поэтому на то, чтобы успеть заказать машину до повышения утилизационного сбора, у автолюбителей есть всего несколько недель, говорит владелица салона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
8: Но абсолютно все станет дороже. Так, но традиционно больше всего берут Toyota, хорошо берут Volkswagen. Есть до сих пор люди, которые очень интересуются большой немецкой тройкой, то есть берут Audi, Mercedes, BMW. Ходовые модели практически все успеем привезти, если заказывать их в октябре-ноябре, потому что они все есть у границы. А вот что не ходовое, редкие какие-то варианты, это надо заказывать из Китая, и здесь вот сейчас уже такой пограничный момент, успеем-не успеем.
6: По данным Автостата, после изменения методики расчета утильсбора в декабре прошлого года, импорт мощных авто с пробегом сократился в 8 раз за первые 4 месяца. Ежегодная индексация утильсбора запланирована до 2030 года, поэтому тенденция к сокращению рынка дорогих иномарок продолжится, считает президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
9: В определенных сегментах это не то чтобы сильно работает. Как тащили машины параллельным импортом, так они продолжают их тащить. В процентном отношении их доля будет порой превышать 35-40%. Я сейчас говорю о машинах дороже 9 миллионов. Российский потребитель за долгие годы был избалован европейским, японским, корейским автопромом. Сейчас мощный мотор становится, ну, наверное, непозволительной роскошью. Моя экспертная оценка процентов на 20. Вот где-то так нам стоит ожидать сокращения рынка премиальных машин после 1 января.
6: В ожидании роста ставок утильсбора растет и рынок автокредитов. В августе, по данным аналитической компании Frank RG, плюс 11% к июлю, а в денежном выражении это максимальный результат с октября 2025 года. На покупку машины автолюбители заняли у банков 183 миллиарда 700 миллионов рублей.
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня. Друзья, едет до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: На роботі і в путі Діалог FM включи. В Махачкалі і Каспійські 104,8 МГц інформації. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на Диалог FM.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: В Дербентском районе без газоснабжения остались два населенных пункта – села Оборона страны и Юный Пахарь. Всего 350 жилых домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Причиной, кстати, стало ДТП, в результате которого нарушена целостность межпоселкового стального надземного газопровода. Ну и в продолжении темы, в Ахтынском районе Дагестана произошел сход горных пород на дорожное полотно. Об этом сообщает

0: Киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости, ей же рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможно, изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов, об этом сообщает «Коммерсант», на одной платформе объединят сведения о местонахождениях, запасах полезных ископаемых и результатах георазведки. Обрабатывать информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас я напомню, что в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту. Ну и продажи молочных коктейлей с повышенным содержанием белка в России выросли в 415 раз, об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. За первое полугодие россияне купили 21 миллион килограммов таких напитков. В целом рынок молочных коктейлей увеличился более чем в полтора раза, до почти 143 миллионов килограммов. В денежном выражении продажи выросли на 90%. Новый сюрприз от искусственного интеллекта. Сгенерированные откровенные песни сомнительного содержания бьют рекорды прослушивания на российских стримингах. Специалисты указывают на определенный феномен, когда современные технологии обгоняют законодательную и нормативную базу. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что проблему решить вот здесь прям непросто. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Искусственный интеллект продолжает успешно осваиваться на планете Земля. И вот пришли новости из мира музыки. Вернее сказать, достаточно специфической музыки. Как выясняется, российские стриминги захватило даже страшно сказать что. Допустим, сгенерированные частушки. Раньше на заборах это писали, на магнитофон надиктовывали. Теперь вот запускают на виртуальные платформы. Приятные мотивы и раскрепощенная тематика. Естественно, популярность бешеная. ИИ воспроизводит в музыке сокровенные интимные мысли, порой облаченные в самую грубую форму, и находит благодарного слушателя. Вспоминаем другое популярное направление, как нейросеть вершит справедливость в образе Сталина, Берии и других подобных. Защищает униженных и оскорбленных. Число просмотров бьет рекорды. И вот новый интересный проект. Страшно подумать, что он, интеллект, искусственный, дальше может учинить. Ему-то что? Его к ответственности не привлечешь, иностранным агентом не объявишь, и даже оштрафовать его затруднительно. И это в то время, как официальные музыканты, настоящие живые люди, вынуждены из кожи лезть вон, чтобы каждое слово из песен проверять на соответствие законодательству. Не дай бог, какую крамолу в массы не привнести, маркировку нужную не поставить. Иногда даже песни смысл теряют из-за того, что приходится убирать некорректную фразу. А здесь 30 секунд, и ролик готов. И попробуй найди автора, в смысле человека, кто все это запустил. И как в такой ситуации проводить политику возврата к традиционным морально-нравственным ценностям? Раздвоение личности получается, не иначе. В школе разговоры о важном, а дома вот такое. Собственно, опасен не сам искусственный интеллект, а в чьи руки он попадет, и кто впоследствии будет им управлять. Мировая проблема, между прочим. Вывод, на самом деле, очень простой. Технический прогресс 21 века невозможно остановить методами прошлого. Здесь требуются принципиально иные подходы и решения из будущего. Можно, конечно, все взять и отключить, чтобы совсем ничего не было. Вернуться к лампочке Ильича. Но и в этом случае есть большие основания полагать, что даже на такой случай найдутся пути обхода. Кто-нибудь что-нибудь опять сгенерирует, или человечество изобретет новый искусственный интеллект и нейросети, или вот сам начнет изобретать себе подобных. Так можно рассуждать до бесконечности. Но делать с этим, видимо, что-то придется.
0: В соцсетях спорят о номерах на авто. Поводом стала история москвича, которого лишили прав на 6 месяцев за жирный шрифт на регистрационном знаке. Нестандартный номер признали подложным, и вместо 500 рублей штрафа водитель потерял табличку и водительское удостоверение. Тему продолжат мои коллеги.
2: Номера с жирным шрифтом, не соответствующим ГОСТу, устанавливать запрещено. Однако изготовить таблички можно без труда. Хотя продаются они, как правило, под наименованием «сувенирные». И если комплект по ГОСТу обойдется в 1500 рублей, то спецзаказ может стоить в 2 раза дороже, рассказали «Коммерсант ФМ» в одной из компаний, которая занимается такими знаками.
3: Можно сделать строгий жир. Не совсем максимальный. Сейчас

0: Максимальные жиры внимания привлекают. Матовый окрас стоит 2000 рублей за комплект, глянцевый окрас стоит 3000 за комплект. Делается недолго, примерно час.
1: Некоторые автолюбители уверены, что номера без триколоров, зато с жирными цифрами и буквами, выглядят как военные, дипломатические или полицейские. А значит, их владельцам не присылают штрафы с камер. Но это не так. Наоборот, владельцы жирных регистрационных знаков более заметны в потоке, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер.
2: Определенный стиль выделится как-то среди иных номеров, приобрести какой-то вид более брутальный, что ли. Я даже не знаю, для чего это и как это несет другую смысловую нагрузку, кроме вот некой иллюзии исключительности. Для меня совершенно очевидно, что неравноценная параллель, зеркальные номера или какие-то красивые, уж тем более там, если бы могли быть буквенные изображения, это гораздо условно круче, нежели чем просто буквы и цифры, которые выглядят толще и чуть больше. Какая-то своя, как говорится, мода на районе.
1: Автомобилисты получили право свободно делать дубликаты номеров при наличии свидетельства о регистрации с 2013 года. А вот страсть к жирным номерам уходит корнями в 70-е, рассказывает автоэксперт Андрей Осипов.
3: В советские времена и в 90-е годы было распространено подкраска номеров. Связано с тем, что реагенты съедают краску, а некоторые не совсем родивые, скажем так, автомобилисты вытирают их сухой тряпкой. В результате чего вот эта черная краска цифр снимается, но до середины 10-х люди вынуждены были справляться с этим самостоятельно. Потому что если номер был совсем стерт, то те же самые сотрудники ДПС предъявляли требования, что номер не читаем. Он брал в руки кисточку и закрашивал их толстым жирным цветом. Это, в принципе, прощалось до тех пор, пока у нас не появилось огромное количество организаций, которые уполномочены изготавливать номера.
1: За регистрационный знак не по ГОСТу грозит штраф в 500 рублей. Столько же за нечитаемый грязный номер. Но если автоинспекторы докажут, что знак скрыли умышленно, например, обнаружат на нем пленку, наказание будет строже 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Подложные номера автолюбителю стоят еще дороже, от 6 месяцев до года без водительского удостоверения. А жирный шрифт или отсутствие триколора сейчас трактуют именно по этой статье, отмечает автоюрист Сергей Смирнов.
4: Соответствующие компании, которые имеют там аккредитацию, должны их устанавливать по техническим стандартам. Чтобы было проще идентифицировать транспортные средства на дороге, как человеческим взглядом, так и нечеловеческим взглядом, я имею в виду камеры. Верховный суд в одном из своих постановлений он указал, что несоответствие регистрационных знаков техническим стандартам – это и есть подложность. Поэтому в данном случае перспективы обжалования постановления о лишении права управления, если такое состоится, они весьма призрачны.
1: Сотрудники ГАИ не только выявляют нестандартные номера в потоке, но и проводят для этого специальные рейды. С начала года их было больше 200, причем только на скоростных трассах автодора. Так что скоро жирные автономера могут по-настоящему перейти в разряд сувенирных.
5: Ахмед Махадов назначен статс-секретарем замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжение подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Я напомню, что Махадов – выпускник Московского университета МВД России. Около 12 лет служил в подразделениях экономической безопасности в Хабаровском крае, Челябинской области и в Дагестане. Позже работал в управлении главы Республики Дагестан по противодействию коррупции и управлению мониторинга национальных проектов. Ну и в продолжении темы, Анна Безрукова освобождена от должности замминистра по туризму Дагестана. Распоряжение подписал также премьер-министр Магомед Рамазанов. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Безрукова покинула пост по собственному желанию. Ну и махачкалинцы повторно пожаловались Александру Бастрыкину на ликвидацию троллейбусной инфраструктуры города. Авторы обращения указывают, что ранее по факту закрытия троллейбусного движения в Махачкале расследовалось уголовное дело в отношении экс-руководителя троллейбусного парка Гаджи Ахмедова, который, кстати, признал свою вину. Однако, по мнению махачкалинцев, расследование не затронуло чиновников мэрии, которые принимали ключевые решения по демонтажу контактной сети и замене электротранспорта на автобусы. Заявители утверждают, что закупка автобусной техники и планы по отказу от троллейбусов могут сопровождаться неэффективным расходованием сотни миллионов рублей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в Дагестане. На сегодняшний день в республике проживает 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Старейшей жительницей Дагестана, которая проживает в Махачкале, исполнилось 116 лет. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Но с 1 октября россияне смогут пополнить свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги зачисляться будут через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат носить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Ну и россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки, например, сухофрукты, орехи, шоколад и какао. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан проведут экстренные военные совещания. По данным Аль-Джазиры, встреча связана с нападением йеменских хусистов на королевство. Я напомню, что 24 сентября еще группировка устроила одну из самых масштабных атак. Она заявила, что выпустила десятки ракет и беспилотников по целям Саудовской Аравии. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: План Тегерана предполагает, что Иран возобновит доступ к Ормузу, а Вашингтон снимет экономическую блокаду с Исламской Республики. Условия должны быть выполнены поэтапно в течение недели, пишет Financial Times. После этого стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что документ через посредников уже передали штатам. Рейтер уточняет, что новый план опирается на июньский меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает временное исключение для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива. Однако до сих пор переговоры никуда не продвинулись. Иранцы считают, что выходить из тупика нужно небольшими шагами, и первый из них – восстановлению судоходства. Это означает, что Трамп должен согласиться на еще одно временное решение после того, как предыдущая летняя договоренность сорвалась, поясняет агентство. Главная задача переговорщиков – не просто наметить пункты сделки, но и сделать так, чтобы каждая уступка была прочно закреплена такими условиями, которым будут доверять обе стороны. Причем действовать нужно быстро, отмечает Аль-Джазира. Иран хочет, чтобы американцы вернулись к меморандуму до промежуточных выборов, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. То есть времени всего 6 недель до начала ноября. Выступая на Генассамблее ООН, иранский президент также заявил, что не уступит в вопросах ядерной программы, противоракетной обороны и контроля над Ормузским проливом. CNN отмечает, что на этой трибуне прозвучали две речи, которые не похожи на поиск согласия. Так Пезешкиан пытается донести до Трампа мысль, что Исламская Республика не будет поступаться своими интересами, а Трамп на той же Генассамблее сказал, что обдумывает возможность уничтожения Ирана и изгнания его в ад. Это заявление, по признанию Пезешкиана, заставило его перед вылетом в Нью-Йорк переписать уже готовую речь. Вашингтон-Пост напоминает, что Конгресс США пытается запретить президенту самостоятельно принимать решения о военных действиях против Ирана без согласования с Палатой представителей, но Сенат снова отклонил эту резолюцию. Острая фаза конфликта сейчас сосредоточена в Саудовской Аравии. Там верховный муфтий призвал солдат быть готовыми пожертвовать своими жизнями в борьбе с хуситами. Их поддерживает Иран.
5: 29 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем в историю человечества. В 1650 году, именно 29 сентября, в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. То есть люди уже тогда решили: сам я не справляюсь, пусть кто-нибудь найдет мне любовь. В общем, так вот. В 1907 году в Санкт-Петербурге официально открылось регулярно трамвайное движение. А в 1922 году из Петрограда отправился так называемый философский пароход, на котором из Советской России выслали ряд известных философов и представителей интеллигенции. Это «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы продолжим скоро.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев. Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки, инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможно, налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей. Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу. Пароль на рабочем компьютере больше не гарантия приватности. Сотрудница Роспотребнадзора отказалась предоставить доступ к технике по требованию начальства и проиграла из-за этого суд. У женщины на больничном попросили пароль от служебного компьютера, чтобы новый сотрудник выполнил на нем рабочие задачи. Но она отказалась, а потом подала в суд, назвав запрос во время болезни незаконным. После всех рассмотрений кассация поддержала работодателя. Тему продолжат мои коллеги.
2: Личный пароль превратился в служебное дело. Закрытый доступ к рабочей технике привел сотрудницу Роспотребнадзора в суд. Она посчитала просьбу работодателя сообщить пароль от компьютера избыточной. Кроме того, женщина потребовала 50 тысяч рублей компенсации и служебной проверки в отношении начальства. Суд решил, что техника принадлежит работодателю, а значит, говорить о приватности сотрудника здесь нельзя. Более того, в Роспотребнадзоре заявили, что работников заранее просили не ставить пароли. Одними теми же компьютерами пользовались разные люди. Недомогание тоже не повод игнорировать просьбы работодателя, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.
3: Факт нетрудоспособности не говорит о том, что работник не должен предоставлять служебную информацию. Логика суда, по всей вероятности, исходя из комментариев СМИ, заключается именно в этом. Работодатель не требует выполнения правовой функции. Он не просит выйти работника на рабочее место, перебрать бумаги, сделать какую-то функцию трудовую или нетрудовую характера, какую-то просьбу. Он всего лишь навсего просит предоставить служебную информацию. В принципе, это является недобросовестным поведением. А тем более, пароль не должен был быть установлен.
2: По данным Superjob, каждый пятый сотрудник конфликтует с коллегами. Еще у 16% были разногласия с руководством. Более трети считают такие споры достаточным поводом для увольнения. Впрочем, в споре о пароле работодатель мог бы и сам предотвратить конфликт, считает профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
4: Если корпоративная культура создает сплочение, не разделяет людей, а объединяет, то предполагается, само собой, что человек болеет, но через доверие можно и поделиться определенной информацией. Пока это не касается безопасности предприятия. Это тоже регламенты, красные линии, через которые проходить нельзя. Это является симптоматикой неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе. Несмотря ни на что, можно было позвонить, поинтересоваться ее здоровьем, расположить ее к себе, а потом уже обратиться к ней с просьбой.
2: Вопрос личных данных на работе стоит отделять от конфликтов с начальством, уверена управляющий партнер инвестгруппы Сесижар Ирина Жарова-Райт. На приватность в офисе рассчитывать в принципе не стоит.
5: Мы работаем с крайне чувствительной много лет информацией, касаемой третьих лиц, обслуживая корпорации, но внутри группы есть определенные правила. Айтишник все равно знает все пароли, это даже не обсуждается. И в этом есть огромный плюс и огромный минус, потому что без него я иногда сама не могу вспомнить пароли, но он нам нужен. А с другой стороны, то, что происходит внутри компании, является собственностью компании. Личное пространство остается за пределами, простите, офиса. То, что касается компании и безопасности клиентов компании, является частью приоритетов по защите, в том числе интересов третьих лиц. Не храните личное на рабочем компьютере.
2: По данным ВЦИОМ, 9 из 10 работающих россиян довольны отношениями с коллегами, в том числе с руководством. Больше всего они ценят взаимовыручку и командный дух.
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.
0: Личный коуч. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В Дагестане обнаружили 4 нелегальных поставщиков молочной продукции, которая поставлялась в школы Цумадинского района. Премьер-министр Магомед Рамазанов дал распоряжение усилить взаимодействие между органами власти, контролирующими структурами и муниципалитетами с целью предотвращения нарушений в сфере производства, закупки и продажи продуктов питания. Пенсионер из Махачкалы потерял более 2 миллионов рублей из-за телефонного мошенничества. Звонивший представился сотрудником полиции и убедил его создать безопасный банковский счет, куда тот перевел свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В Каспийске на Советской улице открылась фотовыставка «Трудовые коллективы Каспийска», посвященная людям, благодаря труду которых формируется история и процветает город. Организацией мероприятия занималось городское управление культуры. Автор представленных работ Алена Нурмагомедова. После реформы семейной ипотеки с 1 октября молодой семье с одним ребенком потребуется зарабатывать не менее 240 тысяч рублей в месяц, чтобы получить ипотеку в Москве. Доходы, необходимые для получения кредита, увеличатся почти вдвое, а максимальный срок кредитования сократится с 30 до 15 лет. В результате ежемесячный платеж может достигать 180 тысяч рублей. На платформе Озон теперь можно оплатить товары наличными, пишет ТАСС. Функция доступна для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей. Для получения товаров в пункте выдачи необходимо оплатить заказ через один из более чем 1400 банкоматов Озонбанка, расположенных по всей России. В конце года не ожидается значительного увеличения цен на красную икру, несмотря на традиционный предновогодний всплеск спроса, об этом сообщили в Рыбном союзе. Из-за неблагоприятных условий лососевой путины на Дальнем Востоке стоимость красной икры уже достигла 20 тысяч рублей за килограмм. Однако дальнейшее изменение цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения, отметили представители союза. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
5: Доброе утро, Дагестан. На часах утро 29 сентября. Значит, если вы уже проснулись, поздравляем. Сегодня снова вы победили будильник. Ну а если будильник победил сегодня вас, ничего страшного, мы об этом никому не расскажем. Это утро на Диалог кафе. Меня зовут Расим Загир. В ближайшие часы будем вместе просыпаться, проверять, что происходит вокруг, обсуждать новости, немного возмущаться, немного смеяться, делать вид, что кофе — это полноценный завтрак. Ну что, Махачкала просыпается, Дагестан просыпается, мы уже в эфире, значит, день официально начался. Оставайтесь с нами, здесь Расим Загиров, и будет живо!

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «ДАГ Энерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяца сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Кавалер 3 орденов мужества, участник программы «Время героев» Магомед Валихов освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Магомед Рамазанов. Валихов покинул пост замминистра по собственному желанию. Напомним, на эту должность он был назначен в конце марта этого года. В сентябре Валиханов был избран депутатом Госдумы по Махачкалинскому одномандатному избирательному округу номер 10. За неделю на дорогах Дагестана произошло 35 ДТП, в которых погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Еще 44 человека, среди которых 8 детей, в этих ДТП получили травмы различной степени тяжести. Правительство России на год отменило проверки предприятий, которые пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщает «Москва-24». Решение вступило в силу сегодня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Послабление коснутся объектов, которые получили ущерб с начала этого года. Мера позволит компаниям направить ресурсы на восстановление, а не на прохождение контрольных процедур. При этом неплановые проверки сохранятся в случаях угрозы жизни, здоровья людей, безопасности государства или возникновения чрезвычайных ситуаций. Также исключения предусмотрены для отдельных видов надзора, включая промышленную, транспортную и энергетическую безопасность. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Всего в список регионов с наименьшей доступностью рыночной ипотеки вошли 9 субъектов. Наиболее 1000 православных Дагестана и гостей республики объединил крестный ход в Кизляре, который приурочен к празднованию Дня Воздвижения Честного Креста Господня и 291-й годовщины со дня основания Кизляра. Об этом сообщает Минац республики. Торжества начались с божественной литургии в женском монастыре. После службы верующие во главе с архиепископом Махачкалинским и Дербенским Варламом направились к собору святого великомученика Георгия Победоносца. Во время крестного хода зазвучали церковные песнопения и молитвы о мире и благополучии для Кизляра, Дагестана и для всей многонациональной страны. Наиболее половина жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, это помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob. В опросе, кстати, приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане, кстати, старше 45 лет, чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности. В России бум рабочего контента. Сотрудники компании все чаще заводят блоги, которые посвящены их офисным будням или профессиональным интересам. Причем нередко контент раскручивают за счет имени работодателя. Бренды, в свою очередь, используют такие профили как источник лояльности аудитории, даже площадку для привлечения новых специалистов. Но медийность персонала не всегда оказывается выгодной для бизнеса. Рилсы заносят в трудовую книжку. Зачем компании поощряют сотрудников вести свои блоги? Тему продолжат мои коллеги.
2: Как выглядел мой день в офисе? Кстати, познакомьтесь с моими коллегами. А вот как работает наш бухгалтер. Многие ролики блогеров белых воротничков выглядят примерно так. Еще сотрудники компании делятся экспертизой, рассказывают о кейсах и просто шутят. Иногда видео снимают даже топ-менеджеры. Яркий пример – директор белевской пастилы Дмитрий Белоконь. В своих соцсетях он показывает, как устроено производство и что происходит с хейтерами десерта. Спойлер – их увозят в неизвестном направлении в багажнике внедорожника, где непременно хранится ящик яблок. Предприниматель рассказал Коммерсант ФМ, как его подчиненные отреагировали на такой креатив со стороны руководителя.
3: Все делается с правильным подходом. Ну, я на это надеюсь. Нет, ну, слушайте, мы всегда с уважением относимся и к рабочему месту, и к рабочему процессу, и, конечно, это все согласовано. Может быть, многим были непонятны некоторые рилсы, скетчи. Ну, как это так, директор вот так может сказать? Или совсем в каком-то другом образе, непонятно для чего? Ну, непонятно, зато цифры говорят за себя. Обращаются ли люди с просьбой на работу? Да. Но процентов 97 мимо.
2: Кстати, популярные блоги сотрудников и топ-менеджеров действительно могут серьезно усиливать HR-бренд, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Понимая это, некоторые компании сами подталкивают персонал к активности в соцсетях. Бывает даже, что работодатели за свой счет учат команды создавать контент. Но привлечь нужные кадры, сделав ставку на ролики, все равно сложно, признает партнер EcoPsi Consulting Григорий Финкельштейн.
4: Самые лучшие блоги ведут те люди, за которых самая маленькая борьба. Креативщики, маркетологи. Вот чтобы рабочие, за которых самая большая борьба, вот это надо постараться.
2: К тому же в своих блогах сотрудники вовсе не обязательно будут говорить что-то позитивное. Помимо этого, они могут ненароком показать экран компьютера с открытыми документами или слишком уж глубоко погрузить аудиторию во внутреннюю кухню. Впрочем, на этот случай у работодателя есть проверенный временем инструмент защиты, отмечает управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
5: В трудовом договоре есть отсылка к распространению конфиденциальной информации или информации, которая порочит честь и достоинство. Но грамотные юристы и HR никогда не уволят за высказывание публичного критического мнения о компании. Хороший руководитель найдет 1001 причин, за что уволит сотрудника.
2: Но ведь увольнение блогера обернется скандалом в соцсетях, поэтому компании действуют тоньше. Например, они ограничивают съемку в отдельных зонах офиса, просят указывать в профиле, что мнение сотрудника может не совпадать с политикой компании и иногда даже модерируют контент. Собеседники Коммерсант ФМ не исключают, что правила ведения блога вскоре начнут прописывать в трудовом договоре. Основатель группы компании «Кабош» Дмитрий Матвеев привел пример пункта, который он бы включил в контракт.
6: Если человек на производстве находится с телефоном, ходил бы всех и снимал, я считаю, что это недопустимая вещь, потому что он должен работать. Давайте представим, смена 50 человек и 25 будут блогерами. А мы же деньги платим за это время.
2: Это, кстати, распространенные претензии к блогерам из корпораций. Но пользователи соцсетей, судя по стилю их комментариев, в ответ написали бы что-то в духе «на бессмысленные совещания уходит еще больше времени».
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня. Друзья, ей до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Центробанк берет крипторынок под контроль регулярно.

0: Как минимум, нужно иметь юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации. Нужно иметь определенный штат сотрудников. Большая часть направлена на соблюдение внутреннего контроля и вообще в целом безопасности, связанной с операциями как по криптовалюте, так и по рублевым. Обменник становится субъектом 115-го федерального закона, значит, он должен проводить идентификацию своих клиентов. У него должна быть своя техническая база для обмена, у него должна быть возможность подключиться к депозитарию. И так как многие обменники до 1 июля привыкли работать в неурегулированном поле, конечно, для них это сегодня юридический шок. Им будет тяжелее всего.
1: Сколько именно в России криптообменников, неизвестно, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Единого учета не было, а многие могли работать и без регистрации. Например, предлагая услуги в Телеграме. По оценкам экспертов, в ближайший год легальный статус могут получить около 200 компаний. Но выходить из тени готовы далеко не все, говорит основатель сервиса по легализации криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин.
2: Конечно, многих игроков рынка смутило достаточно высокие квалификационные требования к персоналу, наличие собственных средств, большая ответственность, большие суммы потенциальные. Только игроки, которые готовы юридически, инфраструктурно и команду нужно определенную иметь, только такие могут туда зайти. Больше всего рискуют, конечно же, депозитарии, которые хранят криптографические ключи, то есть сам доступ к криптовалютам физически. Двойное внимание всех недружественно настроенных лиц смотивирует эту всю историю пытаться сломать. Депозитарии — это вообще сущность новая. Не вижу и не наблюдаю я большой очереди из желающих, потому что требования серьезные. Но это вытекает из самой деятельности депозитария.
1: Кстати, риски взлома совсем не теоретические. Накануне у крупной криптобиржи BitGet украли более 350 миллионов долларов. Компания заявила, что покроет потери клиентов. Вот только по закону российские цифровые депозитарии поступать так не обязаны, говорит исполнительный директор криптоброкера Цифра Маркетс Алексей Короленко.
3: Все, что связано с криптовалютой, с организацией ее хранения, это максимально рискованная сфера, которая требует не только больших инвестиций в инфраструктуру, но и очень серьезной квалификации, очень серьезной безопасности и качества разработки программного обеспечения. И у нас с вами сейчас будет создаваться большое количество организаций, которые будут это делать впервые. И мы с вами будем доверять им хранение собственных средств.
4: Центральный банк четко прописал, что в случае взлома тех форс-мажоров цифровой депозитарий не несет ответственности перед клиентами. Это все наш с вами риск как частных инвесторов.
1: Мосбиржа планирует запустить торги криптовалютой к 1 декабря в виде пары биткоин-рубль и биткоин-квази-доллар. А уже с этой недели трейдерам доступны вечные фьючерсы на индексы популярных монет. Совершать такие сделки могут только квалифицированные инвесторы.
5: В Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема поднималась в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Белый дом предложил провести трехстороннюю техническую встречу представителей Киева, Москвы и Вашингтона в Объединенных Арабских Эмиратах. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что главным вопросом предстоящего раунда будет энергетическое перемирие. Тему продолжим далее с Дмитрием Дрезе.
6: Главный итог последних переговоров по Украине, в том числе и на полях Генеральной Ассамблеи ООН, можно сформулировать следующим образом. Определенная интрига живет. Возможно, что есть некое движение, однако участники процесса предпочитают не раскрывать карты раньше времени. Впрочем, может быть, что раскрывать просто нечего. Единственное, что можно сказать более-менее определенно, тема энергетического перемирия остается в повестке дня. Марко Рубио по итогам переговоров с Сергеем Лавровым, как известно, заявил, что и Россия, и Украина не против того, чтобы прекратить удары по энергообъектам друг друга, так же, как и остановить противостояние в Черном море. При этом госсекретарь Соединенных Штатов сразу оговорился. Добиться прогресса в этой части будет очень непросто, поскольку энергетическая инфраструктура является главной тактической целью для враждующих сторон. Не секрет, что в энергетическом перемирии откровенно заинтересован Дональд Трамп, который добивается стабилизации мировых цен как на нефть, так и на дизельное топливо. Иными словами, здесь речь идет уже не только об установлении мира, но и о фактическом личном стратегическом интересе руководителя самой большой экономики мира. Можно смело сказать, что данный фактор серьезно усиливает давление как на Москву, так и на Киев. Тем более, что у президента США теперь появился такой козырь, как адские санкции, закон Грэма Блюменталя, которым всегда можно воспользоваться. Владимир Зеленский встречался в Нью-Йорке с Трампом. После этого говорил с главными посредниками Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Они, со слов украинского лидера, настроены позитивно. Будучи недавно в Москве, американские спецпредставители услышали много новых идей, при том, что они всегда их слышали и всегда демонстрировали позитивный настрой. На это указал Зеленский в ходе кулуарного общения с ними. Тем не менее,

0: менее, вскоре после этого в США отправился российский представитель Кирилл Дмитриев. Опять же, для встречи с Кушнером и Уиткофом. Результат неизвестен. Пока все держится в тайне. Но сам по себе факт поездки дает повод для минимального, но все-таки оптимизма. Назовем это так. Как бы то ни было, на слуху сейчас три конкретных шага по деэскалации, которые предлагает США. В том числе взаимное прекращение ударов по энергетике, возобновление безопасного морского зернового коридора и защита гражданского населения накануне зимы. То есть обязательство сторон избегать ударов по жилым массивам и иным схожим объектам. Позиция российской стороны на сегодня не претерпела особых изменений. К переговорам готовы, но останавливать боевые действия не намерены. Украина при поддержке Европы предлагает прекратить огонь по линии соприкосновений и затем начать диалог. Собственно, очередной раунд вполне может состояться, причем в ближайшее время. Называют даже место встречи – Абу-Даби. Сейчас посредники, видимо, пытаются согласовать повестку. Ну а боевые действия тем временем продолжаются.
1: Гибридные атаки и предупреждения ЦРУ. Европа все активнее дискутирует о российской угрозе. Ранее Польша заявила, что ее воздушное пространство якобы нарушил вертолет вооруженных...
0: По информации западных СМИ, в частности испанской газеты «Эль Мундо», ЦРУ стало известно о грядущей гибридной российской атаке. В зоне особой опасности Испания, Франция и Италия. Выглядит все это как голливудский сюжет. В трюмах гражданских судов в Средиземном море будут спрятаны беспилотники, которые впоследствии нанесут удары с помощью небольших катапульт. Данные были переданы европейским представителям. Понятно, что это всего лишь газетные статьи, и не более того. Теперь нужно сказать о том, что происходило в реальности, причем буквально в последние дни. Польша сообщила, что 23 сентября ее воздушное пространство со стороны Калининградской области нарушил российский военный вертолет Ми-8. На территории страны борт находился 42 секунды, успев пролететь 300 метров. В воздух были подняты истребители, однако от каких-либо действий они воздержались. Для справки, в 2015 году турецкий F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Согласно версии Анкары, он находился в воздушном пространстве страны 17 секунд. Но вернемся в день сегодняшний. В ту же дату, 23 сентября, международный аэропорт Берлин-Бранденбург полностью останавливал работу на 45 минут по причине обнаружения неопознанного беспилотника. В Москве намерение напасть на Европу категорически отвергают, так же, как и принадлежность этих самых неизвестных дронов. Тем не менее, можно, наверное, рискнуть предположить, что число подобных инцидентов и дальше будет возрастать. Европейские политики реагируют по-разному. В общем и целом, угрозу большой войны они признают и даже в той или иной степени к ней готовятся. Расходы на оборону возросли кратно. При этом так кажется, что в критический сценарий мало кто верит всерьез. Или не хочет верить. Универсальный комментарий на этот счет звучит так. Россия тестирует решительность Старого Света, а также НАТО. Нам нужно не реагировать на провокации, иначе это подорвет внутреннюю стабильность, к чему, собственно, Россия и стремится. Что касается ответа, он очевиден. Это наращивание помощи Украине. К слову, от размещения европейских контингентов на украинской территории после завершения боевых действий также никто пока что не отказывается, несмотря на жесткие предостережения из Кремля. Иными словами, на границе тучи ходят хмуро. Причем с каждым днем все больше и больше. Однако гроза и буря считаются маловероятной. Но ливень с градом вполне возможен. Дело идет к тому, что полеты дронов и даже нарушение воздушного пространства станут для Европы привычным явлением. С этим приходится мириться, потому что это цена поддержки Киева. Это с одной стороны, а с другой российские туристы, несмотря на трудности, продолжают посещать Старый Свет. Про российский нефть и газ, которые Европа продолжает покупать, уже нет смысла рассуждать в который раз. При всем при этом прогнозов лучше не строить, а то мало ли что.
1: «29 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров, и давайте заглянем в историю человечества. В 1650 году, именно 29 сентября, в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. То есть люди уже тогда решили, сам я не справляюсь, пусть кто-нибудь найдет мне любовь. В общем, так вот. В 1907 году в Санкт-Петербурге официально открылось регулярно трамвайное движение, а в 1922 году из Петрограда отправился так называемый философский пароход, на котором из Советской России выслали ряд известных философов и представителей интеллигенции. Это «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы продолжим скоро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев. Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможна налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей. Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу. Пароль на рабочем компьютере больше не гарантия приватности. Сотрудница Роспотребнадзора отказалась предоставить доступ к технике по требованию начальства и проиграла из-за этого суд. У женщины на больничном попросили пароль от служебного компьютера, чтобы новый сотрудник выполнил на нем рабочие задачи. Но она отказалась, а потом подала в суд, назвав запрос во время болезни незаконным. После всех рассмотрений кассация поддержала работодателя. Тему продолжат мои коллеги.
2: Личный пароль превратился в служебное дело. Закрытый доступ к рабочей технике привел сотрудницу Роспотребнадзора в суд. Она посчитала просьбу работодателя сообщить пароль от компьютера избыточной. Кроме того, женщина потребовала 50 тысяч рублей компенсации и служебной проверки в отношении начальства. Суд решил, что техника принадлежит работодателю, а значит, говорить о приватности сотрудника здесь нельзя. Более того, в Роспотребнадзоре заявили, что работников заранее просили не ставить пароли. Одними и теми же компьютерами пользовались разные люди. Недомогание тоже не повод игнорировать просьбы работодателя, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.
3: Факт недоспособности не говорит о том, что работник не должен предоставлять служебную информацию. Логика суда, по всей вероятности, исходя из комментариев СМИ, заключается именно в этом. Работодатель не требует выполнения правовой функции. Он не просит выйти работника на рабочее место, перебирать бумаги, сделать какую-то функцию трудовую или не трудового характера, какую-то просьбу. Он всего лишь навсего просит предоставить служебную информацию. В принципе, это является недобросовестным поведением. А тем более, пароль не должен был быть установлен.
2: По данным Superjob, каждый пятый сотрудник конфликтует с коллегами. Еще у 16% были разногласия с руководством. Более трети считают такие споры достаточным поводом для увольнения. Впрочем, в споре о пароле работодатель мог бы и сам предотвратить конфликт, считает профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
4: Если корпоративная культура создает сплочение, не разделяет людей, а объединяет, то предполагается само собой, что человек болеет, но через доверие можно и поделиться определенной информацией. Пока это не касается безопасности предприятия. Это тоже регламенты, красные линии, через которые проходить нельзя. Это является симптоматикой неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе. Несмотря ни на что, можно было позвонить, поинтересоваться ее здоровьем, расположить ее к себе, а потом уже обратиться к ней с просьбой.
2: Вопрос личных данных на работе стоит отделять от конфликтов с начальством, уверена управляющий партнер инвестгруппы Сесижар Ирина Жарова-Райт. На приватность в офисе рассчитывать в принципе не стоит.
5: Мы работаем с крайне чувствительной много лет информации, касаемой третьих лиц, обслуживая корпорации, но внутри группы есть определенные правила. Айтишник все равно знает все пароли, это даже не обсуждается. И в этом есть огромный плюс и огромный минус, потому что без него я иногда сама не могу вспомнить пароли, но он нам нужен. А с другой стороны, то, что происходит внутри компании, является собственностью компании. Личное пространство остается за пределами, простите, офиса. То, что касается компании и безопасности клиентов компании, является частью приоритетов по защите, в том числе интересов третьих лиц. Не храните личное на рабочем компьютере.
2: По данным ВЦИОМ, 9 из 10 работающих россиян довольны отношениями с коллегами, в том числе с руководством. Больше всего они ценят взаимовыручку и командный дух.
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы и ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но, если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и два, и три, и пять, и десять, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный коуч. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дербентские очистные сооружения обязаны выплатить 43 миллиона рублей за ущерб, нанесенный Каспийскому морю. Росприроднадзор обнаружил, что сточные воды, которые предприятие сбрасывало в море, содержали вредные вещества в количествах, многократно превышающих допустимые нормы. В арбитражном суде Дагестана предприятие дело проиграло, но может оспорить решение в более высокой судебной инстанции. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов дал указание активизировать усилия по информированию населения о потенциальных опасностях покупки немаркированных продуктов питания. В ходе заседания комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции было установлено, что в результате проверок доля немаркированных товаров достигла 42%. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил. Согласно документу, общее количество военнослужащих составит 2,4 миллиона человек, из которых более 1,5 миллиона будут солдатами и офицерами. С начала 2023 года численность армии увеличилась почти на 400 тысяч человек. Центробанк предложил финансовым учреждениям разблокировать карты клиентов в течение одного дня после получения положительного ответа на их обращение. Согласно федеральному закону номер 161, карты могут быть заблокированы из-за подозрительных транзакций, и процесс рассмотрения жалоб может занимать от 1 до 2 месяцев. Мошенники перешли от звонков к сообщениям в мессенджерах и СМС, потому как операторы связи внедрили защиту от подозрительных вызовов, сообщили в Банке России. В сообщениях аферисты выдают себя за сотрудников госведомств и под предлогом цифровой доверенности просят коды из СМС или перевод на так называемый «безопасный счет». Бедность мужчины – главная причина разводов в России. На нее приходится 46% согласно исследованию социолога МГУ Евгении Мещаниновой. Разводы в стране на 80% инициируются женщинами. В исследовании автомобиль выступает мерилом состоятельности. 72% женщин считают марку авто важной, отдавая предпочтение премиальным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
3: Доброе утро, Дагестан. На часах утро 29 сентября. Значит, если вы уже проснулись, поздравляем. Сегодня снова вы победили будильник. Ну а если будильник победил сегодня вас, ничего страшного, мы об этом никому не расскажем. Это утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. В ближайшие часы будем вместе просыпаться, проверять, что происходит вокруг, обсуждать новости, немного возмущаться, немного смеяться, делать вид, что кофе – это полноценный завтрак. Ну что, Махачкала просыпается, Дагестан просыпается, мы уже в эфире, значит, день официально начался. Оставайтесь с нами, здесь Расим Загиров, и будет живо!

0: На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: 6 регионов Северокавказского федерального округа получат более 5 миллиардов рублей на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году. Это, кстати, следует из распоряжения правительства России. Дагестану направят более 1 миллиарда рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на этот год составил более 35 миллиардов рублей. Прокуратура Дагестана провела проверку по публикациям в сети интернет о регулярных отключениях электроснабжения и слабом напряжении в домах жителей города Дагестанские огни. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий с участием профильных специалистов было подтверждено, что параметры подаваемой электроэнергии в дагестанских огнях на ряде улиц не соответствуют установленным государственным стандартам. Кроме того, проверка вскрыла факт отсутствия обязательных мер по снижению технических потерь в энергосетях. Для устранения выявленных нарушений прокуратура города сейчас внесла представление генеральному директору компании «Дагэнерджи». С 1 января российским хирургам могут разрешать оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на приказ Минздрава. Согласно, кстати, документу, специалистов смогут привлекать к работе непосредственно на месте вызова скорой помощи, а также во время транспортировки пациентов в медицинском транспорте. Кроме того, хирургическая помощь будет предусмотрена в рамках паллиативного лечения. Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Ну и в России началась подготовка к празднованию 1170-летия зарождения российской государственности. Такой указ подписал Владимир Путин. Юбилей отметят в 2032 году, а основные мероприятия пройдут в Великом Новгороде. Правительству России поручено в течение 3 месяца сформировать организационный комитет, подготовить план празднования и определить источники финансирования. Владимир Путин продлил полномочия Кирилла Дмитриева на посту главы Российского фонда прямых инвестиций еще на 5 лет. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на указ президента. Документ вступит в силу 17 января следующего года. Ранее напомню, что Путин также продлил срок полномочий Александра Бастрыгина на посту председателя Следственного комитета России. Ну а Евросоюз разрабатывает дорожные карты для вступления Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Документы определят, какие реформы необходимо провести каждой стране, а также установят ориентировочные сроки завершения переговоров о членстве. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. Уснул пассажиром, а проснулся пострадавшим. В соцсетях все чаще обсуждают случаи, когда в самолетах нашей страны обкрадывают российских туристов. За последние несколько недель жертвами стали не менее 10 человек. Как авиаворы обкрадывают пассажиров на международных рейсах? Давайте поговорим об этом в репортаже моих коллег.
2: Аэроворы орудуют прямо в воздухе. Пока жертва спит, деньги из ручной клади исчезают, а вместо них в кошельках оказываются сувенирные купюры или валюта подешевле. О подмене пострадавшие узнают гораздо позже, поэтому схема работает безотказно. Камран Абдулаев обнаружил исчезновение денег уже в отеле. У него на борту самолета украли почти 10 тысяч долларов.
3: Я с собой возил 8 500 долларов и 85 000 рублей. Они были именно в ручной клади, в конвертике и под одеждой. А сумка лежала на верхней полке. Просто в моменте, когда, наверное, я спал, деньги обменяли на турецкие деньги. Узнал я об этом только, когда доехал до отеля, когда мне нужно было заплатить комиссионные.
2: Только за последние несколько недель жертвами аэроворов стали не меньше 10 человек. Чаще всего они летели в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты или на Мальдивы. Самые популярные и дорогие направления как раз самые опасные, отмечают профильные СМИ. Но назвать подобные кражи массовыми нельзя, настаивает генеральный директор Ассоциации аэропорт гражданской авиации Виктор Горбачев.
4: Подобные вещи случаются не только у нас, но во всем мире. Не надо оставлять деньги или драгоценности, потому что это в основном косметику не воруют. Нужно как-то все-таки при себе все это держать. Не класть туда в какую-то сумку и класть на верхнюю полку. Нельзя назвать, что это массовый характер. Есть какие-то исключения, есть какие-то случаи отдельные. На обычном рейсе или на местных воздушных перевозках такое вообще не случается. Обычно это случается на каких-то международных направлениях.
2: прямой ответственности за ручную кладь не несут ни бортпроводники, ни авиакомпания. Во время полета за личными вещами пассажиры должны следить самостоятельно. Но если вор оказался проворнее, единственным вариантом остается обращение в полицию, говорит руководитель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
5: Надо понимать, в какой момент обнаружилась пропажа. То есть, если это во время полета, это бортпроводник, главный человек для конкретного пассажира на борту, они отвечают за весь полет. А если уже когда все вышли из салона, то, конечно, стоит обращаться к сотрудникам полиции. Надо понимать, какая это авиакомпания. Иностранцы никакие данные предоставлять не будут. Наши российские авиакомпании более благосклонны. Если у них есть какая-то фактура, они готовы фактами поделиться с сотрудником правоохранительных органов по запросу эти данные предоставить. Проще следить за своими вещами, убирать их под предстоящие кресла, распределять их на более мелкие суммы, ну и так далее.
2: А вот багаж интересует воров все реже. По данным МВД, несмотря на рост пассажиропотока, за прошлый год число украденных чемоданов сократилось на треть.
1: Альтернативный импорт автомобилей подорожает. С 2027 года коммерческие ставки утилизационного сбора вырастут на 20%. Негативно на ценах может отразиться и курс валюты, говорят собеседники. Они отмечают, что на доставку машин якобы под заказ сейчас нужно закладывать больше времени.
6: Повышение ставок утильсбора не коснется машин с объемом двигателя менее 3 литров и мощностью менее 160 лошадиных сил, которые ввозятся для личного пользования и не будут перепроданы ранее, чем через год. Для всех остальных ставки поднимутся на 10-20%. Покупать большие моторы, в том числе популярные V-образные восьмерки, будет дороже всего. Однако при стоимости, например, BMW X7 в 18 миллионов рублей сумма индексации не покажется значительной, отмечает владелец салона авторевизора Кирилл Чернов.
7: Подорожает где-то на 200-500 тысяч рублей. Это вот если мы берем самые ходовые модели. По минимуму, где маленькие моторы, по максимуму, где 3-литровые и больше. Здесь гораздо больше влияет курс. Мой опыт подсказывает, что попытаться выиграть в эту игру с колебанием курса примерно то же самое, как игровые автоматы, у нас таможня. Она платится в рублях, но по курсу в евро. Соответственно, вы купили автомобиль, через полтора месяца он приехал, и вам нужно будет платить таможенную пошлину по актуальному курсу евро.
6: По данным Автостата, с января по август импорт новых автомобилей через Киргизию вырос в 2.5 раза год к году. 80% из этих машин, а это 38 тысяч, мощные автомобили с коммерческим утильсбором. Через страны ЕАЭС доставляют в том числе китайские электрокары и гибриды, но везут и более привычные европейские, корейские или японские марки. Логистика усложняется погодными условиями и предпраздничным ажиотажем, поэтому на то, чтобы успеть заказать машину до повышения утилизационного сбора, у автолюбителей есть всего несколько недель, говорит владелица салона «Лиса рулит» Елена Лисовская.
8: Но абсолютно все станет дороже. Так, но традиционно больше всего берут Toyota, хорошо берут Volkswagen. Есть до сих пор люди, которые очень интересуются большой немецкой тройкой, то есть берут Audi, Mercedes, BMW. Ходовые модели практически все успеем привезти, если заказывать их в октябре-ноябре, потому что они все есть у границы. А вот что не ходовое, редкие какие-то варианты, это надо заказывать из Китая, и здесь вот сейчас уже такой пограничный момент, успеем-не успеем.
6: По данным Автостата, после изменения методики расчета утильсбора в декабре прошлого года, импорт мощных авто с пробегом сократился в 8 раз за первые 4 месяца. Ежегодная индексация утильсбора запланирована до 2030 года, поэтому тенденция к сокращению рынка дорогих иномарок продолжится, считает президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
9: В определенных сегментах это не то чтобы сильно работает. Как тащили машины параллельным импортом, так они продолжают их тащить. В процентном отношении их доля будет порой превышать 35-40%. Я сейчас говорю о машинах дороже 9 миллионов. Российский потребитель за долгие годы был избалован европейским, японским, корейским автопромом. Сейчас мощный мотор становится, ну, наверное, непозволительной роскошью. Моя экспертная оценка процентов на 20. Вот где-то так нам стоит ожидать сокращения рынка премиальных машин после 1 января.
6: В ожидании роста ставок утильсбора растет и рынок автокредитов. В августе, по данным аналитической компании Frank RG, плюс 11% к июлю. А в денежном выражении это максимальный результат с октября 2025 года. На покупку машины автолюбители заняли у банков 183 миллиарда 700 миллионов рублей.
1: Ну Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
7: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: В Дербентском районе без газоснабжения остались два населенных пункта – села Оборона страны и Юный Пахарь. Всего 350 жилых домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Причиной, кстати, стало ДТП, в результате которого нарушена целостность межпоселкового стального надземного газопровода. Ну и в продолжении темы, в Ахтынском районе Дагестана произошел сход горных пород на дорожное полотно. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Камнепад произошел к подъезду к селу Гдым. В результате данный населенный пункт сейчас остается без автомобильного сообщения. При этом имеется пешеходное сообщение. Сход горных пород продолжается, поэтому к работам по расчистке дороги приступят только 29 сентября. Ну и Бабаюртовский районный суд удовлетворил иск прокурора к охотничьему рыболовному хозяйству Дагестанское возложение обязанности провести обследование и категорирование гостиничного комплекса. Согласно, кстати, требованиям постановления правительства России, на каждую гостиницу в течение 3 месяцев после обследования и категорирования комиссии составляется паспорт безопасности. В ходе рассмотрения дела установлено, что на объектах недвижимости ответчика эта процедура вообще не проводилась. Ответчика обязали в течение 8 месяцев со дня вступления решения в силу провести процедуру обследования. Минфин рассматривает возможность обязательного страхования киберрисков для объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости, ей же рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Речь идет именно о страховании бизнеса от последствий кибератак. Сейчас отдельные страховые компании уже предлагают такие программы, однако единых требований в этой сфере пока нет. Возможные изменения должны определить, в каких случаях и на каких условиях такое страхование станет обязательным.

0: Песни сомнительного содержания бьют рекорды прослушивания на российских стримингах. Специалисты указывают на определенный феномен, когда современные технологии обгоняют законодательную и нормативную базу. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что проблему решить вот здесь прям непросто. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Искусственный интеллект продолжает успешно осваиваться на планете Земля. И вот пришли новости из мира музыки. Вернее сказать, достаточно специфической музыки. Как выясняется, российские стриминги захватило даже страшно сказать что. Допустим, сгенерированные частушки. Раньше на заборах это писали, на магнитофон надиктовывали. Теперь вот запускают на виртуальные платформы. Приятные мотивы и раскрепощенная тематика. Естественно, популярность бешеная. ИИ воспроизводит в музыке сокровенные интимные мысли, порой облаченные в самую грубую форму, и находит благодарного слушателя. Вспоминаем другое популярное направление, как нейросеть вершит справедливость в образе Сталина, Берии и других подобных. Защищает униженных и оскорбленных. Число просмотров бьет рекорды. И вот новый интересный проект. Страшно подумать, что он, интеллект, искусственный, дальше может учинить. Ему-то что? Его к ответственности не привлечешь, иностранным агентом не объявишь, и даже оштрафовать его затруднительно. И это в то время, как официальные музыканты, настоящие живые люди, вынуждены из кожи лезть вон, чтобы каждое слово из песен проверять на соответствие законодательству. Не дай бог, какую крамолу в массы не привнести, маркировку нужную не поставить. Иногда даже песни смысл теряют из-за того, что приходится убирать некорректную фразу. А здесь 30 секунд, и ролик готов. И попробуй найди автора, в смысле человека, кто все это запустил. И как в такой ситуации проводить политику возврата к традиционным морально-нравственным ценностям? Раздвоение личности получается, не иначе. В школе разговоры о важном, а дома вот такое. Собственно, опасен не сам искусственный интеллект, а в чьи руки он попадет, и кто впоследствии будет им управлять. Мировая проблема, между прочим. Вывод, на самом деле, очень простой. Технический прогресс 21 века невозможно остановить методами прошлого. Здесь требуются принципиально иные подходы и решения из будущего. Можно, конечно, все взять и отключить, чтобы совсем ничего не было. Вернуться к лампочке Ильича. Но и в этом случае есть большие основания полагать, что даже на такой случай найдутся пути обхода. Кто-нибудь что-нибудь опять сгенерирует, или человечество изобретет новый искусственный интеллект и нейросети, или вот сам начнет изобретать себе подобных. Так можно рассуждать до бесконечности. Но делать с этим, видимо, что-то придется.
0: В соцсетях спорят о номерах на авто. Поводом стала история москвича, которого лишили прав на 6 месяцев за жирный шрифт на регистрационном знаке. Нестандартный номер признали подложным, и вместо 500 рублей штрафа водитель потерял табличку и водительское удостоверение. Тему продолжат мои коллеги.
2: Номера с жирным шрифтом, не соответствующим ГОСТу, устанавливать запрещено. Однако изготовить таблички можно без труда, хотя продаются они, как правило, под наименованием «сувенирные». И если комплект по ГОСТу обойдется в 1500 рублей, то спецзаказ может стоить в 2 раза дороже, рассказали Коммерсант ФМ в одной из компаний, которая занимается такими знаками.
3: Можно сделать строгий жир, не совсем максимальный. Сейчас максимальные жиры внимание привлекают. Матовый окрас стоит 2000 рублей за комплект. Глянцевый окрас стоит 3000 за комплект. Делается недолго, примерно час.
2: Некоторые автолюбители уверены, что номера без триколоров, зато с жирными цифрами и буквами, выглядят как военные, дипломатические или полицейские. А значит, их владельцам не присылают штрафы с камер. Но это не так. Наоборот, владельцы жирных регистрационных знаков более заметны в потоке, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Определенный стиль выделится как-то среди иных номеров. Приобрести какой-то вид более брутальный, что ли. Я даже не знаю, для чего это и как это несет другую смысловую нагрузку, кроме вот некой иллюзии исключительности. Для меня совершенно очевидно, что неравноценная параллель, зеркальные номера или какие-то красивые, уж тем более там, если бы могли быть буквенные изображения, это гораздо условно круче, нежели чем просто буквы и цифры, которые выглядят толще и чуть больше. Какая-то своя, как говорится, мода на районе.
2: Автомобилисты получили право свободно делать дубликаты номеров при наличии свидетельств о регистрации с 2013 года. А вот страсть к жирным номерам уходит корнями в 70-е, рассказывает автоэксперт Андрей Осипов.
5: В советские времена и в 90-е годы было распространено подкраска номеров. Связано с тем, что реагенты съедают краску,

0: А некоторые не совсем родивые, скажем так, автомобилисты вытирают их сухой тряпкой. В результате чего вот эта черная краска цифр снимается, но до середины десятых люди вынуждены были справляться с этим самостоятельно. Потому что если номер был совсем стерт, то те же самые сотрудники ДПС предъявляли требования, что номер не читаем. Он брал в руки кисточку и закрашивал их толстым жирным цветом. Это, в принципе, прощалось до тех пор, пока у нас не появилось огромное количество организаций, которые уполномочены изготавливать номера.
1: За регистрационный знак не по ГОСТу грозит штраф в 500 рублей. Столько же за нечитаемый грязный номер. Но если автоинспекторы докажут, что знак скрыли умышленно, например, обнаружат на нем пленку, наказание будет строже – 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Подложные номера автолюбителю стоят еще дороже – от 6 месяцев до года без водительского удостоверения. А жирный шрифт или отсутствие триколора сейчас трактуют именно по этой статье, отмечает автоюрист Сергей Смирнов.
2: Соответствующие компании, которые имеют там аккредитацию, должны их устанавливать по техническим стандартам.
3: Чтобы было проще идентифицировать транспортные средства на дороге, как человеческим взглядом, так и нечеловеческим взглядом, я имею в виду камеры. Верховный суд в одном из своих постановлений он указал, что несоответствие регистрационных знаков техническим стандартам – это и есть подложность. Поэтому в данном случае перспективы обжалования постановления о лишении права управления, если такое состоится, они весьма призрачны.
1: Сотрудники ГАИ не только выявляют нестандартные номера в потоке, но и проводят для этого специальные рейды. С начала года их было больше 200, причем только на скоростных трассах «Автодора». Так что скоро жирные автономера могут по-настоящему перейти в разряд сувенирных.
4: Ахмед Махадов назначен статс-секретарем замминистра по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Распоряжение подписал премьер-министр Магомед Рамазанов. Я напомню, что Махадов – выпускник Московского университета МВД России. Около 12 лет служил в подразделениях экономической безопасности в Хабаровском крае, Челябинской области и в Дагестане. Позже работал в управлении главы Республики Дагестан по противодействию коррупции и управлению мониторинга национальных проектов. Ну и в продолжении темы, Анна Безрукова освобождена от должности замминистра по туризму Дагестана. Распоряжение подписал также премьер-министр Магомед Рамазанов. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Безрукова покинула пост по собственному желанию. Ну и махачкалинцы повторно пожаловались Александру Бастрыкину на ликвидацию троллейбусной инфраструктуры города. Авторы обращения указывают, что ранее по факту закрытия троллейбусного движения в Махачкале расследовалось уголовное дело в отношении экс-руководителя троллейбусного парка Гаджи Ахмедова, который, кстати, признал свою вину. Однако, по мнению махачкалинцев, расследование не затронуло чиновников мэрии, которые принимали ключевые решения по демонтажу контактной сети и замене электротранспорта на автобусы. Заявители утверждают, что закупка автобусной техники и планы по отказу от троллейбусов могут сопровождаться неэффективным расходованием сотни миллионов рублей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в Дагестане. На сегодняшний день в республике проживает 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Старейшей жительницей Дагестана, которая проживает в Махачкале, исполнилось 116 лет. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 1 октября россияне смогут пополнить свои счета наличными через банкоматы других банков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка. Деньги зачисляться будут через систему быстрых платежей. За одну операцию разрешат носить до 25 тысяч рублей, за сутки до 50 тысяч, а за месяц до 200 тысяч рублей. При этом услуга будет доступна не во всех банкоматах. Решение о запуске такой функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Ну и россиянам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. В Роскачестве советуют не ждать декабрьского ажиотажа и постепенно закупать товары с длительным сроком хранения. В список вошли крупы, макароны, сахар, мука, консервы, мед, чай, кофе и растительное масло. Уже сейчас можно приобрести ингредиенты для праздничной выпечки, например, сухофрукты, орехи, шоколад и какао. В Саудовской Аравии, Турции и Пакистан проведут экстренные военные совещания. По данным Аль-Джазиры, встреча связана с нападением йеменских хусистов на королевство. Я напомню, что 24 сентября еще группировка устроила одну из самых масштабных атак. Она заявила, что выпустила десятки ракет и беспилотников по целям Саудовской Аравии. Тему продолжим далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
5: План Тегерана предполагает, что Иран возобновит доступ к Армузу, а Вашингтон снимет экономическую блокаду с Исламской Республики. Условия должны быть выполнены поэтапно в течение недели, пишет Financial Times. После этого стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что документ через посредников уже передали штатам. Рейтер уточняет, что новый план опирается на июньский меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает временное исключение для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива. Однако до сих пор переговоры никуда не продвинулись. Иранцы считают, что выходить из тупика нужно небольшими шагами, и первое из них – восстановлению судоходства. Это означает, что Трамп должен согласиться на еще одно временное решение после того, как предыдущая летняя договоренность сорвалась, поясняет агентство. Главная задача переговорщиков – не просто наметить пункты сделки, но и сделать так, чтобы каждая уступка была прочно закреплена такими условиями, которым будут доверять обе стороны. Причем действовать нужно быстро, отмечает Аль-Джазира. Иран хочет, чтобы американцы вернулись к меморандуму до промежуточных выборов, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. То есть времени всего 6 недель до начала ноября. Выступая на Генассамблее ООН, иранский президент также заявил, что не уступит в вопросах ядерной программы, противоракетной обороны и контроля над Армузским проливом. CNN отмечает, что на этой трибуне прозвучали две речи, которые не похожи на поиск согласия. Так Пезешкиан пытается донести до Трампа мысль, что Исламская Республика не будет поступаться своими интересами, а Трамп на той же Генассамблее сказал, что обдумывает возможность уничтожения Ирана и изгнания его в ад. Это заявление, по признанию Пезешкиана, заставило его перед вылетом в Нью-Йорк переписать уже готовую речь. Вашингтон-Пост напоминает, что Конгресс США пытается запретить президенту самостоятельно принимать решения о военных действиях против Ирана без согласования с Палатой представителей, но Сенат снова отклонил эту резолюцию. Острая фаза конфликта сейчас сосредоточена в Саудовской Аравии. Там Верховный Муфтий призвал солдат быть готовыми пожертвовать своими жизнями в борьбе с хуситами. Их поддерживает Иран.
4: 29 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. И давайте заглянем в историю человечества. В 1650 году, именно 29 сентября, в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. То есть люди уже тогда решили: сам я не справляюсь, пусть кто-нибудь найдет мне любовь. В общем, так вот. В 1907 году в Санкт-Петербурге официально открылось регулярно трамвайное движение. А в 1922 году из Петрограда отправился так называемый философский пароход, на котором из Советской России выслали ряд известных философов и представителей интеллигенции. Это «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Мы продолжим скоро.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев. Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки, инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможно, налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей. Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу. Пароль на рабочем компьютере больше не гарантия приватности. Сотрудница Роспотребнадзора отказалась предоставить доступ к технике по требованию начальства и проиграла из-за этого суд. У женщины на больничном попросили пароль от служебного компьютера, чтобы новый сотрудник выполнил на нем рабочие задачи. Но она отказалась, а потом подала в суд, назвав запрос во время болезни незаконным. После всех рассмотрений кассация поддержала работодателя. Тему продолжат мои коллеги.
2: Личный пароль превратился в служебное дело. Закрытый доступ к рабочей технике привел сотрудницу Роспотребнадзора в суд. Она посчитала просьбу работодателя сообщить пароль от компьютера избыточной. Кроме того, женщина потребовала 50 тысяч рублей компенсации и служебной проверки в отношении начальства. Суд решил, что техника принадлежит работодателю, а значит, говорить о приватности сотрудника здесь нельзя. Более того, в Роспотребнадзоре заявили, что работников заранее просили не ставить пароли. Одними и теми же компьютерами пользовались разные люди. Недомогание тоже не повод игнорировать просьбы работодателя, говорит член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.
3: Факт нетрудоспособности не говорит о том, что работник не должен предоставлять служебную информацию. Логика суда, по всей вероятности, исходя из комментариев СМИ, заключается именно в этом. Работодатель не требует выполнения правовой функции. Он не просит выйти работника на рабочее место, перебрать бумаги, сделать какую-то функцию трудовую или нетрудовую характера, какую-то просьбу. Он всего лишь навсего просит предоставить служебную информацию. В принципе, это является недобросовестным поведением. А тем более, пароль не должен был быть установлен.
2: По данным Superjob, каждый пятый сотрудник конфликтует с коллегами. Еще у 16% были разногласия с руководством. Более трети считают такие споры достаточным поводом для увольнения. Впрочем, в споре о пароле работодатель мог бы и сам предотвратить конфликт, считает профессор Института управления президентской академии Елена Яхонтова.
4: Если корпоративная культура создает сплочение, не разделяет людей, а объединяет, то предполагается само собой, что человек болеет, но через доверие можно и поделиться определенной информацией. Пока это не касается безопасности предприятия. Это тоже регламенты, красные линии, через которые проходить нельзя. Это является симптоматикой неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе. Несмотря ни на что, можно было позвонить, поинтересоваться ее здоровьем, расположить ее к себе, а потом уже обратиться к ней с просьбой.
2: Вопрос личных данных на работе стоит отделять от конфликтов с начальством, уверена управляющий партнер инвестгруппы Сесижар Ирина Жарова-Райт. На приватность в офисе рассчитывать в принципе не стоит.
5: Мы работаем с крайне чувствительной много лет информацией, касаемой третьих лиц, обслуживая корпорации. Но внутри группы есть определенные правила. Айтишник все равно знает все пароли. Это даже не обсуждается. И в этом есть огромный плюс и огромный минус, потому что без него я иногда сама не могу вспомнить пароли. Но он нам нужен. А с другой стороны, то, что происходит внутри компании, является собственностью компании. Личное пространство остается за пределами, простите, офиса. То, что касается компании и безопасности клиентов компании, является частью приоритетов по защите, в том числе, интересов третьих лиц. Не храните личное на рабочем компьютере.
2: По данным ВЦИОМ, 9 из 10 работающих россиян довольны отношениями с коллегами, в том числе с руководством. Больше всего они ценят взаимовыручку и командный дух.
1: Ну а теперь проверяем самое главное утреннее приложение. Не телефон, а окно. Сейчас за окном в Махачкале плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 21. Дождь обещают во второй половине дня, друзья, и до конца сегодняшнего дня. Поэтому куртка и зонт, товарищи махачкалинцы, наши друзья на сегодня.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи.
2: А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт?
1: Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM. В Дагестане 11 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
3: В Дагестане обнаружили 4 нелегальных поставщиков молочной продукции, которая поставлялась в школы Цумадинского района. Премьер-министр Магомед Рамазанов дал распоряжение усилить взаимодействие между органами власти, контролирующими структурами и муниципалитетами с целью предотвращения нарушений в сфере производства, закупки и продажи продуктов питания. Пенсионер из Махачкалы потерял более 2 миллионов рублей из-за телефонного мошенничества. Звонивший представился сотрудником полиции и убедил его создать безопасный банковский счет, куда тот перевел свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В Каспийске на Советской улице открылась фотовыставка «Трудовые коллективы Каспийска», посвященная людям, благодаря труду которых формируется история и процветает город. Организацией мероприятия занималось городское управление культуры. Автор представленных работ Алена Нурмагомедова. После реформы семейной ипотеки с 1 октября молодой семье с одним ребенком потребуется зарабатывать не менее 240 тысяч рублей в месяц, чтобы получить ипотеку в Москве. Доходы, необходимые для получения кредита, увеличатся почти вдвое, а максимальный срок кредитования сократится с 30 до 15 лет. В результате ежемесячный платеж может достигать 180 тысяч рублей. На платформе Озон теперь можно оплатить товары наличными, пишет ТАСС. Функция доступна для заказов стоимостью до 15 тысяч рублей. Для получения товаров в пункте выдачи необходимо оплатить заказ через один из более чем 1400 банкоматов Озонбанка, расположенных по всей России. В конце года не ожидается значительного увеличения цен на красную икру, несмотря на традиционный предновогодний всплеск спроса, об этом сообщили в Рыбном союзе. Из-за неблагоприятных условий лососевой путины на Дальнем Востоке стоимость красной икры уже достигла 20 тысяч рублей за килограмм. Однако дальнейшее изменение цен будет зависеть от соотношения спроса и предложения, отметили представители союза. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров «Запада» нижегородского «Торпеда» 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях переиграли московское «Динамо» в овертайме тайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные динамовцы к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной сирене сумели сберечь минимальное преимущество – 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял 3-е место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за «Монако» с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси, на ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект

0: 10,8% соответственно. И в завершении выпуска. Скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также не занимайте место рядом с сумкой. Выходя, поблагодарите водителя. Это простой жест вежливости, который делает день приятнее.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
2: Закрома Родины.
3: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
2: Деньги дороги, как память.
3: Хай-Tech Mail изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.

0: Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс. И пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка, Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.
1: Личный коуч. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы словно хамелеон, способный моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы. По крайней мере, отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас. Например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальные изменения в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дербентские очистные сооружения обязаны выплатить 43 миллиона рублей за ущерб, нанесенный Каспийскому морю. Росприроднадзор обнаружил, что сточные воды, которые предприятие сбрасывало в море, содержали вредные вещества в количествах, многократно превышающих допустимые нормы. В арбитражном суде Дагестана предприятие дело проиграло, но может оспорить решение в более высокой судебной инстанции. Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов дал указание активизировать усилия по информированию населения о потенциальных опасностях покупки немаркированных продуктов питания. В ходе заседания комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции было установлено, что в результате проверок доля немаркированных товаров достигла 42%. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил. Согласно документу, общее количество военнослужащих составит 2,4 миллиона человек, из которых более 1,5 миллиона будут солдатами и офицерами. С начала 2023 года численность армии увеличилась почти на 400 тысяч человек. Центробанк предложил финансовым учреждениям разблокировать карты клиентов в течение одного дня после получения положительного ответа на их обращение. Согласно федеральному закону номер 161, карты могут быть заблокированы из-за подозрительных транзакций, и процесс рассмотрения жалоб может занимать от 1 до 2 месяцев. Мошенники перешли от звонков к сообщениям в мессенджерах и СМС, потому как операторы связи внедрили защиту от подозрительных вызовов, сообщили в Банке России. В сообщениях аферисты выдают себя за сотрудников госведомств и под предлогом цифровой доверенности просят коды из СМС или перевод на так называемый «безопасный счет». Бедность мужчины – главная причина разводов в России. На нее приходится 46% согласно исследованию социолога МГУ Евгении Мещаниновой. Разводы в стране на 80% инициируются женщинами. В исследовании автомобиль выступает мерилом состоятельности. 72% женщин считают марку авто важной, отдавая предпочтение премиальным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на «Диалог ФМ».
6: Приветствую, друзья! В эфире партнерский с фондом «Чистое сердце» проект, где мы стараемся рассказать о благотворительных проектах, которые реализуются у нас в Дагестане. Мышечная дистрофия Дюшена – редкое генетическое заболевание, при котором происходит разрушение мышечных клеток. В подавляющем большинстве случаев оно поражает мальчиков. Сначала ребенок утрачивает способность ходить, потом у него слабеют мышцы рук, спины, параллельно слабеют мышцы сердца и дыхательной системы. Без своевременного выявления, правильного ухода и лечения такие мальчики могут не дорасти до совершеннолетия. Благотворительный фонд «Чистое сердце» уже дважды объявлял сбор для помощи мальчикам с этим диагнозом – Мансур и Саид. С вашей помощью, дорогие дагестанцы, сборы закрыты, детям своевременно оказана помощь. И вот уже объявлен сбор для Тейрана Ибрагимова. Сегодня в студию к нам на радио «Диалог» мы пригласили Тейрана и его дядю шейх Керима Ибрагимовых. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Спасибо, что вы сегодня с нами. Хотелось бы подробнее услышать о вас. Расскажите о себе, о Тейране.
7: О себе что рассказать?
6: И ближе к микрофону, чтобы вас слышали все в Дагестане.
7: О Тейране что рассказать?
6: Сколько лет?
7: 10. В марте 11 будет.
6: Да?
7: Да.
6: Угу.
7: В 21 году обнаружили болезнь. Ну, заметили сперва то, что ходьба у него уже меняется. День за днем ухудшение уже. То, что и куда мы только не ездили. Массажи разные, без толку. Потом уже старший брат взялся за полный, как говорится, его проверку полностью, чтобы провести в Москву. Мы сперва Махачкалу приехали сюда, сдали анализы, и она выявилась сразу. У меня тоже, честно говоря, дома не было, в дороге был. Для меня, как говорится, это как-то вообще словами как не объяснить эту ситуацию, когда мы услышали эту болезнь. И вот с того времени, как говорится, старший брат начал все документы собирать по квоте Москву.
6: Вы говорите, вы приехали в Махачкалу. Вы откуда-то, да?
7: Мы сами из Дербента. Дербентского района, село Нижний Джалган.
6: Именно там живет и Тейран тоже, да?
7: Да.
6: Вот кроме как походка, что-то еще увидели, да?
7: Да, конечно, там походка, выносливость и нервный какой-то в последнее время тоже стал.
6: То есть 5 лет назад вы это увидели, изменения?
7: Да.
6: Какие обследования успели сделать? Где проходило? Наверное, здесь, в Махачкале сначала?
7: Сперва, да, здесь, а потом уже в Москве. В Москве в клинике, там полностью все уже. Каждые полгода они ездят в Москву. На дней 10 там реабилитацию проходит, чтобы ухудшений не было, осложнений не было. Все-таки дает о себе знать эта болезнь, как говорится, ходьба, позвоночник, искривление идет. То же самое и дыхательное, сердце.
6: Нагрузка идет.
7: Да, полностью нагрузка идет.
6: Ну, а как быстро родители оправились от услышанного диагноза?
7: Анализы. Приехали домой с Махачкалы в Дербент. Начали собирать документы. Минздрав. Оттуда. Собрали документы и уже самолетом, как говорится, дней через 10-15 где-то, как документы собрали, отправили.
6: Были какие-то сложности с медицинской стороны? Или все вот навстречу шли, помогали?
7: Ну, здесь чуть сложновато было, да, вот наши документы собирают.
6: В Дагестане?
7: Да, в Дагестане. Ну, в Москве нет, проблем не было. То, что там все документы они отправили, какие нужно нам собрать здесь, и мы собрали.
6: Вот за эти 5 лет, как вы видели, как прогрессирует заболевание, что происходило?
7: Как вам сказать, за эти 5 лет, в первую очередь, у него уже ходьба день за днем, что она по лестницам уже не может самостоятельно подниматься. Падает. Если вот ровно идти ходит, он резко может упасть. И рост, как говорится, вот за 5 лет он вообще не изменился.
8: Сильно устает.
7: Устает тоже, да, сильно устает. Выносливость вообще. Из-за этого особо и ходить тоже он не ходит много. Начинает икриться у него разбухать.
6: От ходьбы.
7: Да, от ходьбы. Он сильно устает от ходьбы. Начинает падать. Из-за этого мы особо не пускаем его гулять тоже сильно.
6: Сегодня уже какие-то методы лечения применяются?
7: Здесь у нас в Дагестане?
6: Да.
7: В Дагестане нет. В Дагестане только те, которые вот в Москве таблетки выписали. Вот эти таблетки.
6: Все. То есть вот диагноз провели в Москве и уже начали там же лечение?
7: Да.
6: В основном это какое лечение? Таблетки, да?
7: Да, таблетки. Ну, в Москве там анализ дают какие-то.
6: Каждые процедуры. Полгода, да?
7: Да, каждые 6 месяцев они в Москву на 10-15 дней, грубо говоря, туда летят.
6: Ага.
7: Проходят там процедуры, там реабилитацию.
6: Какие-то улучшения замечаете?
7: Ну, она, как говорится, если мы своевременно, если не обратились бы, могло быть и похуже, вот как у Саидика.
6: Ага.
7: У Саидика прям сильно осложнение, вот как у другого ребенка тоже, вот у Мансура.
6: Ага.
7: Мансур тоже самый копий, как он вот. Они свое время тоже как обратили, не дали ухудшаться.
6: То есть то, что уже нет каких-то ухудшений, для вас это очень хорошая ситуация.
7: Да, что он не прогрессирует прям так сильно. Если оставить, конечно, он может со временем уже и ноги могут отказать, если не решать этот вопрос.
6: Что планируется делать?
7: Иншаллах, по воле Аллаха, закрыть этот сбор и отправить их в Дубай, клинику Фатиха, называется, и ввести препарат Эливидис.
6: Сегодня объявлен сбор, фонд «Чистое сердце» объявили сбор. Что уже сделано до сегодняшнего дня?
7: Ну, мы собрали уже сумму, половину суммы, 118 миллионов собрали. Остаток там 111 миллионов 687 тысяч. Это осталось собрать.
6: Для того, чтобы уже улететь и непосредственно...
7: Вся сумма должна быть, да.
6: Вот, на руках.
7: Да, всю сумму мы фонд перечисляем, фонд начинает закупаться долларом. И также отправляют туда же деньги, эту всю сумму. Ну, там долларами 2 миллиона 900 долларов нужно на этот же препарат. Они заказывают этот препарат после получения деньги. Там неделю-две где-то заказывают и проводят все где-то месяца два-три.
6: В фонд месяца. Обратилась еще одна семья, да, с мальчиком, да, с похожим с диагнозом?
7: Да, вот сейчас 26-го их хотят объединить тоже.
6: Там тоже. Какая ситуация у мальчика?
7: У него вообще... Ситуация печальная, честно говоря. У него вообще позвоночник искривлений дало. Он каждую среду, я как знаю, вот разговаривали с матерью тоже. Они на каких-то препаратах там, в Астрахани. Капельницы какие-то.
6: Это наши дагестанцы, которые проживают в Астрахани?
7: Да, все верно.
6: Мальчик какого возраста?
7: Тоже 10 лет ребенку.
6: А они как давно обнаружили?
7: Честно говоря, не интересовался я о них.
6: Ну, факт, что сейчас вот два сбора, которые объявил фонд «Чистое сердце», их объединяют.
7: Все верно. У нас цель одна, как говорится, их отправить вместе, вылечить и вернуть.
6: А там уже какая-то сумма собрана?
7: У них 41 миллион собрано.
6: Это они на территории Ставрополя или
7: и
6: здесь?
7: Да, здесь тоже уходили они с нами в Дербенте волонтерами. Просто нам запретили, я не знаю, почему народ пожаловался на нас в МВД. И после этого перестали выходить, не дали возможность выходить, собирать деньги. Пришлось уже по районам ездить самим днем и ночью, как говорится, днем на дорогах, а вечером в парках. Собирать самостоятельно уже.
6: Больше всего реагируют в помощь наши земляки, дагестанцы, обычные люди участвуют.
7: Да.
6: И что бы вы хотели сказать, как бы вы хотели сейчас к ним обратиться?
7: Пусть Всевышний Аллах воздаст вам благом, пусть Всевышний Аллах убережет от всего плохого вас всех, ну, чтобы никто не попался в эту ситуацию, реально. Это вообще по-другому. Я бы не сказал бы вот месяца где-то 7-8 тому назад, что мы окажемся в такой ситуации, что так получится. Ну, все по воле Аллаха, все проходит нормально, альхамдулилля. Собираем.
6: Могла бы обычная семья дагестанская такое лечение провести своему ребенку?
7: Здесь и в Дагестане?
6: Нет, вот не дай Аллах, если бы попала в такую ситуацию. Возможно ли вообще без посторонней помощи, без общей помощи, без общего участия в этой ситуации как-то помочь себе?
7: Нет, ну эту сумму вынести вообще не каждая семья сможет. 230 миллионов. Хотя бы если было бы, да, где-то 30, 40, 50 миллионов, можно было бы хотя бы свое имущество продать, все, что есть, и дальше идти работать что-то. Ну, 230 миллионов вообще, я не знаю, получится ли, есть ли такая семья, что может просто взять и отправить ребенка.
6: Ну, то есть мы с вами понимаем, что без общей помощи невозможно решить этот вопрос. Сейчас у нас большая вера на то, что мы этих двоих мальчиков сможем собрать, организовать.
7: Иншаллах.
6: Мы сможем их отправить, и им помогут, и они вернутся. Как там происходит эта реабилитация, это лечение?
7: Ну, вот первоначально они летят туда, сдают анализы на биоксиды, или как это называлось-то? Анализы сдают какие-то. И после
8: анализ
7: этого...
8: на антитела.
7: А, антитела. Анализ на антитела сдают и смотрят, если все нормально, начинают уже подготавливать их к этому. Ну, чтобы не было осложнений во время введения препарата Эливидиса. А после введения препарата Эливидиса чуть усталость бывает, говорят, мы также интересовались у Мансура, мамы и отца. Также и у Саидика. Мы здесь у них тоже были. После введения препарата чуть бывает осложнение.
8: Надо
7: то, что
8: следить, постоянно анализы сдавать.
7: И наши люди хотят сразу результат. Я не знаю, но сразу результата вы, конечно, не получите. Почему? Потому что этот препарат просто, этот болезнь просто глушит она. Остальное все зависит от нас. Мы должны годами, грубо говоря, заниматься этим ребенком. Проходить там бассейны, чуть физические нагрузки, ну, разминать мышцы.
6: Об этом нас предупреждают на лечении.
7: Некоторые думают, пишут даже, почему, а где эти ребенок, дети, типа, которые ввели препарат, не видно их. Но они же тоже не могут снимать, каждый раз снимать, выставлять, чем занимается ребенок. Ну,
6: то есть люди хотят быть в курсе того, как происходит реабилитация тоже, да?
7: Да, многие вот задавали то же самое, вот этот вопрос, то, что до сбора ребенок постоянно, как говорится,
6: его
7: в эфире,
6: видно,
7: да,
6: было.
7: Видно было. Угу. После сбора введения препарата вообще...
6: Но мы сейчас с вами можем предупредить наших земляков об этой ситуации.
7: Да.
6: Давайте вы им расскажете.
7: Ну, что я вам хочу сказать, что после введения препарата она сразу не покажет все это. Нужно, как говорится, заниматься этим ребенком. После введения препарата просто она глушит эту болезнь, не дает дальше прогрессировать.
6: Угу.
7: Она не дает... Многие уже, как говорится, выносливость после препарата намного лучше становится. Заниматься нужно. Это может занять полгода, год, два, три. Зависит от ребенка, в каком состоянии он. Сильно ухудшен организм у него.
6: Угу.
7: Ну вот Саэдику. У Саэдика вот долгая реабилитация будет. Заниматься должны.
6: Угу.
7: Для этого...
6: То есть препарат, он блокирует ситуацию и не дает болезни развиваться дальше. Но дальше следует реабилитация, и она длительная, она не краткосрочная. И вот люди, они должны понимать об этом. Да, вы помогли, да, вы поучаствовали в этом сборе, да, вы сделали так, чтобы этот человек, маленький человечек, смог поехать на лечение, но после этого требуется время.
7: Да. Ну, они в Дубае 3 месяца, еще там реабилитацию проходят после этого введения препарата под наблюдениями врачами. И после этого уже еще дома постоянно...
8: Каждую неделю нужно сдавать какой-то
7: анализы.
8: И смотреть.
7: Анализы, таблетки там, ну, по ихним, как говорится, выписывать они свои же лекарства.
6: То есть нет такого, что они оказали помощь и абстрагировались, они участвуют в дальнейшей реабилитации, восстановлении.
7: Да.
6: Дубайские врачи.
7: Да, дубайский врач.
8: Они
7: там через переводчика,
6: Угу. А как быстро вы приняли решение о начале вот...
7: Сбора?
6: Да.
7: Ну, сбор, честно говоря, мы вот первый Мансур собирали, но у него долго тоже было вот то же самое, как и у нас. Они собрали и отправили, мы думали за ним же начать. Так получилось, значит, Всевышний Аллах захотел, сделал так, чтобы мы чуть позже начали, да. Начали собирать Саидику во время Ураза месяца. Ну, собрали, и после него уже мы не стали мешать тоже. Почему? Потому что два сбора, это вообще...
6: Ну, тяжело, это
7: тяжело
6: нагрузка.
7: Будет, нагрузка.
6: Людям нагрузка.
7: Да, ну, людей тоже можно понять. У людей тоже свои проблемы есть. Постоянно, как садака давать тоже не каждый, грубо говоря. Ну, делают.
6: Люди делают.
7: Да, добрые.
6: И потом у нас было стихийное бедствие, которое тоже
7: потопами,
6: отсрочило эту ситуацию.
7: Да. Он попался вот в эти потопы как раз-таки, вот когда было в Мамедкале. Вот в этот момент мы уже не знали, что делать. Мы думали, все, у нас не получится ничего.
6: Угу.
7: Хвала Аллаху, мы собрали уже... половину суммы уже, больше половины. Хамдурилля. Мы не думали, то, что у нас получится собрать даже вот эту сумму. У нас просто вообще по-другому было мнение, что рано сдадимся, типа. Ну, альхамдурилля, не сдаемся, держимся пока что.
6: А вообще вы изучили этот вопрос о том, как в нашей стране могут помочь с этим диагнозом, вы в курсе, да?
7: В нашей стране есть фонд «Круг добра», президентский фонд, есть этот препарат там уже.
6: Угу.
7: Вот ребенку Мурсала, брата Рамазан, ему ввели этот препарат. Но там срок, возраст есть до 9 лет.
6: А, есть возрастные
7: возрастные ограничения. Вот то же самое, мы Тегерана, мы просто могли бы и пораньше начать, мы ждали ответ врачей.
8: Да,
7: то, что ввести этот препарат.
8: Да.
7: Нам сказали, что будет препарат, подходящий для него, препарат или видис. Мы уже готовы были там, сколько суммы они скажут, уже отдать.
6: Угу.
7: Ждали, как говорится, день за днем, возраст тоже у него год за годом.
6: Угу.
7: И сказали в конце, что уже возрастной не подходит тиранчика.
6: Угу.
7: То, что препарат не стоит вводить.
6: Сегодня гости нашего партнерского фонда «Чистое сердце» проекта «Голос добра» — мальчик Тейран Ибрагимов, его родственники, его дядя родной шейх Керим и тетя Хумар. Мы говорим о том, как проходит подготовка, как проходит сбор, и как мы все вместе сообща можем поучаствовать в лечении сначала, а потом в реабилитации. Да, Тейран? Да. Уже объявили сбор. Все подробности вы можете посмотреть на сайте фонда «Чистое сердце» и поучаствовать. Как в итоге организовали быт Тирана, уход для того, чтобы максимально, ну, комфортно ему было?
7: Дубай?
6: Здесь.
7: Здесь?
6: Пока здесь.
7: Ну, здесь он...
6: Обычный не... мальчик, да?
7: Да.
6: Он, не ему... требует?
7: Нет.
6: Но он... есть какие-то ограничения в питании? Что-то можно,
7: питании,
6: нельзя?
7: В питании, да, мучное. В первую очередь я ему сказал, что от мучной нужно отказаться. Чем весь меньше будет, тем лучше для него реабилитация проходить. Да. Больше веса, он больше будет там мучиться сам же. Он от мучной отказался, начал уже
6: худеть.
7: То есть
6: первое, когда ты вылечишься, хинкал, да?
7: Иншалла.
6: Любишь хинкал?
7: Да.
6: Наверное, его наблюдают. Вы говорите, да, в Москве целая команда специалистов.
7: Да, проходят там реабилитацию у каждого, в каждый кабинет. Там есть каждый врач. Невролог, там еще какие-то
6: специалисты.
7: Да, специалисты проходят там вот в течение 14 дней полностью они успевают все это проходить.
6: 14 дней,
7: да,
6: каждые полгода.
7: Каждые 6 месяцев, да.
6: А вот эти полгода, которые они территориально здесь находятся, как с ними коммуникация выстроена? Как общение? На связи с врачами?
7: Врачом, да. Врач там наша дагестанка из Бирбаша.
6: Да, машала,
7: да.
6: Повезло.
7: И, да, с этим у нас, альхамдулиллях, проблем нету, встречает нормально все. И мы рады, честно говоря, то, что она попалась нам тоже.
8: Да, и на связи.
6: Ты подружился с врачом? Хорошая? Как ее зовут? Хорошая тетя, да?
8: Скажи, да.
7: Имя же знаешь, не знаешь?
6: Вопрос к тебе. Как изменились твои привычки, распорядок дня? Что-то поменялось? Меньше гуляешь, чем раньше?
9: Да.
6: Во дворе гуляешь?
9: Да.
6: К тебе приходят друзья?
9: Да.
6: А учишься?
9: Да, учусь.
6: Какой любимый предмет?
7: Ну скажи, что ты стесняешься? Ответь.
6: Рисовать любишь?
9: Да, рисовать.
6: Рисовать любишь? Кого рисуешь?
9: Мишку.
6: Мишку? Мишку, которому нельзя сладкое, да? А как удается вам поддерживать интерес Тирана к занятиям, к общению, несмотря вот на все эти ограничения?
7: Ну, к занятиям. В прошлом году мы уже, как говорится, домашнее обучение проходит он. Он в школу уже не ходит. Почему? Потому что устает сильно.
6: На домашнем обучении, ага.
7: Устает и на домашнем. Вот иногда капризничать не хочет.
6: Да?
7: Да. Капризничать. Но мы пытаемся делать все, чтобы он вообще не нуждался тоже ни в чем. Пытаемся по максималке. Все, что он говорит, его капризы исполнять.
6: Да?
7: Чтобы он не капризничал сильно.
6: Ты король, да?
7: Но иногда приходится отказывать тоже ему.
6: Ну, если что-то вредит здоровью, конечно.
7: Да.
6: Угу. А вот как вам, домашним, его семье удается балансировать между здоровьем Тирана и заботой о других? У вас же есть и другие дети.
7: Да, двое сестры еще.
6: Ага.
7: Ну, нормально. Как говорится, дома тоже помогают. Сестра еще есть, младшая. Средняя вот помогает тоже. Он сам тоже такой.
6: То есть ты самый старший, да?
7: Самый старший.
6: А остальные младше тебя? Кто о ком заботится? Вы говорите, что он не ходит в специализированное учреждение, к нему приходят, да?
7: Да, учительница со школы. Там приходит. Сколько это занятий у тебя проходит? 2 часа, да? 2 часа.
6: Это получается, у Тирана сейчас начальная школа?
7: В 4-м классе.
6: Ага, 4-й класс.
7: Он в втором классе вышел, да? Или 3-м? В 3-м классе вышел, и все, он дома на обучении. Учительница приходит каждый день там, занимается 2 часа, и дальше все гуляет себе.
6: И как успеваемость?
9: Нормально.
6: Нормально?
7: Нормально разве?
6: Хороший ответ. Обещающий. Вопросы, наверное, возникают. Жилье, транспорт, средства. Сегодня как вы их решаете?
7: Насчет жилья у нас частный дом, который даже от дедушки еще остался. И то же самое и у старшего брата. Мы 3 года тому назад сплоченно. Я, старший брат, отец начали строить дом. Построили, закончили, полностью подключено. Хотя сейчас он там не живет. Не хочет он, у бабушки хочет больше времени проводить.
6: Нравится, да?
7: Да, и также
6: там,
7: отец,
6: где привык.
7: Да, и отец тоже даже в нижние дома не ездит они. У дедушки привыкли.
6: До того, как обратитесь в фонд «Чистое сердце», вы еще куда-то обращались?
7: Нет.
6: Почему именно туда?
7: Ну, кроме «Чистое сердце», фонд с этим же клиникой, нет у других заключены какие-то договоры. Перевод только «Чистое сердце» может такие же за границей переводить. Столько суммы. И плюс еще двое детей оттуда уехали через этот же фонд.
6: То есть есть положительные примеры?
7: Да.
6: Есть уже история какая-то, да?
7: Уже, да, достоверно, как говорится, уже перед своими глазами видите, что двое уже улетели отсюда и прилетели.
6: А как давно вы с ними общаетесь?
7: Ну, месяц, с того времени, как мы начали вот этот сбор. Сколько где-то, с марта месяца, да? С марта месяца.
6: Ну, а до этого, когда вы только думали, уже было общение, были какие-то коммуникации? Вы же говорите, вы сразу после Мансура думали об этом.
7: Да, вот думали обратиться к кому же, что, как, чего, к чему. Мы вообще в этом деле вообще первый раз. Не думали, что так будет. Мы сперва обратились к Мансуру и тете.
6: У них спросили.
7: Да. И также у Мансура были. Они начали говорить то, что вот через этот фонд можно собрать, помогут. Мы обратились тоже, хотели обратиться, но Саидик уже. Пришлось после Саидика, уже как они сбор закрыли, мы уже автоматом сразу же Дербент. В Дербенте у нас есть, но самый центр, этот Махачкале, пришлось сюда приехать. Они там не смогли взять. Сюда приехали уже, документы предоставили, то, что вот выписка о такой же болезни.
6: То есть вы сначала обращались в филиал фонда в Дербенте?
7: Да, в Дербенте. Но они перенаправили сюда, в Махачкалу.
6: В головной центр.
7: Да, главное. Чем быстрее соберем сумму нужную, пока что он есть возможность, пока есть ходить он самостоятельно, вести этот препарат и не дать ему ухудшения. Начнет она ухудшаться, ходьба, уже тяжело нам будет в дальнейшем. Для этого, чем быстрее, если введем мы в этот препарат или Эльвидис, нам намного легче будет с ним уже проходить всю эту реабилитацию. Там уже не займет год, не займет два, она может занять где-то 3 месяца, 4 месяца, полгода. Все зависит от того, что чем быстрее, тем лучше ввести этот препарат, чтобы он оглушил полностью эту болезнь и не прогрессировала она.
6: То есть вам еще нужно контролировать состояние Тейрана?
7: Да, все.
6: Помимо того, что быстро собрать необходимую сумму средств.

0: одним из самых дорогих препаратов в мире можно только на платной основе. Верно?
1: Да, на платной основе.
0: Спасибо большое, шейх Керим, что сегодня вы... Я знаю, как сложно вам было выбраться к нам, но вы приехали. Тиран, спасибо тебе, что ты сегодня в студии на Радио Диалог. Спасибо твоей тете Хумар. Очень надеемся и верим, что наши земляки поучаствуют и сделают все, чтобы в ближайшее время сумма была собрана и Тиран получил нужное лечение.
1: Иншалла.
0: Фонд «Чистое сердце» уже объявили сбор. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте фонда. И ваше участие, дорогие слушатели «Радио Диалог», обязательно поможет исцелению Тирана Ибрагимова. Не проходите, пожалуйста, мимо. Вместе мы сможем сделать это большое доброе дело. В студии работала Эмисия Мирова. Ждем хороших новостей и до новых эфиров.
2: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. За год он увеличился на 4653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных

Дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика — это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык — это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики — пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Мастерство в обычной жизни. С детства нас приучили к одержимости целями и результатами. Из-за этого мы находимся в постоянных бегах от одной задачи к другой. Быстрее, выше, сильнее. А когда наслаждаться жизнью? Достигаторство украло бесчисленное количество часов нашей жизни. Мы просыпаемся утром и торопимся одеться. Время на диване не считается. Мы торопимся позавтракать, чтобы быстрее отправиться на работу. Время на завтрак не в счет. Мы торопимся по дороге на работу. Время на дорогу равно время простое. Как будто все, что мы делаем в промежутках между важными делами, не считается. Будто это просто препятствия, с которыми нужно поскорее расправиться. Если задуматься, то большая часть жизни проходит в перерывах между суетой. В сутках — 24 часа, а в году — 8760. В среднем фактическое игровое время футболиста НФЛ составляет 16 часов в год. Значит ли это, что оставшиеся 8700 часов – пустая трата времени? Бытовые дела не должны восприниматься как занятие между прочим. Они также важны. Это тот образ мышления, который мы должны усвоить на пути к мастерству. Так что в следующий раз, когда будете мыть посуду, наслаждайтесь процессом. Не нужно мысленно перепрыгивать к следующей задаче. Будьте в моменте. Любовь к своему делу, желание трудиться даже при отсутствии видимых наград и есть самый верный залог мастерства.
0: Личный

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года управление Россельхознадзора по Дагестану выявило 219 случаев ложного декларирования зерна, общий объем которого превысил 765 тысяч тонн. Нарушения были выявлены в рамках контрольных мероприятий, которые проводились без непосредственного взаимодействия с проверяемыми лицами. В Дагестане с 7 по 9 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Инструкторско-методическое занятие, направленное на подготовку к тренировке, прошло под руководством временно исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова. В нем также приняли участие начальник главного управления МЧС по республике Муслим Девришбеков и врио-министра МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов. В соцсетях активно обсуждают видео, снятое в экотуркомплексе «Главрыба». На записи видно, как туристку, якобы без ее согласия и с явным умыслом, поднимают на качелях над обрывом. Минтуризма республики выступила с утверждением, что видео является инсценировкой. Затраты российских госкомпаний на приобретение стационарных телефонов увеличились более чем в 3 раза. По данным ведомостей, которые ссылаются на информацию с электронной площадки РТС Тендер, с января по август этого года расходы достигли 118 миллионов рублей. Рост спроса связан с потребностями критической информационной инфраструктуры. В Кабмин поступило предложение о полном запрете на производство и продажу вейпов в России. По данным «Известий», общественные деятели обратились с инициативой к правительству, Минздраву, Минфину и другим госорганам. Одним из аргументов, представленных авторами предложения, является увеличение числа случаев заболевания раком среди молодежи. Словосочетание «Six-Seven» стало одним из кандидатов на звание «Слово года», пишет ТАСС. Результаты опроса показали, что слово «нишевый» получило 16% голосов. «Red Flag» и «Six-Seven» набрали по 14% каждый. Слово «нейросхоп» оказалось в лидерах с 18% голосов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сивананден стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка двух турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open, она дошла до третьего круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно, начав сезон третьей ракеткой мира – Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сариано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сариано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: одной из самых маленьких монет в истории, считается золотая монета из Индии, весом меньше 1 грамма. Ее можно было потерять быстрее, чем потратить. Вот где выражение «деньги тают на глазах».
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20:00 при запросе от не менее 10 семей, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в случае реализации инициативы родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства. Он предположил, что такой механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Законодательно этому ничего не мешает. Накануне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал, что детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы, а группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа, а также в выходные и праздничные дни. И в завершении выпуска продюсер Павел Рудченко высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х у молодого поколения. По мнению спикера, зумеры просто устали от текстов треков современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. На фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Начинают возвращаться к песням, в которых воспевалась искренняя любовь, красивые истории, заявил продюсер. Также критик отметил, что зумеры в дальнейшем могут обратить внимание и на более старые композиции. Если будет интерпретация песен 70-х-80-х, они тоже будут пользоваться популярностью, добавил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами. Только вошли они в лес, как один из друзей поранил ногу. «Придется возвращаться, мне больно наступать на ногу», – расстроился мальчик. «Посиди пока под кустом, а я найду тебе палку для опоры, чтобы легче было идти», – предложил товарищ и отправился на поиски палки. Тут раздался крик колдуна. «Ага, попался! Забыл травку взять! Теперь ты мой!» Раненый мальчик понял, что пучок защитной травы остался в его корзине. Он слышал, как друг звал его на помощь, но не встал. Хромая, он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой, помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километрах от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом, и она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Чувство сыновьего долга или долга брата часто толкает людей на такие мысли. Это иррациональные мысли. В этих мыслях ты как бы ставишь себя в доминативную позицию относительно твоего брата. Вот ты, мол, можешь, и ты, мол, знаешь, как вот надо, а он, мол, не знает. Долгое и длительное пребывание в подобных отношениях полностью меняет отношения в семье и ведет к необратимым последствиям иждивенчества. В результате можно обратить внимание на огромное количество семей, где есть такой патриарх, вот, бизнесмен, предприниматель, неважно, там, человек с большими доходами, который вот там раздает по копеечке всем представителям этого большого родового племени. Так люди жили издревле, но это не очень-то современный способ проживания. Почему? Да потому что каждый, кому патриарх или вот этот вот сильный дает копеечку, он как бы становится в неком смысле заложником пребывания вот в этом круге. Он не может пойти своей дорогой. Он будет пожизненно выполнять установки, которые говорит вот этот сильный человек. Он приучен выполнять их. Я помогал не раз. Собственно говоря, все мои вот эти мысли или убеждения, которые я сейчас излагаю, они же не теоретические, они сложились. Я не могу ничего с собой сделать, я помогаю иногда даже там, где не следовало бы помогать. Но когда я был моложе, я не знал об этом. Помогал, и каждый раз потом, по прошествии какого-то времени, когда человек, которому я помогал, говорил мне: «Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше», я испытывал сложные чувства, я не понимал, что происходит. Это потом, много лет спустя, я осознал, что таким образом этот человек, которому я как бы помогал, он выражает мне всю злость того, что я сделал его еще более уязвимым. Но при этом, конечно, существуют мои воспитательные, что ли, устои. Родственникам надо помогать. Поэтому я продолжаю это делать, каждый раз зная, что кончится это тем, что родственники с большой вероятностью придут и скажут: «Ты плохо помогал». Я помогаю таким людям, но помогаю так, как я считаю нужным им помогать. То, как они просят сделать, дать денег, это, грубо говоря, облегчить их состояние, чтобы удлинить их страдания, которые им не нравится страдать. Я, как правило, в этом моменте им предлагаю другой сценарий – прекратить страдания, которые им не нравятся, и отправиться в другие страдания, которые принесут им то, что им будет нравиться. Ну, например, если у человека работа, которая не несет ему желаемое количество денег, я предложу ему сменить работу или прийти к начальнику, попросить повышение, или… Ну, то есть вот такой вот арсенал. Я ни в коем случае не дам ему денег дожить до, как это называется, до получки. Так помогать вредно. Я ищу формы помощи, которые на единицу моих ресурсов принесут в 100 раз больше результат. И я выбрал такую форму, что каждого сильного, кому я помогаю, я делаю в 10 раз сильнее, но при условии, что он берет вокруг себя 100 людей и начинает им помогать. То есть я избрал такую форму помощи, которая мультиплицирует мою энергию, мои возможности и запускает как бы такую фрактальную сеть помогателей. Таким образом, сеть людей, сеть сильных людей, которых я приглашаю быть рядом со мной и стать помогателями и развить свои хабы помощи, да, это гигантская сеть, которая поможет сотням тысяч людей. Есть люди с очень редкими или там болезнями, которых нет у них денег самим на лечение. Есть такие моменты. Там я даю денег. Я не могу ничего поделать со своей человеческой природой, когда мне больно. Хотя я понимаю всю вот это вот все состояние, что в мире очень много больных людей. И таким образом никто из нас не может сделать существенный вклад в излечение всех людей. Конечно, путь в том, чтобы сделать так, чтобы у нас в целом было другое здоровье, как у людей, и мы меньше болели. Это приведет к тому, что миллионы людей не заболеют. Над этим я неустанно работаю. Дающие люди, они попадают иногда на этот наркотик, и они хотят давать. дальше и дальше, потому что в этом состоянии они такие пластилины, доминаторы. Это полное отвлечение от всех проблем, это полное чувственное проживание себя как Богом. Платой за это является то, что человек делает несчастным огромное количество людей. Но что до этого человеку, который ощущает счастье? Он же этого, как правило, не видит. Он не видит, как дальше ухудшается жизнь человека, которому он дал деньги. Он живет фотографией своей памяти, когда он видел, что в момент, когда он передавал деньги, люди плакали, люди благодарили, а он чувствовал себя как властелин мира. И это он помнит. Это эмоциональное проживание селится в человеке. Человек хочет его усиливать. Это наркотик. Так жизнь устроена. Очень интересно, что люди в основном живут в некой идеологических парадигмах, которые они где-то почерпнули, приняли, или когда-то они в них откликнулись, отрезонировали. И люди даже не знают о других системах. Например, система «я доминатор, я помогаю кому-то», она приносит человеку вот это ощущение кайфа, счастья и так далее. Но дело в том, что кайф этот не очень-то и масштабный. Более того, когда он каждый раз примерно один и тот же по характеристикам, он, в общем-то, надоедает. Поэтому в этом смысле я не хотел бы, чтобы мои слова кем-то были оттрактованы, что вот какой он этот благодетель плохой. Нет, он не плохой, он очень хороший. Более того, создание благ само по себе – это очень по-человечески. Создание благ, доступных каждому. Когда есть человек, который делает благо другому человеку, это доминирующая позиция по отношению к этому человеку. Не очень хорошо, даже вредно. А когда есть человек, который переносит свою энергию, фокус на создание общественных благ, доступных каждому, это высшее человеческое откровение. Все, для чего мы живем на этом свете, чтобы увеличивать качество своей жизни. А все качество нашей жизни зависит от того, что мы сделаем своими руками. Те люди, которые придумали такую игру, что есть сильные и слабые, их надо простить и выгнать. Нет слабых людей и нет сильных. Нет. Есть люди, которые могут быть любыми, такими, которыми себя назначат. Вот, поэтому есть разные мировоззренческие установки. Мое близкое мне мировоззренческая установка, что, слушай, все люди сильные. Просто некоторые забыли об этом. Некоторых лишили возможности ощущать свою силу из-за воспитания. И все, что нам нужно, как людям, восстановить возможность людям чувствовать себя сильными. И они своими руками все могут сделать. Восстановить активную, сильную позицию проживания можно только одним способом, оказавшись среди небезразличных к тебе людей. Мировоззренческая позиция людей, которые тебя окружают, в общем-то, определяет всего тебя. Находясь рядом с людьми, у которых есть выгодная для тебя мировоззренческая позиция, вот эта выгодная мировоззренческая позиция в тебя проникает, как диффузия, как смешивающаяся жидкость. Удивительно. Вот это и есть магия и волшебство высшего человеческого откровения. Кто знает об этом, кто поставил это себе на службу, у того жизнь идет на лад.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане за прошлую неделю было привлечено к административной ответственности более 5000 водителей за использование мобильных телефонов во время движения. Кроме того, в ходе профилактических рейдов было зафиксировано 640 случаев выезда на встречную полосу. Более 400 человек были пойманы на нарушении правил перевозки детей. Инспекторы Эконадзора Дагестана обследовали канал у села Красноармейское после сообщений о сбросе нефтепродуктов в соцсетях. К проверке привлекли специалистов Центра лабораторного анализа, которые взяли пробы воды. Материалы обследования передали в МВД для установления виновного и привлечения к ответственности. Каспийский городской суд постановил, что информация о продаже электроудочек через интернет является незаконной. Во время мониторинга сети военный прокурор обнаружил данные о реализации электронных устройств для рыбалки. В соответствии с федеральным законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, ввоз и эксплуатация таких приборов на территории России запрещены. В Каспийске в спортивном комплексе имени Али Алиева стартовал 4-й агропромышленный форум «ДАК Агрокаспий-2026», который продлится 2 дня. Форум соберет более 100 компаний из разных регионов России, а также из Китая, Турции и Беларуси. Участники смогут ознакомиться с передовыми достижениями в области сельского хозяйства, включая технологии для садоводства, виноградарства, животноводства и теплиц. В России наблюдается всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано свыше 730 тысяч новых случаев, что на 34% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Роспотребнадзоре. Россияне активно приобретают недвижимость в Мариуполе у Азовского моря. Рост интереса обусловлен ипотечными программами с процентной ставкой 2%. Количество сделок увеличилось на 230% в течение года, пишет ШОТ. Наибольший интерес проявляют покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель, прощайте. Я отправляюсь странствовать и помогать людям, сказал юноша, входя в дом учителя. Надолго ты уходишь? Спросил учитель. Надолго. Может быть, навсегда. Хочу служить людям и делать их счастливее, гордо воскликнул ученик. Ты единственный мужчина в семье, надежда матери и бабушки. На кого же ты их оставишь? Удивился учитель. Они проживут как-нибудь, ответил ученик. Вы сами учили нас, что главное в жизни – это приносить людям счастье. Ты прав, но для этого не надо далеко идти. Сначала сделай счастливыми тех, кто рядом с тобой. Тогда к тебе придут издалека, посоветовал старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которые вступят в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, в остальных регионах – 10% и 8% соответственно. Если россиянин внезапно получает сообщение о входе в его аккаунт на портале госуслуг или мобильное приложение банка, ему надо как можно скорее самому войти в эту учетную запись и сменить пароль. Такой совет дал пресс-центр МВД России в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве пояснили, что если зайти в свой аккаунт после получения подозрительного СМС не получится, пользователю необходимо сменить пароль путем обращения в многофункциональный центр, если речь идет про госуслуги или банк, приложение которого кто-то вошел вместо него. При таком обращении учетная запись, которая могла подвергнуться взлому, будет сначала заблокирована, чтобы предотвратить злонамеренные действия. Затем ее владелец сможет восстановить доступ к ней с измененным паролем. И в завершении выпуска: ряд продуктов к Новому году можно приобретать уже сейчас, чтобы избежать декабрьского ажиотажа. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. По словам экспертов, заблаговременно можно покупать продукты с длительным сроком хранения, которые сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. Это, например, крупы, макароны, консервы, мед, чай и кофе, растительное масло. Кроме того, заранее можно купить продукты для новогодней выпечки: сахар, муку, сухофрукты, некоторые виды орехов, шоколад и какао. При этом важно проверить срок годности и целостность упаковки товара и убедиться, что в домашних условиях удастся обеспечить надлежащую для хранения температуру и влажность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
0: Закрома Родины.
1: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
0: Деньги дороги, как память.
1: Hightech Mail изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Этикет чаепития разрешает брать некоторые угощения руками. Десерт необходимо аккуратно взять с блюда или подноса и положить на свою десертную тарелку. Заварку и кипяток в чашку необходимо наливать до уровня 1-2 см до края. Свободное место оставляют для добавления сахара, лимона или молока.
0: Диалог FM. Это «Этикет».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Истинное мерило ценности любого бизнесмена и руководителя – это результативность. Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. Приветствую вас в видеосерии «Вопрос-ответ». Итак, первый вопрос у нас от Аниты. Я хочу выйти из зоны комфорта и открыть собственный бизнес. Но у меня нет стартового капитала. Не поделитесь ли вы советами о том, как открыть свой бизнес, имея ограниченный бюджет? Мой ответ можно выразить одним термином – бутстраппинг. Это самый распространенный способ начать бизнес. Суть заключается в том, что начинаете вы с малого. Покупаете, производите, приобретаете или лицензируете продукт или услугу, а затем продаете. Это принесет доход. А затем повторите цикл. И снова повторите, каждый раз, когда вы реинвестируете прибыль в свой бизнес. Иными словами, вы растете за счет прибыли от продаж. Вот почему умение продавать важнее всего остального. Потому что главная причина, по которой бизнес становится успешным, это умение основателя продать продукт, получить прибыль, а затем это повторить, пока бизнес не начнет становиться все больше, больше и больше. Второй вопрос прислал Мохаммед. «У меня отличные идеи бизнес-продуктов, но я не знаю, как вынести их на рынок. С чего мне начать?» Любопытный факт, Мохаммед. 80% компаний и продуктов терпят неудачу по той простой причине, что они не нужны клиентам. На 99 идей приходится всего один продукт, который действительно востребован. Начинать следует с того, что вы придумываете продукт или услугу, а затем либо создаете рабочий прототип, например, небольшой гаджет, либо, что еще лучше, составляете описание продукта и того, что он даст клиенту. А затем общайтесь с теми людьми, которые, по вашему мнению, охотно купили бы этот продукт. Выслушайте их мнение. Это называется сотворчество. У вас рождается идея, вы общаетесь с клиентом, слушаете его мнение, вносите в идею корректировки и снова общаетесь с клиентом, пока клиент не скажет «Мне нравится, мне такое надо, за это я готов заплатить». И вот только тогда вы начинаете свой бизнес. И последний вопрос от Джейкоба. «Я сейчас на распутье в жизни и не могу определиться с карьерой. Как выбрать тот путь, который принесет удовлетворение и счастье?» Отличный вопрос. Мы знаем, что для того, чтобы быть успешным, нужно найти то, что вам нравится делать, и вложить всю свою душу в то, чтобы научиться это делать очень хорошо. Тогда вы не проработаете ни дня в своей жизни. Однако вот что выясняется. Иногда мы не знаем, принесет ли вам этот путь, эта работа или карьера счастье. Поэтому спросите себя, что мне нравится делать, что у меня хорошо получается. А затем найдите работу, которая поначалу, возможно, не будет идеальна, но позже вы вложите в нее всю душу. И по мере развития ваших навыков, вы начнете получать от работы большее удовольствие. Увлеченность появляется, когда вы мастерски делаете свою работу, а потому удовлетворены самим собой. Но вы никогда не будете увлечены тем, что у вас не получается, а получать хороший результат вы сможете только если погрузитесь в работу и вложите в нее всю свою душу. Если будете так поступать и не бросите сразу, то вы гарантированно найдете себе максимально подходящую работу, и она изменит всю вашу жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS. Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
2: Что такое NPS?
1: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
2: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
1: Ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей. Сарафанное радио.
2: Детракторы, пассивы и промоутеры.
1: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
2: От 1 до 6 баллов — детракторы.
1: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы — это будущие клиенты ваших конкурентов.
2: 7-8 баллов — пассивы.
1: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
2: 9-10 баллов. Промоутеры.
1: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
2: Преимущества NPS.
1: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS — это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
2: Почему NPS — это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
1: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
2: Транзакционный NPS и общий NPS.
1: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью. Раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
2: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
1: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
2: Анализ промоутеров
1: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
2: Анализ детракторов
1: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
2: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS.
0: Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании.
2: Отслеживание точек контакта.
0: Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
2: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
0: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для роста NPS? Где ваш клиент принимает повторное решение о покупке? Какие случаи взаимодействия могут быть критично значимы для клиента? Не забывайте, что на каждом из этапов жизненного цикла клиента он может получать предложение от ваших конкурентов.
3: Личный коуч.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года управление Россельхознадзора по Дагестану выявило 219 случаев ложного декларирования зерна, общий объем которого превысил 765 тысяч тонн. Нарушения были выявлены в рамках контрольных мероприятий, которые проводились без непосредственного взаимодействия с проверяемыми лицами. В Дагестане с 7 по 9 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Инструкторское методическое занятие, направленное на подготовку к тренировке, прошло под руководством временно исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова. В нем также приняли участие начальник главного управления МЧС по республике Муслим Деврешбеков и врио-министра МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов. В соцсетях активно обсуждают видео, снятое в экотуркомплексе «Главрыба». На записи видно, как туристку, якобы без ее согласия и с явным умыслом, поднимают на качелях над обрывом. Минтуризма республики выступила с утверждением, что видео является инсценировкой. Затраты российских госкомпаний на приобретение стационарных телефонов увеличились более чем в 3 раза. По данным ведомостей, которые ссылаются на информацию с электронной площадки РТС Тендер, с января по август этого года расходы достигли 118 миллионов рублей. Рост спроса связан с потребностями критической информационной инфраструктуры. В Кабмин поступило предложение о полном запрете на производство и продажу вейпов в России. По данным «Известий», общественные деятели обратились с инициативой к правительству, Минздраву, Минфину и другим госорганам. Одним из аргументов, представленных авторами предложения, является увеличение числа случаев заболевания раком среди молодежи. Словосочетание «Six-Seven» стало одним из кандидатов на звание «Слово года», пишет ТАСС. Результаты опроса показали, что слово «нишевый» получило 16% голосов. «Red Flag» и «Six-Seven» набрали по 14% каждый. Слово «нейросхоп» оказалось в лидерах с 18% голосов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Семикратную олимпийскую чемпионку, синхронистку Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. Помимо 7 золотых медалей Олимпийских игр, в ее активе 21 титул чемпионки мира и 16 побед на чемпионатах Европы. Завершив карьеру в 2023 году, она с 2025 занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Сама Ромашина сказала, что планирует лично посетить церемонию. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали 5-ю победу подряд в регулярке КХЛ, выиграв на выезде у омского «Авангарда» 5-1. Благодаря этому «Магнитка» закрепилась на первом месте в восточной конференции. Следом здесь идет «Нефтехимик», а замыкает тройку лидеров «Салават Юлаев», выигравший на чужом льду у одного из лидеров «Запада» нижегородского «Торпеда» 3-0. Отметим еще редкую победу «Трактора» в этом сезоне. Челябинцы в гостях переиграли московское «Динамо» в овертайме тайме 2-1, но пока так и остались замыкающими на Востоке. Яркий сюжет в Минске, где местные динамовцы к середине третьего периода выигрывали у Толетинской «Лады» 5-0, но затем пропустили 4 безответные шайбы и только благодаря финальной сирене сумели сберечь минимальное преимущество – 5-4. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров занял 3-е место в предсезонном рейтинге 50 лучших действующих игроков НХЛ, опубликованном пресс-службой лиги. Россиянина опередили только два канадских форварда – Коннор Макдэвид из Эдмонтона и Нейтан МакКиннон из Колорадо. В минувшем сезоне Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и во второй раз в карьере получил Hart Trophy. Помимо Кучерова в топ-50 вошли еще 5 россиян – вратари Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, а также нападающие Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не исключает перехода в московский «Спартак» и в целом рассматривает возвращение в Россию. Ранее сообщалось, что красно-белые интересовались Головиным, но сам игрок тогда от перехода отказался. Он выступает за «Монако» с 2018 года, и его контракт с клубом действует до лета 2029. В нынешнем сезоне французского чемпионата он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Федеральная налоговая служба начала рассылать письма с требованием подтвердить свои доходы неработающих россиян. Первыми на ситуацию обратили внимание в РБК. Я напомню, что сегодня многие зарабатывают на арбитраже криптовалют, покупают и продают активы, получая прибыль на разнице курсов. При этом нередко такие доходы не декларируются. Налоговая инспекция отслеживает приобретение имущества, автомобилей, квартир и других объектов, которые подлежат государственной регистрации. Если у человека нет официального подтверждения доходов, достаточно для такой покупки инспекция вправе запросить объяснение источников средств. Если подтвердить их не удастся, возможно, налоговая проверка и доначисление налога. Если человек уплачивает доначисленный налог, дальнейших претензий, как правило, не возникает. Но помимо самого налога, ему придется заплатить еще и штраф и пени. Налоговая служба активизировала проверки трудоспособных, неработающих россиян еще в ноябре 2025 года. Только в первом квартале в столице насчитали 948 тысяч таких людей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Дорожные новости.
1: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Реклама на Диалог.ФМ.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Порядок работы хирургов в России может измениться с 1 января 2027 года. Врачам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц, в том числе на месте вызова бригады скорой помощи и в машинах при медицинской эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава Российской Федерации. Согласно документу, хирургов могут привлекать к работе вне медицинской организации непосредственно по месту вызова скорой помощи, а также в транспортных средствах во время медицинской эвакуации. Кроме того, медицинская помощь по профилю хирургия будет оказываться в том числе в рамках паллиативной медицинской помощи. При трудоустройстве человека в двух организациях одновременно ему начисляются страховые взносы каждым работодателем, что в будущем может отразиться на размере страховой пенсии. Однако это не означает, что при наличии двух мест работы выплаты автоматически будут удваиваться, предупредил в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов. Он пояснил, что страховой стаж при одновременном трудоустройстве в двух местах не удваивается, засчитывается лишь период работы в основном месте. Однако взносы суммируются в пределах общего годового лимита индивидуальных пенсионных коэффициентов. И в завершении выпуска: скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150 мл. Друзья, употребляйте его

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускочичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускочичпала. Холчада горхельхичеб, гулида берлхичел. Сабля пашади не знает. Пуля глаз не имеет. Холчада горхельхич эб. Гулида берлхичкель. Тушмана сул худул хаве. Худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве. Худула сул тушман хауге. Горасто кулак кинуго цого руген. Вор думает, что все на свете воры. Горасто кулак кинуго цого руген. Вакун алжана сулалдеса, верц он же жахал угослик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакун алжана сулалдеса, верц он же жахал угослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.

0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
1: Ты, и мы про это сейчас обязательно поговорим, инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот миксе сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
2: Это бренд-производитель.
1: Вот это так. Бренд-производитель.
2: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды не производители, которых, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там, больше это Елена здесь ее поддержала, вот расскажи про наш, скажем так, что какая идея нас вдохновляет больше всего?
3: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
1: На самом деле это очень важный момент, даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно, это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт, и какие-то компетенции в производстве.
2: Да.
1: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что в принципе те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которое за предпринимателя все больше и больше, да, делает какой-то работы. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что, там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
2: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые можно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. И я думаю, что вот это очень важно.
1: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, это как отдельный такой мини-проект.
2: конечно.
1: В котором есть свои какие-то KPI.
2: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин. Я думаю, это и там, у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
3: Мерчендайзер.
2: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, и 4, и 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше
1: экономика. Супер. Каждая карточка – это магазин.
2: Да.
1: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
2: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такой подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который такой, у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот тебе товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года. Вот он мне только вот с утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, вот, должно вот тут, словно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет. Сейчас я сделаю, окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я совершенно не прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы, я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы, дает другой эффект.
1: И вывод?
2: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
3: Шрифт побольше,
2: там, да. Чисто там. Вот. Чисто вот так это называю, там, то, что селлеры делают, да, там...
1: Такая мышиная возня твоими глазами.
2: Да, да, да, да, да, мышиная возня, да, то есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы смотрим на это сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров, и мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет, а он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
1: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то, ну, там
2: каком-то
1: масштабе.
2: Ну, в каком-то, да, на нашем уже нет. Когда у нас там продается 200-300 продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
3: Нам очень много всего нужно поделать.
2: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие действия.
1: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но да, ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
3: Все. У нас же масс-маркет сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, потому что у нас разные линейки и так далее. Поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да, потому что не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы в телеке каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
1: Это такой полный маркетинг.
3: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
1: Ну, я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот. То есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
3: Если посмотреть на весь маркетинг-бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры, лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
1: не,
3: мы здесь
1: не через агентство,
3: нет, правильно? Мы не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами, лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно, имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. То есть...
1: Как бы амбассадоры.
3: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день это, может выходить...
2: Просто активные пользователи.
3: Да, активные пользователи косметики.
2: Просто
3: да.
2: Так получилось.
3: Да.
1: Такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет
3: описать? Мини-микроинфлюенсеры.
1: Это в среднем
3: абсолютно разные.
1: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
3: От тысячи подписчиков. От тысячи подписчиков. Да, то есть у них это микро, мини, да, если даже наноинфлюенсеры и такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
1: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу
3: конечно,
1: про это
3: да,
1: пишут.
3: Рассказывают.
1: Правильно?
3: Да.
1: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
2: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
3: Показываю статистику.
2: Сейчас да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
1: Зависит от контента, который он
2: делает. От контента. И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который да, там, она принесла.
1: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
2: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, там, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да? Дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
1: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
2: Да.
1: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то продвижения на Озоне.
2: Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно точно они будут через год, я думаю.
1: Какие-то аналитические инструменты. Вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсе?
2: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная от там, базового МП Stats. Да, там.
1: Такая основная аналитика, да?
2: Да, да, да.
1: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
2: MarketGuru, MoneyPlace, это того, что вот я... помню.
1: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
2: абсолютно
1: ты
2: верно,
1: от каждого лучшее что-то получаешь.
2: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо говоря, иметь базовый, условно говоря, инструментарий, ну, чтобы ты не бегал по-разному, да, ну, это вот ускоряем MP-статс.
1: Да, удобный такой единый личный кабинет.
2: Да, вот. Но ты в нем, ну, не можешь более углубленные какие-то вещи делать. А есть действительно группа сервисов, которые, они вот это все не охватывают, они берут какую-то категорию и там копают вглубь, да, и дают тебе больше возможностей, которые ты не можешь получить там, в других. Вот. И вот комбинация этих продуктов позволяет, естественно, там, ну, все решать задачи.
1: Давай поговорим про производство. Потому что, мне кажется, это как бы вашего бизнеса такие две ноги, да, одна это бренд,
2: брендинг, да.
1: А вторая это производство. И, наверное,
3: с первого дня у нас производство.
1: С первого дня, кстати. Это важно. Расскажи вообще про важность производства. То есть я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать в зависимости от там, жизненного цикла какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж. Он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
2: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня собственное производство. И это продиктовано не там любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру, да,
3: все техкарты отдать,
2: ну, по сути, всю интеллектуальную собственность. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку. А с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
1: Ну, то есть это вопрос экономической безопасности?
2: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего... УТП, так скажем, да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, сам, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможешь понять, что туда не доложили что-то или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот
3: на
2: как раз
3: этапе...
2: возможно, часть брендинга. Да? То есть,
3: да, мы можем контролировать продукт.
2: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, что мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
3: Да.
2: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот, и Очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют, как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
3: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
2: Да.
3: А никогда ни ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
2: Нам лучше out of stock будет,
3: да,
2: чем...
1: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
3: Да, да.
1: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы,
2: конечно,
1: как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
2: Угу.
1: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
2: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой,
3: да,
2: женщины, не зависеть от ее достатка.
1: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
2: Конечно,
1: и других,
2: конечно,
1: шансов у тебя победить их,
2: да,
1: нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
3: Нам?
2: Ну, не нам вообще, да, в целом. Я думаю, что если ты продаешь больше, там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду к себе, к затратам на себе.
1: То есть где-то там 200, да, тысяч на артикул.
2: 200, правильно? И более, да.
1: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
2: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно. Ни этикетку другую, ни...
1: А, не этикетку.
3: Один продукт.
2: Все, это один продукт.
1: То есть 200,
2: ты наварил, угу, да.
1: Там. То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
2: Ну,
1: единиц,
2: хотя бы
1: 200 тысяч, да, в месяц с единиц вот одного, да, продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чего-то производишь.
2: Понятно,
1: в месяц.
2: Что миллион.
1: Вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
2: Да, согласен.
1: Ну, твоими глазами уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
2: Это уже большая разница, да, между там с 50 тысяч.
1: Да. И не так такая большая с миллионом.
2: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
1: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
2: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
3: Да,
2: он,
3: но у
2: там
3: нас действительно различные линейки есть.
2: Да, да.
3: Поэтому задача не самая простая.
2: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там, 3
3: Один
2: вида...
3: Один продукт,
2: да,
3: одну банку сделать,
2: банки,
3: и все.
2: Да, и продавать там по всему миру.
1: Где у тебя производство находится?
2: В Подмосковье. Мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
1: Тоже там же...
2: Там же,
1: в,
2: да,
1: том же, в одном кластере.
2: На одной, mm-hmm, так, скажем так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас, mm-hmm, там будет 30% загрузки. То есть мы себе на какой-то период дадим.
3: На рост.
2: Да.
1: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я
3: взаимно
1: лично жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
2: Обязательно.
1: Вот, да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру иногда очень хорошие отзывы и сторис для вас записывать. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Лёна.
3: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В Дагестане за прошлую неделю было привлечено к административной ответственности более 5000 водителей за использование мобильных телефонов во время движения. Кроме того, в ходе профилактических рейдов было зафиксировано 640 случаев выезда на встречную полосу. Более 400 человек были пойманы на нарушении правил перевозки детей. Инспекторы Эконадзора Дагестана обследовали канал у села Красноармейское после сообщений о сбросе нефтепродуктов в соцсетях. К проверке привлекли специалистов Центра лабораторного анализа, которые взяли пробы воды. Материалы обследования передали в МВД для установления виновного и привлечения к ответственности. Каспийский городской суд постановил, что информация о продаже электроудочек через интернет является незаконной. Во время мониторинга сети военный прокурор обнаружил данные о реализации электронных устройств для рыбалки. В соответствии с федеральным законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, ввоз и эксплуатация таких приборов на территории России запрещены. В Каспийске в спортивном комплексе имени Али Алиева стартовал 4-й агропромышленный форум «ДАК Агрокаспий-2026», который продлится 2 дня. Форум соберет более 100 компаний из разных регионов России, а также из Китая, Турции и Беларуси. Участники смогут ознакомиться с передовыми достижениями в области сельского хозяйства, включая технологии для садоводства, виноградарства, животноводства и теплиц. В России наблюдается всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано свыше 730 тысяч новых случаев, что на 34% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Роспотребнадзоре. Россияне активно приобретают недвижимость в Мариуполе у Азовского моря. Рост интереса обусловлен ипотечными программами с процентной ставкой 2%. Количество сделок увеличилось на 230% в течение года, пишет ШОТ. Наибольший интерес проявляют покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования здоровья взрослых. Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но, тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди – село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которые вступят в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, в остальных регионах – 10,8% соответственно. И в завершении выпуска: скорость передвижения тираннозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тираннозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тираннозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знание. Ум. Образованность. Гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки рейтинга. И еще одна из Мэна. Они искали нового исполнительного директора для крупной компании, и одна из их сотрудниц, Корн Ферри, задавала мне столько вопросов. Отличных вопросов. Доводилось ли вам в прошлом нанимать того, кто в итоге не справился? Да. К чему это привело? Что бы вы сделали иначе? И прочие вопросы. И в итоге она сказала: «Знаете, Патрик, вот что мы говорим в Корн Ферри. Людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются». Повторю. Людей нанимают за то, что они знают, но увольняют за то, кем они являются. Подумайте об этом. Сейчас я в Палм-Спрингс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, три огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне, что людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются, заставил меня задуматься. Что, не умеешь управлять людьми? Кому какое дело, сколько у тебя образований? Если не знаешь, как работать с персоналом в режиме аврала, давления и трудностей, всем плевать на твои знания. Всем без исключения. И пока вы готовитесь встречать 2020-й, а мы сидим и готовимся к завтрашнему принятию гостей, сколько там, кстати, времени? Почти полночь. Почти полночь. Но в 6 утра мы вылетели из Далласа, а в Далласе сейчас 2 часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель – найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо, и именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никколо Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию, она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо, страх потерять статус, страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка, это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дербенте полицейские задержали двух подростков, которые украли чипы для электроники из пунктов выдачи заказов. Схема работала следующим образом. Один из них отвлекал оператора пункта выдачи, другой в это время забирал из посылки чип или процессор. Затем они оформляли отказ от товара и возвращали пустую упаковку сотруднику. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает физлицам вывозить из страны наличные рубли в объеме более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза. Одно из исключений позволяет вывозить деньги через определенные аэропорты, список которых утверждает правительство. Россия запланировала рекордное увеличение военных расходов на следующие два года, сообщает агентство Reuters. В следующем году общие оборонные расходы достигнут более 17 триллионов рублей, что на 32% превышает показатель, заложенный в бюджете на текущий год. На портале Госуслуг запущен сервис для создания брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис позволяет пользователям подготовить проект брачного договора в интернете, после чего останется лишь удостоверить его у нотариуса. За год авторы ВКонтакте заработали свыше 1,6 миллиарда рублей благодаря продаже товаров через посты и клипы. Соцсеть подвела итоги первого года работы функции, которая позволяет создателям контента размещать ссылки на товары в своих публикациях. Наибольший доход одного из авторов составил 33 миллиона рублей. Из-за повышенной тревожности у россиян все чаще стали проявляться фантомные болезни. Увеличилось число обращений к врачам среди молодых людей, которые жалуются на реальные симптомы, хотя медицинские обследования показывают, что с их здоровьем все в порядке. Пациенты часто упоминают такие симптомы, как температура до 37,5, боли в различных частях тела, спазмы желудка и дерматит. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции второй раз подряд одержали победу с минимальным счетом на групповом этапе Лиги наций. В этот раз французы взяли верх над Бельгией 1-0, и победу им принес тандем вышедших на замену игроков. Полузащитник Манчестер Сити Райан Шерки отдал голевую передачу на вингера Баварии Майкла Алисы. Победный мяч запасные соорудили под занавес основного времени матча спустя 11 минут после выхода на замену. Франция единолично возглавила группу 1. Второе место бельгийцы по очкам делят с Италией, которая на выезде уверенно обыграла Турцию 4-1. 11-летняя британская шахматистка Бадхана Сиванандан стала самым юным женским гроссмейстером в истории, выполнив норму на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Выступая за сборную Англии на первой доске, школьница из северо-западного Лондона набрала 8 очков в 11 партиях, одержав 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении. Она побила рекорд вице-чемпионки мира Екатерины Лагно, которая получила звание женского гроссмейстера в возрасте 12 лет и 4 месяцев. Финалистка двух турниров «Большого шлема» Аманда Анисимова объявила о досрочном завершении сезона из-за рецидива травмы запястья. Ранее 25-летняя теннисистка снялась с турниров в Сингапуре и Пекине, где она была действующей чемпионкой и должна была защищать титул. Последний матч Анисимова провела на US Open. Она дошла до третьего круга, но сенсационно уступила Анастасии Потаповой. Нынешний сезон сложился для американки неудачно. Начав сезон третьей ракеткой мира, Анисимова опустилась на 11-ю строчку. Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сариано заявил, что клуб будет оспаривать вердикт АПЛ через апелляции и суды, и для окончательного решения потребуется еще немало времени. На встрече с руководителями других европейских клубов в Копенгагене Сариано подчеркнул, что с момента первых обвинений прошло уже 8 лет, и процесс далек от завершения. Напомним, что независимая комиссия признала горожан виновными по 114 пунктам обвинений в нарушениях финансовых правил. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. За год он увеличился на 4653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимиль жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей заканчивают жизни, так и не сделав того, о чем мечтали. Это происходит часто, потому что они откладывают все на завтра. Когда у них будет больше денег, когда у них повзрослеют дети, когда они найдут хорошую работу и так далее. Вся правда в том, что это завтра со временем превращается в года, а затем и во всю жизнь. На самом деле, всегда есть способ, чтобы заниматься и зарабатывать на том, что вам нравится делать. Никто не говорит, что это будет легко. Будут и ошибки, и поражения, но только от вас зависит, будете ли вы в конечном итоге успешны или нет. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Примите решение перестать жаловаться на свою жизнь и возьмите все в свои руки. Либо до конца своей жизни делайте то, что вам не нравится.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?
0: Личный

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Основной фактор, обуславливающий высокие цены на топливо в Дагестане, заключается в отсутствии вертикально интегрированной нефтяной компании. Ранее республика отказалась от такого контроля и передала его в частные руки. Об этом сообщил руководитель УФАС по Дагестану Каир Бабаев. По этой причине регион утратил госрегулирование и теперь полагается на частных операторов, которые приобретают топливо на свободном рынке. В Дагестане прошло контрольное обследование мест для проживания в Зеленоморске и Манасе Карабудахкенского района, организованное Минтуризмом Республики. Эксперты посетили 6 объектов. Целью проверки было убедиться, что все требования законодательства в сфере туризма соблюдаются. В ходе инспекции были выявлены нарушения на 3 объектах. По каждому случаю были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мошенники начали звонить пожилым людям, выдавая себя за сотрудников соцфонда. Они сообщают о единовременной выплате ко дню пожилого человека, которая отмечается 1 октября. Злоумышленники убеждают пенсионеров сообщить им секретный код из полученного СМС, утверждая, что это необходимо для дистанционного перевода денег. С 1 июля следующего года финансовые учреждения будут обязаны указывать информацию о криптовалюте клиентов в справках для антикоррупционных деклараций, согласно проекту указа Банка России. Формы справок о счетах, вкладах и других активах будут включены данные о криптовалютах, цифровых финансовых инструментах, доходах от их реализации и результатах майнинга. В России действует более 150 сервисов, предлагающих услуги онлайн-бронирования жилья для путешественников. Об этом сообщает портал РБК-исследования. В 2022 году Ростуризм указал на существование около 90 таких платформ. Новая карта рынка включает универсальные сервисы, специализированные площадки для различных типов размещения, туроператоров и их агрегаторы, а также другие аналогичные услуги. К 2030 году искусственный интеллект станет причиной примерно 70% увеличения энергопотребления российских дата-центров, пишет «Коммерсант». За 5 лет общее потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти на 76%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
7: Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы настроены на волну радиостанции Диалог ФМ. Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы будем говорить о теме, которые в Дагестане говорят много, но далеко не всегда честно. Мы сегодня будем говорить о бизнесе, о деньгах, о конкуренции. И почему все-таки один предприниматель у нас в Дагестане растет, а другой годами остается на месте. У нас в Дагестане открываются рестораны, магазины, производства. Строить, продавать мы все, конечно, умеем, друзья. Но умеем ли мы создавать бизнес, который может работать без личных знакомств? Сегодня у меня в гостях Марина Канцедалова. Она начинала в Махачкале, сегодня работает в Москве. За ее плечами маркетплейсы, строительство, торговля и компании с миллиардными оборотами. Марина, добрый вечер.
8: Здравствуйте.
7: Марин, ну давайте честно начнем такого, с острого вопроса. Что сегодня происходит с бизнесом в Дагестане? Мы действительно строим сильную экономику или пока все-таки мы очень красиво научились демонстрировать этот самый успех?
8: Ну, хочу сказать, что за последние годы мы, конечно, сделали качественный шаг вперед в плане построения бизнеса, в плане построения бизнес-процессов. Открылись производства, да, мы открыли несколько заводов за последнее время. При этом у нас качество предпринимателей улучшилось.
7: Угу.
8: Да, то есть мы стали больше считать, мы стали больше думать, мы стали больше смотреть вперед на будущее. Вот. Но все равно есть куда расти. Конечно, если мы сравниваем подход к бизнесу местный и сравнивать подход к бизнесу, к примеру, московского, да, или там новгородского предпринимателя, то это два совершенно разных подхода. Мы работаем по принципу: нормально, дальше разберемся. Главное — начать, в процессе разберемся. А большая часть предпринимателей, которые московские, да, ну, средняя полоса России, они все-таки опираются на цифры. Они опираются на цифры, они опираются на аналитику, они опираются на емкость рынка и на то, что происходит на рынке на данный момент.
7: Марина, у нас вот в Дагестане часто, да, в продолжении вот того ответа, который вы ответили мне сейчас, у нас часто работает здесь такое сарафанное радио. А сарафан — это действительно своего рода маркетинг, или все-таки иногда это такое, знаете, оправдание нежелания заниматься, например, продвижением каким-то?
8: Нет, у нас лучше всего работает сарафанное радио.
7: Все-таки?
8: Да. Я вам могу это сказать на своем опыте. К примеру, общепит. То есть, когда я запускала свое консалтинговое агентство по настройке учета автоматизации общепита, а через сарафанку ко мне пришло процентов, наверное, 80 лидов, нежели чем рассылка, холодные звонки, там какая-то контекстная реклама, настройка таргетированной рекламы. То есть у нас это не работает, но при этом, если тебя хорошо 2-3 человека узнали на рынке, да, вот в этой среде, то все, дальше тебе дорога открыта. Просто нужно знать изначально, с кем законнектиться.
7: А как понять, что вот бизнесу нужен на самом деле хороший маркетинг у нас в Дагестане, не какое-либо там продвижение, знаете, в социальных сетях, допустим?
8: Зависит от ниши. То есть смотря, что вы предлагаете. Если это какая-то товарка, то это маркетинг, это не сарафанное радио. На начальном этапе это будет хороший маркетинг, да, потом уже подхватит эту всю историю сарафанка. Если мы, к примеру, говорим про общепит, то у нас это сарафанка.
7: У нас предприниматели в Дагестане часто считают, что хороший товар должен продавать себя сам.
8: Ну, я не знаю, наверное, к ним вопрос.
7: Ага.
8: Я, например, не видела еще ни одного товара, который бы сам себя продал.
7: Ага.
8: То есть тебе в любом случае нужно о нем рассказать, тебе что бы там ни было, тебе в любом случае нужно это как-то продвинуть, рассказать потребителям о том, что, как бы, ребят, вот мы тут, мы есть. Вот, и для этого, я же говорю, смотря какая ниша. То есть, может быть, и хватит сарафанки, да, а может быть, нужен сильный маркетинг.
7: Угу. На мой взгляд, да, вот так, я, конечно, человек не из бизнеса, но, тем не менее, я часто наблюдаю такую картину, что в 2000, допустим, 2007 году, да, вот у нас бизнес здесь строился в Дагестане, да, лет там 20 назад взять, почему иногда продукт в Дагестане выглядит хорошим, но выглядит как будто он, знаете, 20-летней давности, и почему у многих дагестанских компаний проблема именно с брендингом таким?
8: А я бы так не сказала. Мне кажется, что в плане брендинга и в плане как раз-таки с позиционированием могут быть проблемы, но вот именно брендинг, какое-то продвижение, да, на местном рынке, оно намного лучше стало, чем оно было. Ну, я живу в Махачкале 9 лет назад, то есть по сравнению с тем, что было 9 лет назад и с тем, что есть сейчас, у нас маркетологи, они прям качественно тоже выросли, и маркетинг у нас качественно вырос. Мы, конечно, как не считали 9 лет назад, так и не считаем до сих пор. И с показателями у всех проблемы маркетинговыми. Но в плане визуала стало намного лучше, чем было.
7: На ваш взгляд, вы уже второй раз говорите, что мы с цифрами стараемся не считать. Почему так у нас в республике все-таки?
8: А зачем? И тут есть два варианта развития событий. Ага. То есть первый вариант, когда у тебя бизнес побочный, ага. и в принципе деньги есть, и пока они есть, никто их не считает в Дагестане. Угу. Начинают считать только тогда, когда, ой, ну надо же, какая неожиданность, нам зарплату платить нечем, или у нас там налоги какие-то прилетели, нам нечем их платить. А давайте мы посчитаем, что же пошло не так. Вот. Либо у нас очень много собственников, которые на самом деле не про бизнес, угу. не про деньги, вот так.
7: Например, какие?
8: Не скажу, какие. Ну, но были на моей практике ребята, которые про... Ну, то есть была история, когда я говорю владельцу завода, что товарищ владелец завода в пароходах, у нас завод минусит, нам его надо как-то схлопывать и переходить, значит, на контрактное производство. Угу. Он говорит, а как ты себе это представляешь? Ну, то есть я там сижу с мужиками, я владелец завода, и в какой-то момент времени я перестаю быть владельцем завода. Я говорю, ну, у вас есть два варианта развития, либо вы перестаете быть владельцем завода, либо вы становитесь банкротом. Угу. Он говорит, я не могу перестать быть владельцем завода. Я говорю, тогда нам нужны какие-то привлеченные деньги, надо что-то либо продать, да, что-то ненужное, а чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Либо привлечь эти деньги извне. Ага. Вот, на что там был категоричный отказ. Закрывать завод, и в итоге через полгода человек просто, ну, закрыл завод, потому что это нужно было делать, и все-таки перешел на контрактное производство в соседний регион. Был у меня, значит, другой собственник местный, угу. у него было контрактное производство по отшиву, пошиву детской одежды, и продавал на маркетплейсах. Это были куртки и шапки детские на маркетплейсах. Значит, он нам... Мне и команде там на протяжении 2 месяцев рассказывают, что ему нужна маржинальность 30%. Я говорю, понимаете, что вы губите продажи. То есть такой маржинальность на маркетплейсах на данный момент продавать мы не можем. Ну, то есть мы где-то там по чуть-чуть будем продавать. Я, говорит, ничего не знаю, мне надо 30%. Вот он из нас всю душу вынимает, это там уже 3-й месяц идет, он нас душит со своими 30%, не дает нормально продавать. Я не могу понять, что происходит. Я к нему прихожу, говорю, слушай, давайте по чесноку, что надо? Он говорит, слушай, мне, говорит, надо 30%. И я через полгода ухожу в инфобизнес. А мне в инфобизнес нужно уйти с показателем маржинальности в 30%. И с товарооборотом 1 миллиард. Угу. Я говорю, то есть вас не смущает, что мы этот миллиард делаем вообще не на шматье, а на каких-то сопутствующих штуках. А вот по шматью мне надо, значит, держать там маржинальность 30%. Он говорит, да, мне надо, чтобы было так, потому что через полгода у меня там будет свой инфопродукт. Я говорю, ну хорошо, я вас поняла. И вот мы просто в яму загнали действующий бизнес для того, чтобы он его в итоге закрыл и пошел спокойно вещать в массы, как нужно правильно продавать на маркетплейсах. Угу. Ма, пожалуйста.
7: Как вы относитесь к таким коучам, которые у нас в Дагестане? Ну, на мой взгляд, я буду говорить прямо открыто, и так вижу, вы хороший оппонент для этого. У нас чаще всего, я вот замечаю, да, вот в социальных сетях сижу, все становятся бизнес вумен, бизнес-люди какие-то, все хотят стать предпринимателями, все хотят стать кем-то значимыми. Я понимаю, это хорошая цель для каждого человека. Но чаще всего на просторах даже интернета очень много вот таких всяких псевдокоучей, которые ради отчетности что-то сделали, чтобы прийти в массы и сказать, вот я это смог сделать. Но готовы ли там на этих всяких бизнес-форумах, которые, я еще раз подчеркну, слишком много в Махачкале, делиться на самом деле знаниями? Потому что, на мой взгляд, все-таки в Дагестане люди любят больше, знаете, научились, вот вы правильно сказали, не считать и продавать, а вот здесь сейчас впихнуть невпихуемое.
8: По поводу бизнес-коучей. Угу. Я к ним отношусь крайне специфически, крайне настороженно. Угу. То есть прежде чем... пойти к кому-то или порекомендовать кого-то, я обязательно посмотрю вообще, что этот человек сделал. Причем пойду посмотрю в соцсетях, да, угу. там погуглю, не знаю, в крайнем случае, ну, вообще, что делал. Первое. Второе. Делится ли информация на бизнес-форумах? Ну, скорее нет, чем, да, хочется мне вам ответить, потому что, ну, я очень много форумов посещаю, честно. Я постоянно учусь, у меня... Как uh-huh. говорит мой папа, зимой, если газ отключат, будем твоими дипломами печку топить. Uh-huh. Вот. Дают ли информацию? Ну, дают какую-то закидушечку, да, опять uh-huh. возвращаясь к нашему маркетингу, который у нас неплохо работает. То есть дали какую-то закидушечку, а теперь, чтобы получить больше, давайте-ка вы мне заплатите там денег, и я вам, значит, расскажу, как надо родину любить. Опять-таки, нужно посмотреть, что у человека за плечами. если у него бизнес, то насколько это работающий бизнес.
7: Угу.
8: И я всегда прошу отчетность. То есть прежде чем кому-то идти, да, там на наставничество какое-то или за каким-то советом, или на какие-то курсы, то есть покажите мне, пожалуйста, вашу внутреннюю отчетность. Вообще, что у вас в бизнесе происходит. Почему? Потому что, опять, ну, у нас на самом деле много бизнесов, которые воздушные. То есть вот он продает, там, не знаю, на 200 миллионов в месяц или в год, но при этом он из бизнеса может безболезненно вытащить 100 тысяч. Ну, блин, 100 тысяч я и в найме пойду найду.
7: Угу.
8: Это первое. Второе. Все идут в предприниматели. Вот я буквально сегодня утром думала по этому поводу, думаю, вы же обязательно об этом спросите.
7: Угу.
8: А что идем-то? Вот у меня вопрос. Что идем? То есть всем нам в какой-то момент времени продали вот эту красивую картинку, что значит ты идешь в собственное дело, ты ничего не делаешь, куришь бамбук целыми днями, какие-то негры там вместо тебя работают, угу. И ты там, значит, вот так забираешь дивиденды каждый месяц.
7: Так многие так и отвечают, чтобы ничего не делать.
8: Так это ж не работает. То есть я была предпринимателем, мелким угу. предпринимателем. У меня было свое консалтинговое агентство по как раз-таки оказанию финансовых услуг, по сбору финансовой отчетности. И я там в какой-то момент времени продавала на Озон. И я поняла, что те деньги, которые я зарабатываю в консалте, я с таким же успехом со своей головой могу заработать в найме. Только мне батрачить не надо
7: угу.
8: так активно. И ответственности я не несу. Там есть какой-то дядя, который в свое время на себя взял эту ответственность, да, и вот, ну, как бы я ему помогаю. А сколько хотите заработать? Угу. Вот я искренне считаю, что до миллиона можно нормально работать в найме.
7: Угу.
8: То есть, если ты хороший специалист, если ты можешь там одновременно тянуть, не знаю, два проекта, то вполне спокойно можно зарабатывать, там 700 тысяч миллион на данный момент можно зарабатывать в найме. Для этого не нужно идти в свое дело. И нет такого своего дела, где ты выключился, поехал, не знаю, там на Мальдивы, на Карибы, отдохнул на 2 недели, вернулся, забрал деньги и поехал дальше отдыхать. Не бывает такого, работать надо, ребят. Надо работать, надо ставить бизнес, надо ставить эти процессы, надо ставить эту автоматизацию, я не знаю, работать с клиентами, следить за своими сотрудниками, потому что не бывает сотрудников, которые относятся к твоему бизнесу так же, как и ты.
7: Угу.
8: Все приходят за деньгами. То есть он приходит, пришел, там свой кусочек какой-то сделал, деньги получил и спокойно пошел домой к семье. Ему вообще глубоко все равно, что происходит с твоим бизнесом. Это должно волновать только тебя, одного.
7: Марин, у меня 3 вопроса от вашего ответа сейчас возникло. Все-таки нас слушает сейчас и горная часть Дагестана, и практически весь Дагестан. Где в найме в Махачкале все-таки, вы сказали, хороший специалист и до 700 тысяч в месяц может заработать? Согласен, ну, по моим таким оценкам, да, вот, ну, 200-300 можно в найме заработать, да. Все-таки какие это сферы, на ваш взгляд, и какие примеры все-таки людей есть, которые могут вот так заработать до 700 тысяч? Это первое. На него можно пока?
8: Нет хода без добра, и ковид, угу. он внес свои коррективы в нашу жизнь.
7: Угу.
8: Появилось очень много профессий,
7: угу.
8: которыми можно заниматься удаленно.
7: Угу.
8: То есть я, находясь в Дагестане, спокойно могу работать с любой московской компанией на должности финансового директора. А финансовый менеджер на данный момент получает порядка 100 тысяч. То есть финансовый менеджер – это человек, который просто собирает отчетность, он ее глубоко не анализирует и выдает ее собственнику. То есть это 80-100 тысяч. А девочка, мальчик с головой, который умеет работать с Google таблицами, спокойно может вести 5 клиентов одновременно. Ма, пожалуйста, там 400-500 тысяч в месяц удаленно. Где хотите, работайте. Хоть на Камчатке работайте. Хоть во Владивостоке где-нибудь, не знаю, там работаете, пожалуйста. Если есть голова, то бога ради. А возьмем тех же самых креаторов, да, вот сейчас очень популярная история у молодежи, это и креатор.
7: Угу.
8: Пожалуйста, если ты там сотрудничаешь опять-таки с 3-4 брендами, да, ты много работаешь, это не 2 часа в день загрузка, да, это нормальный стандартный рабочий день, там 8 часов, у кого-то 10 часов, тоже, пожалуйста, 300-400-500, в зависимости от твоего профессионализма. Понятное дело, что ты не сразу, но постепенно, аккуратно, там за полгода, за год спокойно можно. У меня в моменте было 5 клиентов, которых я вела.
7: Mm-hmm.
8: Сказать, что я прям умерла или переработалась, нет. То есть ты собрал отчетность, отдал, там 1 раз в неделю созвон с клиентом.
7: Марина, а какого бизнеса все-таки у нас в Дагестане, на ваш взгляд, не хватает?
8: Я думаю, у нас производств мало. Сельхоз у нас не развито. То есть все, что касается торговли, инфобизнеса, у нас больше, чем... И общепит. У нас, вот, мне кажется, заведение общепита больше, чем людей в республике. Вот, этого у нас хватает. А производство, сельское хозяйство, это прям западает.
7: При всем при том, что мы республика сельскохозяйственная, по России считаемся.
8: Ну, при этом, вот сейчас сказала, западает. Если мне не изменяет память, мы заняли второе место по какому-то из показателей по сельскохозяйственной вот этой истории. А, но мелких мало. Мелких фермеров очень мало. И есть ребята, которые хотят этим заниматься, но нет господдержки для этого. При этом очень много земель сельхозназначения, да, которые не освоенные. И молодежь, есть ребята, которые хотят пойти, но у них нет финансовой поддержки, да, государство им не помогает. А большая часть вообще не хотят туда идти в животноводство. Почему? Потому что, ну, вот нам продали картинку, что проще открыть кофейню, да, там и зарабатывать деньги с этой кофейни. И вот они, помните же, да, когда был этот бум? Года 3-4 назад, когда у нас все коммунилень открывали кофейни.
7: Угу. Ну, была мода на пластиковые стаканчики. Марин, а все-таки, вот вы говорите, господдержки мало для сельскохозяйственного производства какого-то. И молодежь, правда, она не хочет сейчас идти ни в чабаны, ни в сельское хозяйство и прочее. Вы правы, то, что на самом деле нам продали эту картинку, когда можно лежать, ничего не делать, грубо говоря, да, заниматься инфо-цыганством и тем самым. Но все-таки, как эту ситуацию, на ваш взгляд, можно исправить? Как завлечь все-таки молодежь сельское хозяйство, и вы правы в том, что господдержка, может быть, она и оказывается, но не в таком объеме и информируется не так.
8: А мне кажется, что это уже очень долгий процесс. То есть, чтобы эту песню открутить обратно, и да я даже не знаю, насколько это возможно, потому что современные зумеры, это же просто вот... Это сложно. То есть сложно этим людям вложить в голову, что нужно работать. Что для того, чтобы что-то получилось, ну, как-то напрячься надо для этого. Ни один, ни два, ни три раза попробовать. 23 раза иногда надо попробовать. То есть это прям должна быть активная пропаганда.
7: Ну, я правда не видел бы зумера, у которого можно сейчас забрать iPhone 18 и пойти, чтобы она подоила корову. На самом деле, это картина какая-то, знаете, мифология какая-то. Как ситуацию эту все-таки исправить, на ваш взгляд? Как молодежь завлечь в село?
8: Это должна быть очень сильная пропаганда не только со стороны государства, но и со стороны, опять-таки, предпринимателей современных. То есть если успешные предприниматели, на которых равняется молодежь, будут рассказывать о том, что, ребят, надо как бы своим трудом, и вот можем пойти вон туда и там денег заработать, а мы еще вас и поддержим, а мы вам еще и расскажем, как это надо делать, то... Может быть, из этого еще что-то и выйдет. То есть вот, ну, взять сейчас, да, всех наших наставников. Ну, что они наставляют? Это все товарка. Это все купи-продай. Я ни одного наставника не видела в каком-то бизнес-клубе, который бы сказал, слушайте, ребят, у меня там, не знаю, своя ферма, у меня вот там 180 голов коров, или у меня своя птицефабрика, давайте я вас научу. Вот там есть там какая-то, не знаю, госпрограмма, да, или там есть потенциальные инвесторы. Давайте мы вот вместе с вами запустим, мы вам там первые 2-3 года поможем, поставим это все на рельсы за какой-то свой процент, а потом у вас это останется как готовый бизнес. Вы хоть одно такое предложение видели?
7: Не слышал ни разу.
8: Ну, а пожалуйста.
7: Какое вы видите будущее лет через, далеко не будем заходить, лет через 15, если все так же продолжится про сельское хозяйство и про зумеров, у которых не отобрать iPhone 18 сейчас?
8: Ну, я думаю, что мы все-таки максимально уйдем в туризм, плюс еще вот этот туристический городок, да, который строится между Махачкалой и Дербентом, это же целый кластер будет. Ну, вот будут наши славные зумеры там работать, потому что там откроется очень много новых рабочих мест, и будет еще больший отток населения как раз-таки с горной части. И если будет выбор между постоять на ресепшене и, там, не знаю, пойти подоить корову, то, понятное дело, девочки молодые пойдут красивые стоять на ресепшене, зарабатывать эти же деньги, нежели пойдут там в какую-то другую отрасль.
7: Мы потеряемся как республика сельскохозяйственная, на ваш взгляд?
8: Я думаю, что прям потеряться не потеряемся, но ориентир очень сильно собьется. Очень сильно. То есть сейчас... Найти персонал в общепит стало чуть проще, нежели там условно 5 лет назад. Угу. Но опять-таки, в сезон, то есть открываются все вот эти базы отдыха, вся вот эта история, да, приморская часть. И в городе становится уже намного сложнее найти персонал. Почему? Потому что они сезонно все уходят туда, в прибрежную зону. Почему? Потому что там просто платят больше, потому что им нужен персонал на сезон. И такая же история, вот я больше чем уверена, что она начнется, когда запустится тот кластер. Угу. То есть народ просто повально начнет туда перетекать, и найти кадры будет сложно.
7: Марина, в Китае 1,5 года назад приняли закон о том, что всякие коучи, инстаблогеры не могут пропагандировать свое мнение какое-то и навязывать его. Этот закон был принят. В России, в Госдуме, о нем думают. К чему я этот вопрос? Мы сейчас затронули всяких бизнес-коучей, которые у нас здесь в Дагестане. Внесите деньги, 90 тысяч, вы попадете в наш бизнес-клуб. Уже платно началась такая тенденция, пошла у нас в республике. На ваш взгляд, нужно ли государству контролировать то, что вот всякие бизнес-коучи на всяких бизнес-встречах транслируют?
8: Ну, мы уже начали контролировать инстапсихологов.
7: Угу.
8: То есть сейчас, если у человека нет диплома, подтверждающего обучение на психолога, угу, то, соответственно, он не имеет права вещать, угу, на эту тему в Инстаграм, в запрещенной сети.
7: Я пока не видел, чтобы были какие-то, знаете, выявления таких психологов.
8: Ну, я думаю, что это как все, в принципе, в нашей стране, то есть у нас идет очень, угу, долгий подготовительный этап, то есть нам дают время на адаптацию, нам там 2-3 раза вот эти китайские предупреждения, что, ребята, ну-ну-ну, так себя вести нельзя, а потом опа, ага, и в дамках. Вот. Очень хочется надеяться, что доведут до ума эту историю, угу, по поводу блогеров и коучей. Помните, был лайк-центр?
7: Напомню.
8: Аязм.
7: Ага. Был.
8: Вот. То есть, ну, что они там пропагандировали? Надо работать.
7: Угу.
8: Прям надо, прям бери. И бизнес-молодость то же самое вещала, угу, да, первое время. И Аяза прикрыли ровно в тот момент, когда он стал вещать о том, что нужно быть в потоке, нужно, значит, расслабиться, вот, угу, эта вот вся история, там, Хари Солнце, Хари Кришна, там, расслабься, денежки придет. И вот ровно в тот момент, значит, его хлопают. Почему? Потому что всю эту огромную машину лайк-центра, которая тебе, там, не знаю, несколько лет вещала, что надо работать как раб на галерах для того, ага, чтобы заработать деньги, развернуть в сторону вот этого там принятия, да, там, ага, это, мантр всяких, это сложно. Ну, это мое мнение. Ну, одна из причин, как бы, почему все так случилось, как случилось. Вот. Очень хочется, чтобы люди более осознанно сами подходили к тому, кого они слушают. Потому что говорить не мешки ворочить.
7: Марина, все-таки я вижу эту картинку в той же самой запрещенной сети 30 секунд. Человек рассказывает в эти 30 секунд так красиво, так ярко, и ты думаешь, на самом деле, какой предприниматель? Дальше то, что этих 30 секунд не входят уже в кадр, там уже не поймешь, что там человек транслирует. Все-таки нужно ли контролировать такое?
8: Я думаю, что это сложно контролировать. Угу. Крайне сложно. И опять-таки, угу, а как это контролировать?
7: Но все-таки у нас есть всякие органы, которые должны контролировать. Все-таки это скопление людей, это своего рода секта такая. Может быть, я грубо ее называю, но там же, ну, какую-то идеологию.
8: Опять-таки, возвращаясь, угу, к Аязу, ну, доигрался. Доигрался. Угу. Бизнес-молодость была, доигрались. То есть, угу, сейчас один в свою сторону Осипов вещает, да, Дашки в свою сторону вещает. Угу. И очень аккуратно они это вещают, заметьте.
7: Угу.
8: Был замечательный товарищ Гребенюк, угу, тоже пропал с радаров. То есть, если мы говорим про какие-то крупные истории, то я думаю, что все-таки это контролируется, и контролируется прям основательно. Если мы говорим про что-то мелкое и локальное, то тут мы с вами должны включать критическое мышление и, угу, включать голову.
7: Угу.
8: То есть я человек взрослый, осознанная, взрослая тетя с больной спиной, да, там, кредитом, ребенком, ипотекой.
7: Угу.
8: Очень, конечно, хочется найти какую-то волшебную кнопку и волшебного дядю, который мне сейчас за 15 минут расскажет, как надо построить бизнес, да, и я там ему отнесу, не знаю, 100 тысяч рублей, и будет мне счастье, через 2 месяца я заработаю 1 000 000.
7: Угу.
8: Но я же понимаю, что так схема не работает. Ну, возможно, надо кому-то обжечься один раз, чтобы понять, что действительно так не бывает. Такое тоже есть. То есть у каждого свой жизненный путь и свой жизненный опыт. Но мы же сами несем ответственность за свою жизнь.
7: Конечно.
8: Ну, ребят, ну включайте голову, ну думайте, кому вы идете, на обучение, на менторство.
7: Немного о финансах поговорим по вашей теме. Какой главный финансовый миф вы чаще всего встречаете в нашей республике, в Дагестане? Да, Кавказ в целом, если взять.
8: Я зарабатываю много денег.
7: Ага.
8: Много сколько? 500 тысяч в месяц я зарабатываю. Ну, давай посчитаем, минус 300. А где ты зарабатываешь 500? А я вот где-то я зарабатываю 500. Никто не считает. Ну, ладно, никто. А большая часть не считает. Либо...
7: Вопрос сейчас здесь возник. Как вы проверяете первым делом у компании, когда собственник говорит, у меня все хорошо? Вот как это?
8: Ну, покажите мне свою отчетность. Есть три кита, на которых, значит, строится вся аналитика, да, и наше представление о компании. Это отчет о прибылях и убытках. То есть это сколько денег мы с вами заработали. Это отчет о движении денежных средств. Это сколько фактически денег в компанию пришло и куда они ушли. И это баланс. Управленческий баланс, он показывает, где находится ваша прибыль. Почему? Потому что в 95% прибыль не равно деньги. То есть бухгалтер приходит и говорит, ребят, мы с вами классные, мы заработали миллион в этом месяце. И собственник такой, все здорово, мне, пожалуйста, дивидендами миллион, давай, я заработал, я классный. Ему отдают деньгами этот миллион, а по факту-то этот миллион, он может быть в долгах, в дебиторке, то есть клиенты нам должны, мы им отгрузили товар, они нам денег не отдали. А этот миллион может быть на остатках. Вот, то есть товар, который лежит у тебя на складе, он-то твой, как бы, ну вот она твоя прибыль, ты товар купил на миллион, положил его на склад, все, нет миллиона. Хочешь, ну там, не знаю, макаронами забери, штукатуркой забери, пойди там этот свой миллион, ну явно не деньгами. И очень мало финансистов и мало бухгалтеров, которые собственнику это объясняют, что ты, конечно, классный, ты денег заработал, но денег нет. И вот объяснить собственнику, что вроде как, не, ну я же заработал, но как это я забрать не могу? Это надо еще умудриться. Вот, поэтому, когда прихожу в компанию, мне рассказывают, что у нас все хорошо, мы там деньги зарабатываем, мы там никому ничего не должны. Я говорю, ну покажите мне три вот эти волшебные бумажки, я там сама разберусь, насколько вы молодцы, насколько не очень. А потом начинается, ой, у нас баланс не сходится. А почему он у вас не сходится? Ой, но он же управленческий, он не должен сходиться. Товарищи собственники, если вам бухгалтер или финансист говорит, что управленческий баланс может не сходиться, надо увольнять такого бухгалтера или финансиста. Вот честно. Вот вообще неважно, управленческий или бухгалтерский этот баланс, он должен сходиться. Ну, он на то и баланс, да, чтобы там дебет сошелся с кредитом, да, актив с пассивом сошелся. А в тот момент, когда он у вас не сходится, ну, это вот ваша та самая прибыль, которую в какой-то момент времени вы решили вытащить деньгами. Вот и здравствуйте.
7: Марина, что важнее при масштабировании бизнеса,

0: Если у тебя маркетинг работает оторвано от аналитики, от финансового блока, и финансовый блок находится в оппозиции, делов не будет. То есть ребята эти должны обязательно между собой дружить. Почему? Потому что финансист или аналитик, он может помочь маркетологу как раз-таки оцифроваться, либо построить гипотезы на основании, финансовые гипотезы на основании там, рекламных бюджетов. А финансист может сказать, сколько денег компания может себе позволить потратить на рекламу, чтобы не порваться. Угу. То есть условно у нас с вами есть, там, не знаю, 100 тысяч, да, вот вы в 100 тысяч уложитесь. Маркетолог говорит, нет, мне 500 надо. Ну, я очень за тебя рада, что тебе надо 500. Я сейчас пойду с собственником посовещаюсь, где мы эти будем оставшиеся 400 брать, и к тебе вернусь. Вот в таком русле должен обязательно строиться диалог. А у нас часто, как бывает, маркетологи приходят и говорят, у нас есть замечательная теория, мы ее сейчас будем тестить. Угу. Вот очень хорошо, а деньги есть на тестирование? А половина собственников скажет, что ничего страшного, давайте дадим. А потом зарплату выдать нечем, или здравствуйте, налоги, нам налоги платить нечем. Опять-таки, возвращаюсь к осознанности, к тому, что с головой нужно ко всему этому делу подходить. Маркетинг – очень важная история, то есть продажи – это сердце компании, да, маркетинг – это ноги компании, а финансы – это голова, это мозги. Вот, и если у тебя там дурная голова ногам покоя не дает, ну, как бы грусть, печаль, значит, кого-то менять надо.
1: Марина, назовите все-таки одну вещь, на которую дагестанские предприниматели тратят слишком много денег, и все-таки одну, на которую экономят совершенно зря.
0: Очень много тратят на переделку чего-то, очень много тратят. То есть изначально подходят либо не... Ну, пытаются сэкономить... Ну, опять-таки, на чем экономят? Экономят на кадрах. Угу. Это вообще наше любимое мероприятие. Угу. Мы прям хотим все... Мы, они, вы хотят, чтобы, значит, специалистам, который стоит условно 300 тысяч, работал за 50, но при этом выдавал результат как за 300. Вот. И очень много денег тратится как раз-таки на том, что пытаются привлечь, особенно на старте, дешевых специалистов, а потом за ними переделывают. Угу. То есть мы там решили сэкономить, к примеру, на шеф-поваре, и вместо там 200 тысяч, да, или 250 взяли шефа за 100. А потом через месяц поняли, что кухня не работает, меню у нас какое-то непродаваемое, никто к нам не идет, да, или у нас невкусно. И убираем этого шефа, привлекаем того, которого подороже. А на того, которого подешевле, деньги уже потратили, а теперь этому, который подороже, деньги заплати за то, чтобы он переделал. И такая история не только в общепите. То есть мы пытаемся, мы, они, вы, пытаются экономить, например, на СММщиках, да? Угу. На маркетологах тех же моих любимых пытаются экономить, на автоматизации. То есть мы на всем на входе пытаемся сэкономить, а потом такие, вот, блин, скупой платит дважды, а иногда и трижды. И начинаются все эти переделки.
1: Марин, вы все-таки прошли путь от Махачкалы до Москвы.
0: И обратно, как Ломоносов.
1: И обратно, да. Что из этого? Чему вас все-таки научил Дагестан? Что оказалось полезным в Москве? Что бесполезным, допустим? А что, наоборот, вашим стало, знаете, таким преимуществом?
0: А чему научил Дагестан? Гибкости. Угу. Гибкости. Это первое. Второе... Мы все в хорошем смысле этого слова жулики. Угу. То есть где-то с кем-то договориться, где-то урвать, где-то там как-то обойти, где-то какие-то серые схемы, где-то белые схемы. Ага. Вот когда я со всем этим багажом, значит, пришла в первую московскую компанию, на меня собственник посмотрел и сказал, ты вообще, ты сидела, что ли? Ну, а как бы откуда это все? Я говорю, ну нет, как бы Бог миловал. Вот, а поэтому мы очень живые. Мы очень живые, мы очень живучие. То есть, несмотря на вот такое количество бизнесов, которые работают в ноль или в минус, но они не сдаются и они работают, угу. Мне кажется, это вот только у нас такая высокая концентрация. То есть среднестатистический предприниматель где-нибудь в средней полосе России, он такой месяц-два поработал, но что-то не получается, надо менять там. Лапки сложил и пошел там либо обратно в найм, да, либо что-то другое делать. Наши же вообще не сдаются. Кто сдох, тот и лох, это про нас. Угу. То есть вот он до талого будет там продавать, он, не знаю, там до талого будет качать этот бизнес, пока у него что-то там где-то не получится.

0: Про конкуренцию в Дагестане давайте поговорим. Есть ли рынок, где побеждает лучший проект, а не тот, у кого больше знакомств?
1: А, провокационный вопрос. Лучший проект, а не больше знакомств. Ну, наверное, 50-50.
0: Почему все-таки у нас в Дагестане воспринимают конкурента как врага? Вот, а не как, знаете, стимул развиваться. Чаще всего, ну, на мой взгляд, это психология своего рода. Потому что у нас как? Вот я это не умею делать, и ты тоже не должен уметь делать. Вместо того, чтобы вот ты это делаешь, давай-ка я научусь так же, как и ты.
1: Ой, а у меня другое мнение по этому поводу.
0: Можно?
1: Его? Мне кажется, все вот эти наши клонированные бизнесы, 28 тысяч штук одинаковых, они как раз-таки получились. Почему? Потому что, ой, ну сосед смог, и я смогу. И не важно, что у нас там, не знаю, на одной улице 4 продуктовых магазина, а домов-то больше не стало, как бы в итоге никто не зарабатывает, ничего страшного. Вот тут он классный, и я точно так же смогу. Почему у нас огромное количество кофейно-общепитов? Потому что, ну, вот там какой-то знакомый мой смог открыть кофейню, и я сейчас то же самое смогу. И возвращаясь к вопросу про нашу активность, да, там, и живучесть. То есть вы же никогда среди мужчин, мальчиков не скажете, что у вас кофейня убыточная. Вы же будете сидеть и рассказывать, какой у вас крутой бизнес, и вы там себе, не знаю, Майбах уже 20-й купили только благодаря этой кофейне, и дом строите там третьей жене уже благодаря кофейне. Вот он сидит, такой, ну да, он классный, я тоже так хочу, я пойду кофейню открою. И у него ничего не получается. Он же не может сказать, что у него ничего не получается. Он тоже сидит в сказке, рассказывает, как у него все здорово. И вот так, значит, воздушно-капельным вся эта история про успешный бизнес и передается.
0: Марина, по поводу вот жен, давайте поговорим о нем. Это очень острая тема. Я, насколько знаю, есть всякие бизнес-форумы для женщин. Женщины в бизнесе. Успешные, там, леди и прочее. Название-то, конечно, очень хорошее подавали всем. Все-таки на таких бизнес-завтраках, которые тоже я встречаю в социальных сетях, вот приглашают всех, я так понимаю, вот лично мое мнение, что ничему нормальному не научат. Ну, как вы сказали, нужно включать критическое мышление. Все-таки, на мой взгляд, что я какую картину себе построил, что это женщины, которые являются вторыми женами, на мой взгляд, картина такая, что мужья им открыли свой бизнес, вот лишь бы чем-то занимайся. Чаще всего этот бизнес, он даже и не считается, не поймешь, как вообще там идет, есть ли какая-то прибыль. Вот лишь бы был у меня свой бутик, магазин, магазин платков и прочее. Как вы вас вообще смотрите на это? Это бизнес или что вообще?
1: Слушайте, я прекрасно смотрю на это.
0: Ага.
1: Я искренне завидую этим женщинам, честное слово. Почему? Потому что не только в Дагестане.
0: Я не человеческий фактор ваш хотел узнать, а вот все-таки с бизнеса.
1: Рассказываю. Значит, не только в Дагестане, но и особенно в Москве распространен термин, как бизнес моей жены обходится мне в месяц сколько-то денег рублей. Вот, ну, как бы у кого насколько широкий карман, да, у кого-то рублей, у кого-то долларов. Бизнес моей жены обходится мне в месяц 300 тысяч, да, там, или бизнес моей жены мне в месяц обходится 100 тысяч. То есть имеется в виду... Она чем-то занимается, она не выносит мозги мужу, при этом он там периодически покрывает ее минус в этом бизнесе, и всем хорошо. Является ли это бизнесом? Ну, это бизнес, который не зарабатывает, давайте так.
0: Так это семейный расход,
1: да,
0: причем дорогой.
1: Да, ну почему нет, если он может себе это позволить? Ну, может человек себе позволить содержать бизнес жены. Ну, пускай развлекается. Кто мы такие, чтобы им в чем-то отказывать? Мозг не выносит, не выносит. Дома чисто убрано, все, женщина при деле, женщина развивается. Там, не знаю, не обязательно, что это салон красоты, какие-то ноготочки. То есть у меня был кейс, когда у девочки было свое швейное производство. То есть у нее был штат там порядка 150 человек так-то. И эта история каждый месяц минусила там 200-250 тысяч. Муж покрывал эти расходы, но при этом, извините, у нее 150 человек работало. То есть он говорил, мы занимаемся социальным проектом. У меня жена занимается социальным проектом. Мы вот благотворители такие. И всем хорошо. Бизнес, ну, бизнес убыточный, но бизнес. А при этом у нас же очень...
0: Я извиняюсь, это в Дагестане у нас.
1: Нет, это была Москва. Ага. А в Дагестане у меня были, значит, кейсы, когда вот пошла я на такое мероприятие, значит, бизнес-завтрак, там сидят 20 женщин, рассказывают про женскую энергию, энергетику, что значит мы должны быть там в потоке, вот эти вот там чакры свои открыть, там подышать всеми причинными местами, надо, чтобы денежка пришла. Вот. А я держалась, честно, из последних сил. То есть я прям, я слушала. И в конце, значит, я задаю вопрос, я говорю, дамы, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас вообще деньги зарабатывает? Ну, есть там, не знаю, соло мамы, например, да, или кто-то из вас квартиру, может быть, себе купил на деньги от бизнеса или машину. Нет. У всех мужья, у всех папы, там, братья, ну, кто-то помогает деньгами. Ну, я искренне считаю, что деньги, тем более большие деньги, когда говорю большие, это там от миллиона, даже от 700 тысяч в месяц, они не могут зарабатываться в женской энергетике. То есть вот эта история про то, что надо расслабиться, да, там, значит, вот этот ручеек, там, медитацию по утрам послушать, быть в потоке, в ресурсе. Это в моем понимании, в моей картине мира, это не про бизнес, я такого не видела. Ну, то есть у меня в моей жизни нет таких примеров, мужчины или женщины, которые были бы прям в потоке, такие расслабленные, начали на расслабоне и там что-то еще умудрялись при этом зарабатывать. Ну, я такого не видела. Вот, для меня все-таки бизнес это про, это просто про мотивацию в первую очередь, это про дисциплину, это про работу и про зарабатывание, это про план, декомпозиция, то есть потихоньку от одной цели к другой, как бы идем, да, там и достигаем каких-то поставленных результатов. А есть ли в этих бизнес-клубах и на бизнес-завтраках дамы, которые умеют зарабатывать деньги? Они есть. Но они совершенно с другим подходом к этой жизни, они совершенно про другую энергетику, и они совершенно про другое ощущение себя. То есть вот женщину, которая, бизнес которой обходится мужу там, или папе сколько-то денег в месяц, и женщина, которая зарабатывает деньги сама, это, вот, их прям сразу можно отличить.
2: Как?
1: Они считываются по-разному, они ведут себя по-разному. Это разная эргономика, это разная речь, это разная подача себя. То есть та, которая зарабатывает, она всегда более собранная, она всегда в такой оборонительной позиции. То есть я втащу. Это про женщин, которые зарабатывают сами. А женщины, которые могут себе позволить быть расслабленными в ресурсе, то есть, ну, конечно, она более мягкая, она более спокойная, она чаще даже более улыбчивая, нежели та, которая там, не знаю, херачит 24/7, чтобы заработать эти деньги. Вот, поэтому и та, и другая история имеет право на существование. То есть кому-то комфортно так, кому-то комфортно в другой ипостаси. Как бы каждый выбирает свое.
0: Можно очень провокационный вопрос?
1: Да, давайте.
0: Марина, если завтра убрать вот все знакомства, родственные связи, мужей, личные договоренности, какой процент дагестанского бизнеса выживет за счет исключительного продукта и управления?
1: Единица. Если еще убрать все, что сказали вы, плюс нормально платить налоги и все серые схемы, с которыми работают большая часть наших предпринимателей, то останутся единицы. И причем даже эти единицы очень сильно потеряют в чистой и маржинальной прибыли.
0: Есть ли у нас в Дагестане предприниматели, которые не бизнесмены, а просто научились хорошо зарабатывать?
1: А что вы подразумеваете под бизнесменами?
0: Бизнесменами все-таки это люди, которые как предприниматели наладили свое производство и прочее. А есть люди, которые вот просто здесь купили, продали и все. Хапанье какое-то своего рода.
1: Хапальник купили. Так у нас все купили-продали.
0: А, все-таки не про бизнес.
1: Ну, большая здесь часть у нас. Нет, ну подождите, ну купи-продать это тоже надо уметь. То есть, если мы говорим про купи-продай вот с теми масштабами, с которыми работаю я, то это, конечно, про системный бизнес. То есть он системно покупает, а системно перепродает. Вот, это еще умудриться надо, как бы на этом заработать, там поймать, да, вот эта вся история. А если мы говорим про каких-то мелких ребят, которые здесь купил, там продал, то это, конечно, не бизнесмен, это челночников, как раньше называли?
0: Сейчас вот вертится на языке, но я примерно понимаю.
1: Вот это слово.
0: Что сложнее все-таки для дагестанского предпринимателя, заработать первые 10 миллионов или научиться управлять ими все-таки?
1: Научиться управлять.
0: Скажите, пожалуйста, вот где делают ошибки многие, вот между тем и тем?
1: Давайте скажу на примере.
0: Сэкономим, так сказать, тем, кто хочет пойти на всякие бизнес завтраки и прочее. Вот сейчас Марина нам ответит на этот вопрос.
1: Вот давайте на примере маркетплейсов. Uh-huh. То есть на маркетплейсе заработать первые деньги очень просто.
0: Uh-huh.
1: То есть заработать на маркетплейсе, не знаю, там первый миллион-два, это намного проще, нежели заработать эти деньги в офлайне. Значительно проще. И очень часто бывает случается какая ситуация. То есть компания растет, а собственник ментально не успевает расти за оборотами компании. То есть ты там за год, за два, за полтора на маркетплейсе, ребят, при правильном подходе, при правильном выборе продукта, при правильной нише, при правильно выстроенной финансовой модели хотя бы, этого всего можно достичь. То есть я не говорю, что мы сейчас все дружно пошли на маркетплейсы, да, там мы начали зарабатывать конские деньги. Нет. Но там деньги зарабатываются реально быстрее, нежели в офлайне. И к тому моменту, когда у тебя компания начинает зарабатывать уже там первые 10 миллионов чистой прибыли, ты как молодой собственник просто физически не успеваешь набраться нужных тебе скиллов, да, там, обрести внутреннюю опору для того, чтобы правильно управлять этими процессами. И здесь очень важно не бежать в масштабирование вот с такими круглыми глазами, да, а остаться на этом месте, научиться правильно управлять командой, научиться правильно управлять деньгами, мыслить более системно, и только после этого начинать зарабатывать больше и после этого масштабироваться. Потому что на моей практике было очень много ребят, которые сложились только потому, что они ментально не успели вырасти. То есть они не понимали, как всей этой махиной управлять. Как управлять этими деньгами, как управлять этими процессами, как правильно топов нужно нанимать, да, которые будут дальше с линейным персоналом работать, в какой момент нужно набирать больше людей, в какой момент нужно взять уже человека, который стоит там, не знаю, дорого, да, но при этом он снимет с тебя много головной боли. Поэтому я искренне считаю, что в современном мире заработать проще, чем управлять тем, что ты уже заработал.
0: Марина, все-таки вот я обычный джигит из Дагестана, который еду, сейчас слушаю радио Диалог ФМ, слушаю наш разговор, у меня есть деньги, я заработал на бизнес, я хочу куда-то вложить, либо я хочу управлять, научиться этими деньгами. Куда здесь в Дагестане обращаться, если вокруг одни бизнес-завтраки, форумы и прочее, но на мой взгляд это все какая-то, знаете, имея критическое мышление, человека, который не раз обжигался и боюсь обжечься, где этому всему научиться у нас здесь?
1: Честно, я не знаю. То есть все, что есть у меня, это мой жизненный опыт.
0: Угу.
1: Я не знаю, к кому бы я пошла.
0: Угу.
1: То есть вот сейчас, на данный момент, не знаю, я бы, наверное, поехала в Сколково, но это дорого, честно. То есть поехать обучиться в Сколково, сказать, что они дают какие-то знания... Ну, нет. Скорее, я бы туда поехала только, опять-таки, для того, чтобы поймать нужное окружение, для того, чтобы пообщаться с предпринимателями, которые уже что-то сделали, выстроили. Но это про большой масштаб. Если мы говорим про что-то небольшое, ну, у нас же есть разные бизнес-клубы. Кто у нас там на слуху? Ля-Риба, например, у нас на слуху, да? Ну, наверное, туда. Вот. А потом Бесом у нас есть бизнес-сообщество. То есть туда можно пойти сходить, там толковые ребята есть, с ними пообщаться.
0: Понятно, спасибо. Так, скажите, пожалуйста, если я, допустим, прихожу в дагестанскую компанию, вижу там красивый офис, как у нас любят, да, представляете, дорогие машины владельцев, миллион подписчиков, что заставит все-таки заподозрить, что внутри совсем не все так красиво, как кажется? Все-таки вот эта оболочка, ну, как все-таки это понять?
1: А вы как кто туда пришли?
0: Как человек, который все-таки клиент этой компании, с которым я хочу иметь, например, какие-то бизнес-проекты или прочее, или, допустим, как бизнесмен, который хочу сотрудничать с этой компанией.
1: Слушайте, а, наверное, никак не поймете.
0: Угу.
1: А почему? Потому что у меня были такие, ну, то есть я знаю компании, у которых офис, это просто вот ты заходишь, и у тебя ощущение, что ты в Москву куда-то попал. Это настолько дорого, богато, это настолько вот со вкусом оно, вот все, как мы любим, да, то есть, а когда начинаешь погружаться уже внутрь, смотреть внутрянку компании, то как бы там и жить-то недолго осталось. Либо там очень много заемных средств. Инвестиционных, то есть, ну, компания просто вот живет на заемные, не на свои. Как ты это поймешь как клиент? Ну, никак ты это не поймешь. И что у нас с вами остается? Правильно, наше доброе сарафанное радио. Угу. Ты приходишь к другу и говоришь, слушай, я вот там с тем-то хочу дела иметь, что ты про него можешь мне сказать? И он тебе говорит, я вот там с ним-то дела имел, лучше к нему не ходить, какой-то он мутный тип, что-то там не то. Или же наоборот, я там пошел с ним, у нас там было какое-то дело, вот он себя очень хорошо показал, проявил, там все здорово, все как договаривались, как бы, ну вот с ним можно иметь дела. А у нас же вообще в Дагестане очень на первом месте всегда репутация. То есть для нас честь, репутация... Ну, по крайней мере, мне хочется искренне в это верить, что до сих пор это все на первом месте. Как для мальчиков, да, так и для девочек. За пределами республики как-то вот более вальяжно к этому, скажем так, относятся, нежели здесь.
0: Мы говорили о маркетплейсах, и вы сильны в этой сфере. На ваш взгляд, все-таки маркетплейсы рано или поздно уберут? Убьют ли офлайн точки? Потому что мне, например, не хочется вериться, что лет через 10 все превратится, например, в городе как пункт выдачи заказов.
1: Нет, я не думаю. Вообще, мне кажется, что, опять-таки, если говорить про нас, девочек, то мы уже в какой-то мере даже наигрались в эту историю. Уже все-таки хочется прийти в офлайн-магазин, эту вещь потрогать, померить, то есть там пошопиться, с девочками походить, погулять. Этого не отнять. То есть у нас, у девочек, вот эта социальная история, у нас, конечно, этого не отнять. Не думаю, что офлайн прям совсем умрет, но, опять-таки, если говорить про офлайн, то есть у них где продвижение? У них продвижение там же, в интернете, только через нашу с вами любимую запрещенную сеть.
0: Марина, напоследок вопрос, у нас ограниченное время. Назовите все-таки три вещи, которые бы вы запретили дагестанскому предпринимателю делать именно. Если он хочет построить бизнес не на 5 лет, а на следующие, допустим, 20, что бы вы запретили?
1: Вообще даже думать о том, что вы можете построить бизнес на следующие 20 лет.
0: Это первое.
1: Это у нас сейчас все настолько непредсказуемо и настолько сейчас все меняется, что даже крупные компании, они не строят прогнозы на 3 года вперед. Они в лучшем случае строят прогноз на год вперед, и при этом еще внутри этого года они редактируются. Поэтому мечтать о том, что вы сделаете там какую-то, наверное, стройка. Вот какая-нибудь стройка или какое-нибудь животноводство, то есть что-то крупное, наверное, да. А если говорить про товарный бизнес, то так далеко я бы, конечно, не заглядывала.
0: Спасибо большое. Я напомню, что у меня сегодня в гостях была Марина Концедуалова. Она умеет открывать рестораны, она умеет открывать магазины, производство, строить, продавать и предприниматель. Марин, спасибо вам большое за сегодняшний честный, открытый разговор. Мне было приятно с вами пообщаться. И скажите все-таки, если, допустим, нас сегодня услышали какой-то предприниматель и хочет иметь дело именно конкретно с вами, Марина, как вас найти все-таки?
1: Спасибо вам большое за то, что вы меня позвали. Было очень приятно пообщаться с умным человеком. Как меня найти? Ну, наверное, позвонить в вашу студию, а я, соответственно, оставлю свои координаты.
0: 66-104-8. Телефон прямого эфира в Махачкале. Звоните, и, конечно, любого гостя нашего можете найти. Марин, спасибо большое. Это была программа «Вечерний сеанс». Услышимся здесь, на волне радиостанции «Диалог ФМ».
2: А вечером после работы.
3: А вечером кто в пути?
2: А вечером
3: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог ФМ.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше.
11: Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай.
12: И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
13: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни. хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года УФАС Дагестана наложила штрафы на сумму 50 миллионов рублей на нарушителей. Об этом сообщил глава управления Каир Бабаев. Из этой суммы уже взыскано более 36 миллионов рублей. Основное внимание управление уделило предотвращению нарушений в сфере госзакупок. В данном направлении ведомство получило более 400 обращений, по половине из которых были выданы предписания о необходимости устранить выявленные нарушения. Комиссия Росрыболовства единогласно утвердила план по выпуску более 1,3 миллиона мальков сазана в водоемы Дагестана. Выпуск планируется в рамках компенсационных мероприятий и должен быть завершен до 30 ноября. Отмечается, что ранее в Каспийское море уже выпустили более 4 миллионов мальков. Махачкала вошла в предварительный план просветительского проекта «Поезд Победы». По данным, предоставленным Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», передвижной музей посетит столицу Дагестана с 13 по 14 октября. Местные жители и гости города смогут увидеть экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Президент США Дональд Трамп поддержал предложение о смягчении санкций против России в обмен на освобождение ряда заключенных. По информации, опубликованной в издании Atlantic, инициатива была одобрена главой Белого дома несколько месяцев назад, однако обсуждение вопроса пока находится на начальном этапе. Испания увеличила визовый сбор для граждан России на 1500 рублей, доведя его до 8800, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Кроме того, к этой сумме добавляется сервисный сбор визового центра в размере 1400 рублей. Повышение тарифов обусловлено изменением курса евро по отношению к рублю. Россия занимает 10-е место в мире по потреблению кофе, согласно данным профильной международной организации. Первые строчки в этом списке занимают США и Бразилия. Следом идут Германия, Япония, Индонезия, Италия, Франция, Китай и Вьетнам. Отмечается, что средний россиянин потребляет около 1,8 килограмма кофе в год. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговоров будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить, каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился. Хотел он летом снова за дело взяться, да никто не согласился ему помогать. Попробовал он один строить, но понял, что не справится, и отправился за советом к мудрому старцу. Взял старец чашу с водой, капнул каплю на цветок и сказал: «Одной капли и травинки мало, а множество капель всю землю напоит. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается. Назначь день и собирай людей». Пошел тогда крестьянин по деревням и везде повторял слова старца. В назначенный день собрались сотни крестьян. Одни из каменоломни камни возили, другие их обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса SuperJob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которая вступит в силу 1 октября. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%, в остальных регионах – 10% и 8% соответственно. Если россиянин внезапно получает сообщение о входе в его аккаунт на портале госуслуг или мобильное приложение банка, ему надо как можно скорее самому войти в эту учетную запись и сменить пароль. Такой совет дал пресс-центр МВД России в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве пояснили, что если зайти в свой аккаунт после получения подозрительного СМС не получится, пользователю необходимо сменить пароль путем обращения в многофункциональный центр, если речь идет про госуслуги или банк, приложение которого кто-то вошел вместо него. При таком обращении учетная запись, которая могла подвергнуться взлому, будет сначала заблокирована, чтобы предотвратить злонамеренные действия. Затем ее владелец сможет восстановить доступ к ней с измененным паролем. И в завершении выпуска: ряд продуктов к Новому году можно приобретать уже сейчас, чтобы избежать декабрьского ажиотажа. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. По словам экспертов, заблаговременно можно покупать продукты с длительным сроком хранения, которые сохраняют свои свойства в течение нескольких месяцев. Это, например, крупы, макароны, консервы, мед, чай и кофе, растительное масло. Кроме того, заранее можно купить продукты для новогодней выпечки: сахар, муку, сухофрукты, некоторые виды орехов, шоколад и какао. При этом важно проверить срок годности и целостность упаковки товара и убедиться, что в домашних условиях удастся обеспечить надлежащую для хранения температуру и влажность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог FM». Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В ответ на комплимент достаточно просто поблагодарить. Не нужно преуменьшать свои достоинства или отвечать встречным комплиментам из вежливости. Искреннее спасибо – лучший ответ.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джена Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог,

0: у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник, если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок, по прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... Тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобный семинар и думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
3: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
1: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Личный коуч.
1: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. «Нет, сегодня не могу, у меня совещание, нужно сдать проект. Сроки горят, все горит». Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: «Как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели?» С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос: кто сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег? Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты и экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время, время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% — во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь, кто сэкономит ваше время и повысит качество результата. Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.
0: Личный

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дербенте полицейские задержали двух подростков, которые украли чипы для электроники из пунктов выдачи заказов. Схема работала следующим образом. Один из них отвлекал оператора пункта выдачи, другой в это время забирал из посылки чип или процессор. Затем они оформляли отказ от товара и возвращали пустую упаковку сотруднику. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает физлицам вывозить из страны наличные рубли в объеме более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза. Одно из исключений позволяет вывозить деньги через определенные аэропорты, список которых утверждает правительство. Россия запланировала рекордное увеличение военных расходов на следующие два года, сообщает агентство Reuters. В следующем году общие оборонные расходы достигнут более 17 триллионов рублей, что на 32% превышает показатель, заложенный в бюджете на текущий год. На портале Госуслуг запущен сервис для создания брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис позволяет пользователям подготовить проект брачного договора в интернете, после чего останется лишь удостоверить его у нотариуса. За год авторы ВКонтакте заработали свыше 1,6 миллиарда рублей благодаря продаже товаров через посты и клипы. Соцсеть подвела итоги первого года работы функции, которая позволяет создателям контента размещать ссылки на товары в своих публикациях. Наибольший доход одного из авторов составил 33 миллиона рублей. Из-за повышенной тревожности у россиян все чаще стали проявляться фантомные болезни. Увеличилось число обращений к врачам среди молодых людей, которые жалуются на реальные симптомы, хотя медицинские обследования показывают, что с их здоровьем все в порядке. Пациенты часто упоминают такие симптомы, как температура до 37,5, боли в различных частях тела, спазмы желудка и дерматит. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги». Деньги – это долг, и когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег, утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия. «Иди в школу», «Устройся на работу», «Купи машину» и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Возникает вопрос. Первое – это коммуникация с людьми, и второе – построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
3: Там можно, кстати, операционные, сервисные процессы можно регламентировать.
2: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям, и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
3: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация – это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». Mm-hmm. То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если uh-huh. У него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
2: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
3: Конечно, люди приходят.
2: Классная идея.
3: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал. Uh-huh. Там, может быть, любые материальные блага. Там, статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего «я», желаемый «я». Можно управлять через нежелаемый «я». Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую. Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве, кстати, 100, сколько там, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку, и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризисе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься, а какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом...

0: формирования негативных мотивов. То есть, вот и все.
1: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
0: Смотрите, деньги — это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и вы... И в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, угу. Вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, угу. То он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. Uh-huh. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему... мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают... Называется паста-тест. Спагетти-тест.
1: Спагетти-тест? Знаешь, да, зефир, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
0: Ну, я не знаю. Я проходил спагетти-тест.
1: Так, и в чем идея?
0: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
1: Так.
0: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, uh-huh. Внутреннюю, групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Uh-huh. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, тебе вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров, кстати, вот... Были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывают. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню.
1: Mm.
0: Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги в условия победы, ну, то есть если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
1: Даже желание быстрее деньги получить, видимо.
0: На самом деле деньги создают надежду. А любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
1: Хорошая мысль, кстати.
0: Не моя.
1: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
0: конечно.
1: Что
0: начинаешь гонять.
1: Веришь, да.
0: А когда ты, у тебя нет, тут, у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, что там, у тебя как бы, и поэтому у тебя, понимаете, вот это состояние, в состоянии, состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала, это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
1: Да, это много споров ходит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали условно, или еще что-то делали, то есть это как бы, такой тоже интересный фактор, потому
0: что... Или всегда травма присутствует.
1: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или, да, еще что-то? Только доходность?
0: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть, угу, потребности, например,

0: реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что нас, предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое, там, это потребители, второе, там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот, и акционеры, у них задача, в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. А или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаете там, свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя, своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, и из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот, они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
1: Ну,
0: генподрядом.
1: Классическая схемка.
0: Да, генподрядом. Внутренний генподряд называется.
1: Самому себе.
0: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
1: То есть они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
0: То есть если инвесторы лезут своими идеями, это конец вообще.
1: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
0: Это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
1: Секретное название?
0: Нет, не буду, говорить не буду.
1: Ну, ладно, но я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб-маркет назывался. Я в нем один.
0: Да? Нет, там другая вообще тема
1: была. Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был, там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
0: Ну, мы отвечали там за кухню.
1: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, по воспоминаниям, по крайней мере, по
0: ощущениям. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места. То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть... А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
1: Купола вот этого не было?
0: Нет.
1: А, да ладно.
0: Нет.
1: Интересно.
0: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании напротив, где гостиница «Золотое кольцо». Угу. Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул джапанис. В принципе, и дизайн скандинавский – это чистый джапанис. Но идея вот эта вот монопродуктовости, mm-hmm. общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов. Он переупаковал вообще кухню. Это просто никто не... Он его будет вспоминать как человека, который переупаковал. Потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах. Есть французская кухня – это французские соуса. Есть китайская кухня – китайские соуса. Понятно, что есть... Например, японская, там тоже свои соуса, там соевый, даши, там, и так далее, и тому подобное. Есть итальянская, там в основном, как и в японской, тоже это качество продукта. А он создал свою, значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно, в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться. Я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил. Ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
1: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Я даже... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
0: Он кажется огромным, он не огромный.
1: Да, но он видимо, это стекло осознает.
0: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот... Это, что это? Большое помещение? Да это небольшое помещение.
1: Ну, видимо, из-за вот этого...
0: Из-за вот остекления, да, там потолок
1: ощущение, 6 метров. Ощущение, что он бесконечный.
0: Он огромный, да. Он не огромный, нет.
1: Да.
0: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему поэтому прошли там лаборатория, там шеф-стейбл, мэт у него был, мы икру свою сделали. Угу. Ну, за нами тоже кто-то копипейстнул в России. И слава богу.
1: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
0: В своем стиле.
1: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
0: Ты обязан найти свой...
1: Свой стиль.
0: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор. Угу. Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там, может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
1: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется и, там, из ряда вещей, и то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос, даже не то, что, не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан, с классной атмосферой, поесть классную еду, для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что, вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные. Вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на ваш взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
0: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков этого все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, угу. Какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Угу. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций, угу. у людей, которые связаны с этим брендом. которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там компания, и я как ее лидер лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компании в моем видении там создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
1: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание, да, впечатления.
0: Ассоциации. Да. То есть мы создаем впечатление,
1: да,
0: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
1: Техникум.
0: Но все равно, нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
1: Ну да. Ну...
0: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой. Там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
1: Просто концепт, ресторан.
0: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем. Там вот эти надувные чебуреки, да?
1: Да-да, кстати, классно.
0: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
1: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может вералиться, то, что создает вау-эффект, как раз про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылись, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
0: Да.
1: Здорово. Про бренд понял? Вот меня еще конкретно кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем, и я каждый день ходил в Зодиак раньше, вот просто, как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что никогда никого не было. И там всегда, я помню, что я
0: пришел... еще хуже сейчас стало. Там вообще никогда никого нет.
1: Вот, а мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ, то есть, и типа, и что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес, просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
0: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей. И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Но потом пандемия, потом рядом открывается Смоленский пассаж 2, потом съезжает там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Но мы за ним ухаживаем, вроде там он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
1: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан всегда с утра. Я с утра ехал в спортзал World-Class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
0: У меня там офис.
1: Я думаю, люди, что тут люди делают? Вообще, мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
0: Не, битком было всегда, битком.
1: Да.
0: На обед.
1: Финальный вопрос у меня.
0: Да.
1: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес — это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все очень прекрасной жизнью. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораны, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох, для того, чтобы туда никто не шел, потому что на самом деле он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
0: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатком. Это Африка сейчас нам показывает, которая по всем прогнозам будет.
1: Хорошо, много детей, которые учатся в правильных местах.
0: Ну, хорошо.
1: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом и если тебе действительно это интересно.
0: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
1: Все говорят, не создавать.
0: Не создавать. Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там, там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там, считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
1: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
0: Да,
1: вообще,
0: спасибо,
1: очень
0: кайфанул.
1: Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Основной фактор, обуславливающий высокие цены на топливо в Дагестане, заключается в отсутствии вертикально интегрированной нефтяной компании. Ранее республика отказалась от такого контроля и передала его в частные руки. Об этом сообщил руководитель УФАС по Дагестану Каир Бабаев. По этой причине регион утратил госрегулирование и теперь полагается на частных операторов, которые приобретают топливо на свободном рынке. В Дагестане прошло контрольное обследование мест для проживания в Зеленоморске и Манасе Карабудахкенского района, организованное Минтуризмом Республики. Эксперты посетили 6 объектов. Целью проверки было убедиться, что все требования законодательства в сфере туризма соблюдаются. В ходе инспекции были выявлены нарушения на 3 объектах. По каждому случаю были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мошенники начали звонить пожилым людям, выдавая себя за сотрудников соцфонда. Они сообщают о единовременной выплате ко дню пожилого человека, которая отмечается 1 октября. Злоумышленники убеждают пенсионеров сообщить им секретный код из полученного СМС, утверждая, что это необходимо для дистанционного перевода денег. С 1 июля следующего года финансовые учреждения будут обязаны указывать информацию о криптовалюте клиентов в справках для антикоррупционных деклараций, согласно проекту указа Банка России. Формы справок о счетах, вкладах и других активах будут включены данные о криптовалютах, цифровых финансовых инструментах, доходах от их реализации и результатах майнинга. В России действует более 150 сервисов, предлагающих услуги онлайн-бронирования жилья для путешественников. Об этом сообщает портал РБК-исследования. В 2022 году Ростуризм указал на существование около 90 таких платформ. Новая карта рынка включает универсальные сервисы, специализированные площадки для различных типов размещения, туроператоров и их агрегаторы, а также другие аналогичные услуги. К 2030 году искусственный интеллект станет причиной примерно 70% увеличения энергопотребления российских дата-центров, пишет Коммерсант. За 5 лет общее потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти на 76%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Академик РАН, главный онколог Минздрава и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что около 64% всех онкологических заболеваний в России сейчас выявляются на ранней стадии. По его словам, это неплохой показатель и по европейским данным тоже. При этом самые распространенные виды онкологических заболеваний в России – это рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте, приводит слова Андрея Каприна РИА Новости. А у женщин на первом месте рак молочной железы, на третьем, как и у мужчин, колоректальный рак. И еще одна часто встречающаяся форма онкозаболевания у жителей России – это рак кожи.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой, фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше, но без труда никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом!»
2: «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая.
1: «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало».
2: «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут».
1: «Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно», — сказала первая.
2: «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая.
1: Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежида. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежида.

0: oldu. Акунал ди устар ждач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акунал ди устар ждач.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации. И совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира.

0: И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти, в скобках сам.
1: Ну да.
0: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
1: Вообще бесперспективно.
0: Согласись, да?
1: Да, да, да.
0: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом, первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии? Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
1: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд, вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
0: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни. Все мировоззрение воспитано.
1: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
0: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
1: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, значит, который говорит, нет,
0: да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
1: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай у меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката.
0: Да.
1: Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов, собственно говоря. Я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
0: И не европейской ментальной культуры.
1: Ну, может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. Да. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Угу. Они были частью истории. А вот
0: то древние... То есть, Веды и Веды.
1: Да. Нет. Ну, древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам. Потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская, а исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, всего того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
0: Там, слово «текстура», да?
1: Да, текстура, да, ну, текстура от слова «текст», а «текст» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова, да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова, меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности, меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
0: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там, мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике, и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке. Китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
1: Это правда, да.
0: Он остается китайцем, мало того. Если, там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет
1: своих соотечественников.
0: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
1: Ну да.
0: То есть за 2 года захватили мир. Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейскую машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
1: Придется смиряться.
0: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, 2 новости, меня, их больше было новостей, но 2 меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
1: Да.
0: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок. Второе – это то, что они сейчас делают не из 2 клеток, а из 3. Они сливают 3 клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все 3 аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
1: да,
0: ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года УФАС Дагестана наложила штрафы на сумму 50 миллионов рублей на нарушителей. Об этом сообщил глава управления Каир Бабаев. Из этой суммы уже взыскано более 36 миллионов рублей. Основное внимание управление уделило предотвращению нарушений в сфере госзакупок. В данном направлении ведомство получило более 400 обращений, по половине из которых были выданы предписания о необходимости устранить выявленные нарушения. Комиссия Росрыболовства единогласно утвердила план по выпуску более 1,3 миллиона мальков сазана в водоемы Дагестана. Выпуск планируется в рамках компенсационных мероприятий и должен быть завершен до 30 ноября. Отмечается, что ранее в Каспийское море уже выпустили более 4 миллионов мальков. Махачкала вошла в предварительный план просветительского проекта «Поезд Победы». По данным, предоставленным Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», передвижной музей посетит столицу Дагестана с 13 по 14 октября. Местные жители и гости города смогут увидеть экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Президент США Дональд Трамп поддержал предложение о смягчении санкций против России в обмен на освобождение ряда заключенных. По информации, опубликованной в издании Atlantic, инициатива была одобрена главой Белого дома несколько месяцев назад, однако обсуждение вопроса пока находится на начальном этапе. Испания увеличила визовый сбор для граждан России на 1500 рублей, доведя его до 8800, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Кроме того, к этой сумме добавляется сервисный сбор визового центра в размере 1400 рублей. Повышение тарифов обусловлено изменением курса евро по отношению к рублю. Россия занимает 10-е место в мире по потреблению кофе, согласно данным профильной международной организации. Первые строчки в этом списке занимают США и Бразилия. Следом идут Германия, Япония, Индонезия, Италия, Франция, Китай и Вьетнам. Отмечается, что средний россиянин потребляет около 1,8 килограмма кофе в год. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-диетолог бренда Madol назвала три неожиданных продукта, которые помогут улучшить сон, снизить стресс и наладить работу кишечника. Считается, что еда на ночь вызывает набор лишнего веса, однако все зависит от типа пищи и ее количества. Если не нарушать простые правила, потребляя в вечернее время вредные жиры с углеводами, отдавать предпочтение легким и при этом питательным продуктам, то можно избавиться от лишнего веса. По словам Madol, есть пища, которая содержит соединения, естественным образом способствующие выработке мелатонина и серотонина, гормонов, отвечающих за регуляцию цикла сна и бодрствования в организме. Диетолог порекомендовала для позднего приема пищи горсть миндаля, небольшую порцию овсянки или киви. Такая пища способствует улучшению засыпания и увеличению продолжительности сна. Напомним, что овсяная крупа долгой варки, порядка 25 минут, содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека. Кроме того, она способна выводить лишний холестерин. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. А миндаль богат полезными жирами, антиоксидантами, витаминами и минералами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если говорить про тренды, что я еще замечаю? Я замечаю, что маркетинг очень плотно заходит, сейчас маркетинг используют для внешних каналов коммуникации, то есть с твоей аудиторией и потенциальными клиентами, но компании, у которых вот есть успех, стабильные выручки и так далее, это компании, которые занимаются внутренним маркетингом. Внутренний маркетинг – это влюбленность твоих сотрудников в твой продукт, в твою компанию, в твою миссию и в то, что ты делаешь.
2: И, по сути, чем выше их замотивированность, тем выше результаты общие.
1: Я тебе больше скажу. Есть официальное исследование института Галлоп. Это вот, ну, я думаю, Галлоп
2: все знают. Да.
1: Тест – один из продуктов. Вот в целом институт Галлоп, который доказал, что влюбленность сотрудников в продукт приводит к 17% увеличения продуктивности и 21% увеличения оборота компании.
2: Офигеть.
1: Вот. Поэтому я считаю, что это точно тренд 2025 года.
2: Внутренний маркетинг.
1: Внутренний маркетинг. Как это можно делать? Во-первых, есть классические инструменты, где руководитель передает вот этот свой вайб на сотрудников, да, то есть он рассказывает про все детали продукта, про уникальное торговое предложение, про то, как компания создавалась, какое у него было видение, какое видение у него сейчас, какую миссию он хочет в этом рынке исполнить через свою компанию. Вот это вот все заставляет у сотрудника, вот оно полностью переделывает его ДНК. У него группа крови становится такая же, как и у компании. То есть вот и он яростно и влюбленно становится защитником бренда. Он начинает продавать его родственникам, друзьям, знакомым. Он начинает с влюбленностью рассказывать об этом клиентам, которые приходят. Он начинает поправлять коллег своих, те, которые делают что-то неправильно. И это дает вот колоссальный синергетический эффект.
2: Супер. За счет чего это можно сделать?
1: Есть классические инструменты. Вот чаще всего используют бланк адаптации, где есть прям вот последовательность информации, которую нужно передать сотрудникам. Второе – это, естественно, индивидуальные коммуникации руководителя с сотрудником, где вот он делает, не эту задачу поставил, еще что-то, а где вот он такой полу по душам разговаривает и делится вот своими идеями, ищет в нем через диалог своего соратника.
2: Угу.
1: Вообще, вот как упражнение, я бы для ребят рекомендовал просто вот открыть глаза на своих сотрудников. Как это делается? Я всегда вот в консалтинге всегда это применял. Мы делаем опросы сотрудников. То есть мы приходим и спрашиваем, в какой компании ты работаешь? А какая уникальность продукта, который вы делаете? Почему клиент должен купить у нашей компании, а не у конкурентов? А как ты видишь дальнейшее развитие нашей компании? Какие минусы и какие плюсы ты видишь? И вот на самом деле, даже если провести вот в первом приближении с сотрудниками эти диалоги, там столько полезной информации появляется, что вот просто.
2: Ну, давайте это ребята заберут как практику, и это прям, мне кажется, очень круто. Я еще сюда хочу добавить, у нас вот в компании, допустим, у нас каждый вторник проходит обучение.
1: Угу.
2: И это тоже очень круто создает, знаешь, вот этот вот какой-то коннект, настрой, заряд, и мы, по сути, синхронизируемся в каком-то видении, получается. И
1: да.
2: Это тоже очень круто работает.
1: Да.
2: И у меня отсюда, знаешь, какой тренд? Короче, это делает «Золотое яблоко», насколько я знаю. У них сотрудники снимают контент внутри, продают товары, будучи там консультантами. И их оттуда поощряют. И даже есть кейс, что там девушка была в консультантах, продавала через свой блог, а потом ее забрали в пиар-отдел. Ну, то есть повысили.
1: Подожди, через личный блог?
2: Да.
1: Через свою страницу?
2: Просто вот сейчас же возможность залетать в рекомендации есть же у всех.
1: Да.
2: Ну, просто вот у всех есть она по факту. Не только у блогеров. Такие алгоритмы, да, слава слава богу. И вот ребята, которые работают консультантами в «Золотом яблоке», снимают контент, рассказывают про продукты, привлекают клиентов, и их, соответственно, поднимают по карьерной лестнице. Ну, то есть это очень крутая такая штука. Можно это как-то тоже внедрить в работу, допустим, не знаю, поощрять развитие, допустим, блога у сотрудников в отношении, там, допустим, твоей компании. И поощрять за это деньгами.
1: Кайф.
2: Ну, допустим, я не знаю, как пример. Вот в Китае очень сейчас большой тренд идет, они все ведут стримы. И ты заходишь в магазин одежды, и там консультант, она может тебя не обслуживать, но она стримы фигачит. Вернее, там два. Один такой офлайн с людьми общается, а вторая фигачит стримы. И ей платит компания отдельную зарплату за эти стримы.
1: Вау.
2: И мне кажется, вот эту идею надо забирать и уже сейчас внедрять. И если ты это настроишь как-то, подвяжешь ссылки какие-то реферальные и так далее, для сотрудника, мне кажется, это же классный дополнительный заработок. И он, не уходя из места работы, дополнительно еще зарабатывает. А сейчас потребность, особенно у поколения Z, у ребятам, которым сейчас 20 лет, да, допустим, да. И там младше, у них же, у большинства есть потребность создавать контент.
1: Да, самовыражаться.
2: Да, да, почему бы это не совместить и не сказать, давайте вы тоже будете продавать наш проект, продукт, и работайте, и давайте мы вам будем платить за это.
1: Такая win-win позиция.
2: Да, все, офигенно. Они так на работе, почему бы не поснимать там?
1: Офигенно.
2: Попробуйте практически вот. Подумайте, кто из команды сейчас у вас может снимать контент в вашем проекте и тоже его дополнительно продавать. Мне кажется, прикольная идея.
1: Да, кайф. Я думаю, никак нельзя обойти эту тему и обогнуть. Однозначно, тренды искусственного интеллекта — это вот must have. То есть, если до определенного времени я и сам где-то игнорировал эти штуки, да, то с выходом ChatGPT-4, OpenAI и всей вот этой вот движухи, все, это невозможно куда-то отодвигать в полку, потому что это тебя точно усиливает. Что я вижу сейчас? Во-первых, искусственный интеллект помогает тебе создавать на уровне вот этой вот скучной работы, если ты там творческий, если ты эмпат, то конкурентный анализ, который мы только что до этого говорили, собирать портреты целевых аудиторий, строить идеи там для контента, маркет-плана там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Ну, про эти тренды, наверное, все и так знают, да. И все говорят. Поэтому это первая часть. Вторая часть, как искусственный интеллект может повлиять, он точно может повлиять, оптимизировать твои косты.
2: Угу.
1: Потому что появились боты, которые можно внедрять и в WhatsApp, и в Telegram-каналы, и в виде онлайн-консультантов на сайте, и появились уже голосовые, то есть можно записать твой голос, и Арман будет отвечать каждой из заявки, каждому клиенту, да, то есть они помогают на уровне создания контента и стратегии, второе, они помогают на уровне обработки всех этих лидов, теперь, внимание, третье, они еще помогают тебе анализировать все данные, то есть теперь тебе не нужно ковыряться в своем Битриксе или АМА, в любой CRM-ке, собирать эти данные в сложные таблицы и так далее. Ты можешь скормить ему все эти данные, и он тебе выдаст финальные заключения и решения, да? То есть он тебе сразу подсветит, тебе не надо ничего искать. Это колоссально сокращает время.
2: Супер.
1: И это еще не все.
2: Угу.
1: Еще в чем сейчас искусственный интеллект силен, это как раз-таки в том, о чем мы говорили с тобой до этого, это в аттестации, в адаптации и в обучении сотрудников. То есть появились HR-овские инструменты вот сейчас повально интегрируют во все это. Ну, то есть в виде практики вот я бы рекомендовал ребятам просто на Ютубе задать простой вопрос. Инструменты искусственного интеллекта для бизнеса. Там миллиарды решений. Ютуб уже вот на косточке разобрал это все. И найти для себя вот 4 инструмента. Один инструмент для маркетинга и креатива, который будет подсказывать идеи. Второй – это найти, как настроить бота. Не нужны никакие программисты сейчас. Элементарных ботов можно настраивать собственными руками без знания программирования. Третье – это разобраться, какой искусственный интеллект может помогать тебе анализировать твои данные. Финки, CRM-ки, продажи, любые виды метриков. И четвертое – найти какое-то решение, которое поможет тебе с обучением твоего персонала.
2: Супер, супер, очень круто. насчет поколений мне очень интересно размышлять, потому что, допустим, ну, какие-то проекты ты планируешь в долгосрочной перспективе, и надо сразу понимать, что потребители есть в моменте, который и есть те, кто со временем будет это все покупать. И вот сейчас активно растет поколение Z, они уже взрослые ребята.
1: Да.
2: То есть иногда сидишь, вот помнишь, сегодня мы сидели с девушкой, ей 19 лет, она уже свой бизнес имеет. И я вот так пока сидел на нее, смотрел и думаю, подожди, ты что, 2006-го? Офигеть. Я об этом думал.
1: Я тоже об этом думал. Да, я думал,
2: 2006-й, это вчера было. А тебе сейчас ты бизнес ведешь, молодец, типа, прикольно, я думал, тебе 5 лет, ну, оказывается, вот так, да, типа, да. Они уже как бы ребята, кто уже взрослеет, и они другие, вот ты же видишь разницу между там нашими родителями, нами, да, допустим, там, и теми, кто вот сейчас вот поколение Z, да, и у поколения Z, интересно, они же уже выросли в эту эпоху, когда, вот, допустим, я еще не сидел в Инстаграме с детства, да, с самого, да, да, да. А они как бы вот тут родились, это уже было, да, все, соцсети и так далее. И они по-другому мыслят. И из-за огромного количества информации у них со временем, короче, больше ориентир идет, знаешь, такой, ну, такое клиповое мышление, и ребята часто смотрят больше на вайб, а не рациональность какую-то. То есть то, какой вайб вокруг проектов. И это очень цепляет. Вот я приведу пример. Роуд. Знаменитая косметика от Хейли Бибер.
1: Так.
2: Это бренд создал, вот просто они создали вайб. Они создали, знаешь, целый типаж девушек, которые используют эту косметику. Называется типаж Clean Girls.
1: Это, прикольно.
2: Ну, дословно, чистые девушки. Это такие девушки, которые, знаешь, вот, ну, реально, как будто их прям много мыли, вот они как будто такие чистые. Бывает же, вот ты смотришь на девушку, она такая чистая прям. У нее как будто ничего не пахнет, у нее все идеально. У нее такая прическа приятная, лицо белое такое свежее. Ну, то есть...
1: А ты инстаграмленная такая, да?
2: Нет, не глянцевая, а именно вот чистая. Я говорю, это вот надо просто чувствовать, видеть, короче. И они создали этот вайб. Они вот это понятие культивировали.
1: Окей.
2: И, короче, теперь смотри, когда девушка покупает эту косметику, она автоматически начинает вот этот снимать контент Clean Girl. И она себя так чувствует. Окей. Это как из серии Rolex равно успех.
1: Да-да-да.
2: То есть это просто вайб вокруг бренда, да? Или кола — это праздник. Тоже же искусственная тема. И вот надо научиться создавать вайб вокруг своего бизнеса, своего проекта. Вот, допустим, вот я сам лично создавал вайб вот вокруг потока. Это была молодежная, классная движуха. Мы специально создавали, допустим, ивенты, где мы там делали это в формате Куачеллы, где ребята приходили в разных луках, мы снимали, выкладывали нарезки, как ребята веселились и обучались одновременно. И вот это мы как постили и передавали этот вайб. И люди сейчас очень ценят, когда вокруг бренда, вокруг какой-то компании есть еще какая-то, грубо говоря, энергия.
1: Okay.
2: То есть они себя начинают потом с этим ассоциировать. И вот это, конечно, сложная категория, тут сложно как-то попрактиковаться, но, ну, допустим, давай накидаем вот так в формате разгона. Вот скажи мне какой-нибудь вид бизнеса, и я попробую туда накидать какой-то вайб, короче, грубо говоря. И я подскажу, как его можно создать.
1: Давай, раз мы уже пошли, давай тогда, ну, про одежду и продолжим историю.
2: Одежду, да? Ну, допустим, какой вид одежды?
1: Давай женский вид одежды 18-30. У нас такой запрос.
2: Окей. Допустим, да, там условно взять и создать вайб, брать разных девушек нестандартной какой-то фигуры, где не какие-то там идеальные стандарты 90-60-90, а разного формата девушек, да, разные фигуры, там, как это называется, груша или там квадратная какая-то фигура, и делать акцент на то, что нету стандартов, а есть, короче, уникальные какие-то ваши фишки во внешности. И, допустим, там выходит девушка и рассказывает, как у нее были комплексы в детстве из-за фигуры, а сейчас благодаря этому она вот это, вот это, вот это, вот такие вот плюсы имеет, да, допустим. Ну, условно, там выходит девушка плавчиха, а у нее там плечи широкие.
1: Да.
2: И она говорит, меня с детства там булили, что я там, у меня широкие плечи, а по факту это мне помогало выигрывать, и я поэтому чемпионка Казахстана, поэтому не смотрите на вот эти все факторы, у вас, ваша фигура, она вот уникальна, вас так Всевышний сделал, поэтому вы должны это подчеркивать. И классно, что этот бренд помогает подчеркивать фигуру. И прикинь, все, ты создаешь контент такой, да, допустим, там, год фигачишь, и у людей в голове ассоциация. Этот бренд одежды про то, что нужно подчеркивать уникальности фигуры, короче, своей.
1: Кайф.
2: И мне не надо быть какой-то стандартной.
1: Да.
2: Им нужно брать модели нестандартные, и ты вот вокруг этого налепляешь разные действия, которые подчеркивают вот этот один смысл. И вот это и есть вайб. И, грубо говоря, ты за счет этого выделяешься на фоне конкурентов, которые просто,
1: да,
2: выкладывают
1: однозначно
2: с вешалки одежду. Ты все, ты уже ассоциация. Ты первое воспоминание, когда они думают о том, что им нужно подчеркнуть свою фигуру. И вот ты уже, это говорят же, top of mind.
1: Да,
2: то есть ты забираешь не просто за счет инструментарных каких-то вещей, там в таргете или где-то еще, а ты на уровне мысли забрал клиента. Это же еще глубже.
1: Да.
2: Поэтому я думаю, что в 25-м году ребята такие проницательные, крутые предприниматели, глубокие, если туда проникнут, то... Ну, типа, это все.
1: Взорвет,
2: да.
1: Взорвет.
2: Вот этим мы и будем заниматься этот год, короче. И знаешь, мне очень-очень нравится вообще вся эта тема с маркетингом, с бизнесом. Для меня это, я вот такое всегда даю определение, что это высокоэффективное творчество. То есть, по сути, есть же вот люди, кто просто хотят деньги заработать, а есть те, кто из этого делает какое-то искусство и кайф. И мне кажется, что вот эти ребята, они долгосрочно выигрывают. И мы вот с Димой решили объединиться, и вот как вы в этом подкасте видели, да, то есть это прям разные полушария, да, у нас работают очень активно, да, как это называется, левое полушарие — это что?
1: Системная,
2: да,
1: часть, правая творческая.
2: У меня правая, короче, как вы поняли. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын. «Папа, можно у тебя кое-что спросить?» «Конечно. Что случилось?» «А сколько ты получаешь?»
2: «Зачем это тебе?»
1: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
2: «Ну, вообще-то 500. А что?»
1: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. «Пап, ты можешь занять мне 300?»
2: «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот.
1: Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да ну их с ними, с 300!» Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели.
2: «Ты не спишь, сынок?» — спросил он.
1: «Нет, папа, просто лежу».
2: «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил».
1: Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца.
2: «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот.
1: «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?» «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото деньгами бога. Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всем известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет деньгами людей. Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту деньгами людей? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. «Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках». Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Киосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дорожные новости.
1: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси. На ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 23 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Основной фактор, обуславливающий высокие цены на топливо в Дагестане, заключается в отсутствии вертикально интегрированной нефтяной компании. Ранее республика отказалась от такого контроля и передала его в частные руки. Об этом сообщил руководитель УФАС по Дагестану Каир Бабаев. По этой причине регион утратил госрегулирование и теперь полагается на частных операторов, которые приобретают топливо на свободном рынке. В Дагестане прошло контрольное обследование мест для проживания в Зеленоморске и Манасе Карабудахкенского района, организованное Минтуризмом Республики. Эксперты посетили 6 объектов. Целью проверки было убедиться, что все требования законодательства в сфере туризма соблюдаются. В ходе инспекции были выявлены нарушения на 3 объектах. По каждому случаю были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мошенники начали звонить пожилым людям, выдавая себя за сотрудников соцфонда. Они сообщают о единовременной выплате ко дню пожилого человека, которая отмечается 1 октября. Злоумышленники убеждают пенсионеров сообщить им секретный код из полученного СМС, утверждая, что это необходимо для дистанционного перевода денег. С 1 июля следующего года финансовые учреждения будут обязаны указывать информацию о криптовалюте клиентов в справках для антикоррупционных деклараций, согласно проекту указа Банка России. Формы справок о счетах, вкладах и других активах будут включены данные о криптовалютах, цифровых финансовых инструментах, доходах от их реализации и результатах майнинга. В России действует более 150 сервисов, предлагающих услуги онлайн-бронирования жилья для путешественников. Об этом сообщает портал РБК-исследования. В 2022 году Ростуризм указал на существование около 90 таких платформ. Новая карта рынка включает универсальные сервисы, специализированные площадки для различных типов размещения, туроператоров и их агрегаторы, а также другие аналогичные услуги. К 2030 году искусственный интеллект станет причиной примерно 70% увеличения энергопотребления российских дата-центров, пишет «Коммерсант». За 5 лет общее потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти на 76%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Венгерская еда, продукты питания, вино составляют предмет гордости венгров. Соответствующие комплиментарные выражения помогут растопить лед в беседе и положить начало развитию личных отношений. После установления отношений спустя какое-то время венгры будут открыты к обсуждению более личных тем. Политические темы являются безусловным табу. Следует избегать любых оценочных суждений, поскольку они могут быть неправильно интерпретированы вашим партнером. Болезненно будут восприняты любые сравнения с соседними государствами, например, с Румынией. Не стоит также путать столицы – Будапешт и Бухарест. Кроме того, следует помнить, что венгры, в отличие, например, от чехов и хорватов, не являются славянами. Критика в адрес венгерской кухни, продуктов питания, вин может обидеть вашего партнера из этой страны. Расстояние комфортного общения в Венгрии обычно составляет длину вытянутой руки или чуть больше. Это обычная зона комфорта говорящих людей в большинстве западноевропейских стран. Физический контакт во время общения не принят в любой из его форм, будь то похлопывание, объятия и другое. Исключение составляет рукопожатие, которым люди обмениваются во время приветствия или прощания. Во время общения важно поддерживать с собеседником зрительный контакт, который в венгерском обществе можно охарактеризовать как прямой и достаточно интенсивный. Важным в венгерской деловой культуре является установление отношений. Вежливая, сдержанная, внимательная, серьезная, искренняя линия поведения будет оценена вашим венгерским коллегой и позволит заложить основы эффективной совместной работы. Деловые встречи проходят, как правило, довольно формально, при этом, однако, не напряженно, а скорее спокойно и даже непринужденно. Для установления доверия в отношениях необходимо время, а также совместное участие в различных социальных мероприятиях. Не позволяйте фамильярности в общении. Формальности в любом случае должны быть соблюдены.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. Я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может, что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы — это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело.
Если вы говорите себе: «Я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам: «Нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» – спросил он. «Для напоминания», – ответил рыбак, «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться…» – человек махнул рукой, – «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кардиолог из больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гудман считает, что первые симптомы, сигнализирующие о проблеме с сердцем, редко связаны с сильной и резкой болью в груди. Часто она отдает в шею, челюсть или спину. В некоторых случаях боли нет вовсе, отметил врач. По словам Гудмана, обычно вместо этого люди говорят об ощущении, будто грудь стягивают ремнем. Тяжесть, стеснение и давление – три ключевых слова, которые произносят пациенты, рассказал Гудман изданию Independent. Еще одно проявление, которое встречается все чаще – это дискомфорт, похожий на тот, который человек ощущает при изжоге или несварении желудка. Также обратите внимание на одышку, которая усиливается с каждым днем или ограничивает выполнение простых действий, отметил кардиолог. По его словам, есть такое понятие, как сердечная усталость. Она обычно обнаруживается у женщин. При этом боли в груди они могут и не испытывать. Так называемая сердечная усталость не проходит даже после продолжительного отдыха, заявил Гудман. Во многих случаях на проблемы с сердцем указывает то, что человек ощущает ночью и после пробуждения, та же одышка. Сильная потливость, чихание и кашель – эти симптомы должны насторожить.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада хохайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Федеральная служба по финансовому мониторингу инициировала разработку масштабных поправок в действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, которые могут кардинально изменить процедуру проверки банковских транзакций рядовых граждан. Суть новой инициативы заключается во внедрении механизма временной приостановки операций по счетам на основании

0: Частичного совпадения персональных данных клиента, фамилии, имени и отчества, а также даты рождения. Данная мера направлена на закрытие существенной правовой лазейки, которой активно пользуются преступные элементы для обхода финансовых санкций. Технический алгоритм работы предлагаемой системы предполагает следующий порядок действий со стороны кредитных организаций. Если автоматизированная антифрод-система банка зафиксирует высокий уровень сходства анкетных данных обычного вкладчика с данными фигуранта черного списка, операции по данному расчетному счету будут незамедлительно заморожены ровно на 5 рабочих дней.
1: Закрома Родины.
0: С 1 октября 2027 года информация о новых потребительских кредитах и займах будет оперативно поступать в личные кабинеты россиян на портале госуслуги. Новый порядок распространится также на кредитные карты, сообщает Data.ru со ссылкой на Банк России. После заключения договора банки и микрофинансовые организации должны будут передавать сведения в бюро кредитных историй. Оттуда уведомления незамедлительно направят заемщику. В сообщении укажут сумму задолженности или лимит по кредитной карте, процентную ставку, срок возврата денег и индивидуальные условия договора.
1: Деньги дороги, как память.
0: Хай-Тек Мэйл изучил опыт покупки техники и электроники среди россиян. 54% респондентов рассматривают покупку гаджетов, которые увидели в обзорах, роликах или постах. При выборе техники 73% опрошенных считают наиболее убедительными рекомендации пользователей или знакомых, которые сами пользовались устройством. Контент в соцсетях становится привычным способом узнавать о новых товарах. 2/3 опрошенных встречали гаджеты в постах или роликах и только после этого понимали, что они могут быть им нужны. А 61% респондентов несколько раз решались на покупку под влиянием контента. После знакомства с заинтересовавшим товаром 59% сразу ищут о нем более подробную информацию, 28% обращают внимание на отзывы, а 11% сравнивают цены. Опыт других покупателей становится главным ориентиром при выборе техники и электроники. 29% россиян больше всего доверяют рекомендациям знакомых. 44% больше прислушиваются к мнениям других пользователей, которые оставляют отзывы или снимают обзоры на товары. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Если брать сообщество, почему это возрастает значение сообщества и почему люди хотят объединяться в сообщество? Вообще, что такое сообщество? Давайте дадим определение. Сообщество – это группа людей, объединенных общим интересом, получающая удовольствие в процессе взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей в безопасности, в общении, в значимости. Благодаря этому получающие или осознающие свой смысл жизни. Вот такое, оно более, хоть и достаточно сложное определение, но оно охватывает все. Этого определения нету нигде в интернете, это мое понимание сообщества. Да? Это обязательно группа людей, которые объединены общим интересом. И они обязательно должны получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, потому что сообщество никогда не будет между людьми, которые не чувствуют комфорта в общении друг с другом. В процессе этого они какие удовлетворяют свои потребности? Первое, безопасность. В сообществе, в своей стае, любой человек чувствует себя в безопасности. Особенно вот в этих условиях, когда война, когда кризис, когда все сыпется, рушится, надо переезжать, релокация бизнеса и так далее, сообщество особенно важно. Ты чувствуешь в нем более защищенным. Удовлетворение потребностей в безопасности. Второе, в общении. Общение очень важно, потому что вот я сам участник многих сообществ, я там общаюсь с пилотами, с летчиками, там, с парашютистами, там, с альпинистами, с путешественниками. Мне нравится это сообщество. Вообще общаться с увлеченными людьми – это большое удовольствие. Значит, это потребность в общении, так как мы люди социальные существа. И в значимости. Значимость. Каждый человек хочет, чтобы его как-то признавали, поощряли, поддерживали и так далее, чтобы наша самооценка, самоуверенность не упала. И самое главное, когда ты начинаешь общаться с людьми увлеченными, ты начинаешь понимать, в чем смысл твоей жизни. Поэтому сейчас вот этот тренд, это на сообщество, люди хотят объединяться в сообщество. Это такой ответ бизнес-среды, может быть, на вот эту турбулентность, как бы сгруппироваться в стаю. Этот тренд идет по всему миру. И второй большой тренд – это mental wellness. Почему это происходит? Потому что огромный выбор товаров, большое количество вызовов. Каждый вызов требует принятия определенных решений. Плюс большое количество рисков, большое информационное пространство, забито событиями. Человек каждый день должен принимать решения. А это самое энергозатратное и сложное. Поэтому человек начинает терять ориентиры. Поэтому второй тренд – это mental wellness или ментальное благополучие. Это раньше был такой подход, ты создаешь товар, потом ты работаешь с аудиторией, которая покупает этот товар. А сейчас подход немного другой. Во-первых, вы должны создавать товар таким образом, чтобы снимать с клиента или с потребителя вот это бремя принятия решений. А бремя принятия решений как снимается? Например, если вы заметили такой тренд, есть инфлюенсеры. И почему люди покупают то, что носят инфлюенсеры? Потому что им не хочется париться, выбирать там условно. Я вижу там, ну условно там Майкл Джордан носит какие-то кроссовки. Я думаю, ну он великий спортсмен. Я лучше возьму то, что Майкл Джордан носит, и все. Чем мне париться? Или там Кенни Уэст. И все. Ну, в зависимости от того, за кем я слежу. Сообщество чем помогает? Когда компания сначала строит сообщество вокруг своего продукта, то создается такая среда взаимодействия, при котором люди чувствуют себя в безопасности. Во-вторых, они делятся опытом использования вашего продукта. И в-третьих, вы сообществу можете еще допродавать очень много моментов. Например, вы продаете рюкзак, командировку, чтобы ездить, да? К рюкзаку вы можете продавать зарядник телефонов и кучу других продуктов допродавать. Общество вот в этом хорошо. То есть до этого у нас в бизнесе был подход. Продаем товар, потом появляются люди, которые поддерживают этот товар, и ты как бы выстраиваешь с ними обратную связь. А сейчас по-другому. Ты продаешь товар, сразу создаешь сообщество, а потом на это сообщество продаешь все. Но твоя задача не работать не над товаром больше, а больше работать над сообществом. Потому что если ты создал лояльное сообщество, у которых единые интересы, единые ценности там, и так далее, да, тогда ты можешь туда продавать гораздо большее количество товаров. Самое главное, в чем смысл сообщества? В том, что ты таким образом держишь внимание. Потому что самое ценное – это внимание. Вот почему еще сейчас актуальное сообщество? Первое – растет стоимость рекламы. За последние 4 года стоимость онлайн-рекламы выросла в 7 раз. Это первое. Второе, что плохо, упала чувствительность людей к рекламе. Люди видят рекламу, но не видят ее. Они смотрят на нее, но не видят ее. То есть такая рекламная слепота появилась. Я по себе даже замечаю. Третье – это блокировка рекламы. Огромный тренд сейчас – люди начинают блокировать рекламу. Я у себя, например, в ленте блокирую. Не хочу видеть рекламу. Блокировка рекламы. Это третий большой тренд. Четвертый большой тренд, почему это еще очень важно. Очень трудно получить обратную связь от клиента. Там раньше это было легко, а сейчас попросить клиента заполнить анкету с обратной связью, клиент не хочет ничего делать. Как ты без обратной связи будешь коммуницировать со своей аудиторией и совершенствовать свой продукт? Пятое – это огромный информационный шум, который забивает ваши публикации. Шестое – это эмоциональные крючки, эмоциональные новости и так далее. И в результате получается так, что у тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимание захватить невозможно. Глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политика вмешивается, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. Чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки. Uh-huh. И ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже сторителлинг, красиво рассказываешь. Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, uh-huh. так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. Собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор на аккумуляторов дорожных, делать обзор рюкзаков, делать обзор сумок, там, зубных щеток и, там, и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары, лучшие рюкзаки, лучшие там, сумки, еще что-то дорожные, а потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. Раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нету. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество чем хорошо, она, ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны, и в то же время сообщество – это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которое делится на сообщество никонистов и сообщество канонистов, и они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там Android, ну, есть сообщество Apple, и они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле, потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. Я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес, и строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны, политические нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана еду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообществ. Привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга становится слишком дорого. Не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая. Сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которая может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации, визуализация информации, методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность запоминания. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне. Удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую. Тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
2: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
1: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно, знаю, конечно, знаю. Говорю: вы знаете, что это русская компания? Что это не зарубежный никакой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос, как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
2: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97 год, в России, в общем, мало чего продавалось такого яркого, uh-huh. интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал, хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался, и там было написано: наша цель — делать лучшую в мире зубную пасту. Когда нас было там от роду полтора года и 6 человек.
1: У меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Я не знаю, я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Mm-hmm. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд.

0: искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там, йогуртов, не знаю, печенье, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные, в продукты, такие же нестандартные.
1: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
0: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на каникулах, и какие-то небольшие совершенно.
1: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля поставил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовало?
0: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Uh-huh. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово, и дадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошей, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот, ну, как-то было в крови. И это давало основу для доверия самых первых дней. Строило вот эту вот репутацию, которая очень важна и которую мы очень бережем.
1: Это очень здорово. Вы считаете датой, ну, не датой, а годом создания компании 2000 год, насколько я понимаю, да? То есть сейчас уже 23 года компания существует. Для тех, кто, возможно, по какой-то случайной абсолютно причине, я думаю, таких людей будет меньшинство, не знает вашу компанию, можешь в цифрах рассказать какие-то вещи? Я слышал 13 лет назад, ты сказал Тинькову, что мы частная компания, мы не говорим, какая у нас выручка, но тем не менее, какие-то вот цифры, которые люди смогут понять.
0: Цифры, которые важны для меня, что это 1200 человек в команде, это 60 плюс стран, где продаются наши продукты на сегодняшний день. Это довольно высокая доля экспортных продаж. В 2021 году она была 25%, в 2022 из-за СВО немножко снизилась. Ну и выручка, это, скажем так, существенно больше 10 миллиардов.
1: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
0: Да.
1: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает, по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями, у кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию, и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
0: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные,

0: страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают, там, в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем... как вот хакнуть эту ДНК, как сделать так, потому что в мире есть всего 3 рынка, где национальная компания делит там первое и второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что мы сегодня собрались и все...
1: Ничего не сделали.
0: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
1: А для тебя бизнес — это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично.
0: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ну,
1: предпринимательство.
0: Да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя, узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига не правда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал с Plat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
1: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
0: Ну, больше, да.
1: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
0: Ну, во-первых, человечностью, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель — это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается. И любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу. И все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой какой-то, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем, ну, смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны. Это опять же вот этот апельсин разделить, там кому шкуру, кому сок. то ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там. Может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье — это... Ну, такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту. Ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, ну, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили сняли с производства спустя 10 лет. То
1: есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... С утра пораньше.
0: Мне было... смысле,
1: я, такой, да? Я даже не понял, я подумал, я какой-то крем выдавил или что же. Я говорю, почему? Да, почему острое? Я не понял, что произошло. Шок-реакция была.
0: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть, ну, таким точным, что ли, ребята. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, ну, прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, мне может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ну, ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада. Потому что это, ну, это и есть отношение к каждому человеку, как вот к важному для тебя клиенту. Мы как делали 20 лет назад для персонального человека, так делаем и сейчас. Масштаб мог поменяться, количество людей, но отношения тоже. Ядро тоже.
1: Я, знаешь, мне когда ты говоришь, что у нас есть возможность отвечать каждому, я просто пытаюсь переложить на себя. Я не понимаю, как ты... Сколько у вас клиентов в месяц примерно покупает продукцию?
0: Ну, конечных — это 15 миллионов человек.
1: 15 миллионов человек. Как можно отвечать на все имейлы, которые тебе приходят?
0: Ну, к счастью, не все пишут в зубную пасту. Ты же не пишешь письма кефиру, понимаешь?
1: Согласен, но тем не менее, все равно там выборка, даже если это минимальный процент, это все равно достаточно большой объем.
0: Ну, представь, я, допустим, час в день отвожу на эту работу. Но
1: для тебя такая прям обязательная рутина?
0: Да, обязательно. Но смотри, это же какая-то иллюзия, что генеральный директор или там кофаундер или CEO, он должен чем-то таким великим вот заниматься, только вот он знает, знаешь, закрыть все двери и думать о России.
1: О там, великом,
0: да. Да, но это же какая-то иллюзия. Я должен думать о том, что и знать, что чувствуют люди, для которых мы трудимся, чем они вообще живут, что им нравится, что не нравится, в чем они к нам предъявляют претензии. Если мы в чем-то накосячили, я узнаю быстрее, чем служба качества. И такое было уже не раз. И если на это нужно направить всего лишь час времени в день, так я лучше от какого-то бесполезного его совещания по поводу эффективности совещаний уберу и использую на это. Но я зато на кончиках пальцев чувствую, чем люди живут.
1: Хотел сказать, ты прям зато из-за общения с клиентами, хотя, казалось бы, ты же с ними не взаимодействуешь, конечно, у тебя же нет своих магазинов, да, насколько я знаю. Вот, ты на кончиках пальцев чувствуешь клиента. Это прям...
0: Мне кажется... знаешь, как приятно, когда ты получаешь... Во-первых, я все эти письма собираю, никак не редактирую. То есть, если написано, что там, ребята, спасибо, супер. Если написано, слушайте, ну какую-то хрень сделали, вот язык щипит, как ты говоришь, или там у вас там тюбик треснул. Все письма без редактуры собираю, и каждый понедельник с моим понедельничным письмом вся команда их получает. И все видят, там, за что мы молодцы, за что нет. И знаешь, как приятно, когда там половина писем на английском, например. Когда там кто-то пишет, я пишу вам из Америки, блин, здесь ваших паст нет, мне их привозит подруга из Москвы там в посылке по 5 штук, там, можете ли вы что-то сделать и так далее. Или, о, здрасте, я вот из Чехии, у нас вот все было, потом СВО, теперь ничего нет, что же мне делать, куда мне идти и так далее. И для людей это огромное, огромной важности событие.
1: Да.
0: Особенно для людей, которые работают, например, на фабрике, да, или на фабриках. Вот представь, там фабрика, которая находится в маленьком городке, там, с небольшим населением, там, 9 тысяч человек. Люди, которые там большую часть своей жизни прожили, может быть, никогда не были в этих странах. Но знать, что они делают продукт, который продается там от Сингапура до Германии, например, и получать обратную связь от этих людей, которым говорят, вы, ребята, вот в этой маленькой деревне своей, делать очень крутую вещь, которая вообще-то, в принципе, во всем мире воспринимается на ура. Поэтому вы граждане не мира, хоть вы и живете там вот у себя в маленькой деревне. Это же здорово.
1: Это, знаешь, как такой элемент больших компаний, то, что я разговаривал много раз с ребятами, кто в корпорациях работает и на позициях менеджмента, говорит, мы настолько не понимаем своего клиента, потому что мы настолько далеки вообще от всего за счет вот этого вот покрытия слоев, люди, бумажки, что ты в итоге пытаешься принимать решение не на основании реальной коммуникации с клиентом, а на основании метрик.
0: Записок,
1: да, данные, метрики. И ты смотришь в эти метрики, и ты вроде бы принимаешь правильное решение, а продукт почему-то не продается. А потом ты понимаешь, что вы данные неправильно трактовали, или неправильно собрали, или еще что-то. И вот то, что ты говоришь, это, знаешь, такая... Мне кажется, это уникальная фишка какая-то, такая уникальная рутина, которая добавляет эффективности. Я знаешь, какую мысль поймал, что, по сути, казалось бы, да, мы там сейчас обсуждаем зубную пасту, но все равно это же такой элемент комьюнити, знаешь, когда ты приходишь к товарищу домой, у него такая же паста, ты думаешь, о, у меня такая же паста, или там какой-то такой элемент, и это, по сути, для людей, вот, которые пишут, они себя ощущают тоже причастными к тому, что они повлияли на какой-то, может быть, результат, на какой-то процесс, и это как раз и формирует культуру, и, как следствие, там, бренд формирует компании.
0: Ну, и, ну, во-первых, да, я с тобой согласен, ты понимаешь, что происходит. И я знаю много примеров классных, когда вот CEO Uber работает там, ну, тайным водителем, в смысле, там, в очках и в кепке, но он работает целый день, чтобы понять, какие проблемы вообще есть у водителей, да. И я считаю, что это абсолютно нормально, возвращаясь к теме, что мы все работаем в продаже. Как только ты вот перестаешь, у тебя начинает там какая-то звездная болезнь и теряться вот это ощущение. Мне кажется, компания начинает, ну, просто любая загибаться потихоньку. Второе, когда ты делаешь что-то на протяжении длительного количества времени, ты вот вначале говорил про фокус и про приверженность, да. Но если люди знают, что они могут написать, и кто-то конкретно за это отвечает, и ему можно написать, и он ответит, и про это там, не знаю, в социальных сетях везде написано, то это же моя репутация, моя ответственность. Если мы сделали что-то не то, ну, я же понимаю, что мне прилетит, я получу там 2000 сообщений о том, что, ребята, ну, камон, мы вам доверили, это же все-таки вопрос здоровья, понимаешь? Это не только там красота, это больше вопрос здоровья, и мы в последние годы все больше и больше движемся в сторону такого life science, медицины и так далее, потому что все больше и больше открытий, и, например, понятно, что там хроническое мини-воспаление, которое даже не видно, оно может очень сильно влиять на сердечную мышцу. Если у тебя вроде бы всего лишь там чуть-чуть кровоточит десна, не у тебя, не дай бог, а у кого-то, то это может закончиться там, ну, каким-то сердечным приступом или чем-то еще поприличнее. А на больших цифрах, представь, из 15 выборка, миллионов, да. Если таких человек 100 в месяц, которых ты, ну, каким-то образом успел там это остановить, предупредить, дать им нужный продукт и так далее. Вот, поэтому, ну, это такая серьезная вещь. Люди нам свою жизнь доверяют, в принципе, и надо быть к этому готовым и, соответственно, относиться.
1: Ты сказал про звездную болезнь, не про то, что не отрываться от земли, от клиента. А, знаешь, очень часто же бывает, когда компания становится большой, фаундер начинает, кофаундер начинает зарабатывать большие деньги, и ты человек очень состоятельный, я предполагаю. А, как вот этот вот, опять же, держать баланс? Это просто достаточно рано, на самом деле, случается, когда начинают в компанию приходить деньги, прибыль и так далее, и фаундеры очень часто отрываются и от команды, и от клиента и так далее, начинают мыслить какими-то другими категориями. Ну вот, как, что тебя мотивирует оставаться вот там? Почему ты не оторвался? Почему не было? Я причем, знаешь, с тобой не так много как бы интервью каких-либо, но и очень много вот было какой-то момент, там, 13, 10, 12, и ты там еще прям супер-супер-супер такой, знаешь, прям видно, что ты вот прям погружен в это, только начинаешь, там какие-то там вот у вас идет, ты прям еще про какие-то вещи говоришь, да. которые сейчас только появились там несколько лет назад, да. Очень круто. И ты супер спокойный, такой взвешенный, размеренный. И тебе там, я помню, в интервью там около 33 лет, по-моему. Я думаю, блин, как круто, интересно. И сейчас я на тебя смотрю, ты тоже такой же, вот как будто не поменялось с точки зрения вот ощущения эмоционального, знаешь, от тебя. Я вижу такую взвешенность, размеренность, вот такой фундамент твердый под ногами стоит. А как ты балансируешь? Ты же большой дядя, у тебя большая компания, ты большой владелец бизнеса.
0: Смотри, мне кажется, кто от чего кайфует. Вот я кайфую от результатов, от новых результатов, да. От новых достижений. Понимаешь, вот, ну, спроси меня, что ты выберешь, там, новую машину или, я не знаю, выйти в новую страну? У меня ответ будет однозначный. Открыться в новой стране. То, что это прикольно.
1: Потому что машина у тебя уже есть.
0: Ну, она есть, допустим, одна, и хорошая есть, прекрасно. Ну, зачем три, там, не знаю, машины разных, там, да? А, мне очень повезло, мы с женой дарим друг другу подарки. Ну, хорошо, подарили тебе, там, две пары хороших часов. Вот у меня их больше даже, там, три. Ну, я ношу одни, две лежат еще, как бы, зачем мне четвертые, знаешь? Поэтому мне гораздо интереснее, когда не меняется вот эта внешняя оболочка, а меняется что-то внутри. Когда ты можешь взять эти деньги, например, направить на какую-то крутую идею, начиная от научного исследования и заканчивая просто на благотворительность. Но на минуточку мы тратим около 10% чистой прибыли ежегодно на благотворительные проекты. И за последние 10 лет это там 600 с лишним миллионов рублей, ближе там к миллиарду, наверное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос такой, вот опять же, перенесемся на реальный кейс. Вот есть какой-то бизнес, допустим, магазин или там, я не знаю, какой-нибудь общепит, может быть, или еще что-то, и ребята думают сейчас, смотрят нас и думают, о, классно, 3000 партнеров, столько франшиз, тоже надо франшизу делать. Вот если сейчас попытаться представить, да, что есть такая вот ситуация, что потенциально можно открыть франшизу, в каком случае ты бы стал запускать франчайзинговую модель, а в каком случае нет?
2: Сейчас мне кажется, что во всех случаях я бы стал запускать франчайзинговую модель.
1: Я имею в виду даже не в СДЭКе, а вот вообще какой-нибудь бизнес. Вот представим, магазин есть, например, да? Ты производишь одежду, допустим, есть какой-то бренд.
2: Ну да.
1: И вот есть магазин, ну, вот да. Есть франшиза.
2: Ну да.
1: Точно,
2: ну,
1: да.
2: Ну да, да, да. Я бы запускал. Я бы везде запускал.
1: Я понял, успешный кейс уже говорит о том, что...
2: Да, у меня получилось. При этом я вижу, что у других не получается. То есть, вот они заходят туда, и у них не получается. То есть, проходит год, два, три, у них не выстраиваются отношения, у них разрушается это. Хотя мы на одном и том же поле работаем. То есть, мне кажется, что это очень удачная модель.
1: А какие-нибудь там 2-3 критерия, определяющие успех во франчайзинговой модели? С точки зрения, может быть, управления, подхода, менеджмента, еще чего-то?
2: Не, ну главный успех – это темпы роста, то есть все-таки мы вот 48% 17 лет подряд растем год к году, вот, темпы роста, слушай, к франчайзе нужно относиться так же, как ты относишься к своей первой линейке. Вот если они это чувствуют, на меня очень многие франчайзи обижались или обижаются за то, что там раньше, в 2009 году, мы могли вот с ними вообще общаться так плотно и долго, и много, а сейчас так не получается. Вот, и это очень важно для франчайзи, чувствовать, что они тоже важные игроки в этом бизнесе. И как только начинается дележка, вот эта управляющая компания, вот этот филиал, вот этот франчайзи, ну вот все разрушается. То есть если твои топ-менеджеры считают франчайзи инородным телом, за которым надо следить, их надо контролировать, и они слабоуправляемые, ну, потому что, а какие у нас полномочия? Ну, то есть, первое, с чего начали мои директора говорить, а какие у нас полномочия? Как мы их можем уволить? Я говорю, никак. Вы никак не можете уволить франчайзи.
1: Тогда надо дружить.
2: Да-да-да, вы можете только договариваться. Вот. А сейчас все поняли, что это классно. Не знаю, ничего вообще... Ничего волшебного вообще в бизнесе нет. У нас нет каких-то гениальных менеджеров, у нас нет дорогих, каких-то дорогих, классных, супер там, специалистов. Просто люди относятся друг к другу как, вот, как к хорошим товарищам. То есть очень многие просто дружат, реально дружат у себя на территории. Там, люди в Санкт-Петербурге дружат, франчайзи между собой, франчайзи с филиальными людьми. И в этом кайф. Они кайфуют от того, что они чувствуют там себя в какой-то такой, ну вот как знаешь, я вот люблю бегать, да, и как-то помню, просто это запомнилось мне очень сильно, в Нью-Йорк приехали там, в 2011 году, и ты бежишь утром в 7 утра в Центральный парк, и ты вливаешься в какую-то реку бегунов,
1: да?
2: И там люди с колясками бегут, блин, с собаками, вообще на инвалидных колясках. И ты почему-то чувствуешь себя кайфово от этого. Ты думаешь, блин, я вот в этом во всем. И ты такой быстрее еще бежишь. Вот, это важно. Важно почувствовать вот единение какое-то. И вот франчайзи, ну, мы очень хотим, чтобы они это чувствовали. Что они в каком-то большом, мощном движении находятся. И сами в нем участвуют. Мы все время их там пытаемся тоже подсветить и
1: поднять. Прям давай конкретику попробуем. Каким образом бы это делать? Это твое личное? То есть ты, не знаю, делаешь мероприятие для франчайзи, или это как-то команда с ними взаимодействует? Каким образом вы создаете вот эту атмосферу поддержания вот этих вот отношений, да, чтобы они чувствовали, что вы о них как бы заботитесь в какой-то мере? За счет чего вы это создаете?
2: Там огромное количество людей в этом участвует. Это, конечно, далеко не мое личное. Там прям огромное количество людей. Это совместные корпоративные мероприятия. Это совместные... Ну вот сейчас вот прошла череда слетов франчайзи на территориях. Угу. Да, вот я приехал в Питер, через два дня была Москва, через два дня Алмата, через неделю Пермь, а потом после этого там Красноярск, после этого там Владивосток, ну и вот так вот по всей стране, то есть большими кластерами, ну потому что в одном месте уже невозможно всех собрать, то есть все работают, есть корпоративный университет, есть прямые линии, мы начали проводить, каждая функция раз в месяц, даже СБшники рассказывают, что они такого сделали за этот месяц, и туда, ну, подключаются все. Ну, то есть вот изначальная установка такая, что нет, вот этим ссылку мы пошлем, этим мы не пошлем, нет, все подключаются. Вот, то есть максимальная прозрачность, максимальная, как бы ты демонстрируешь доверие. Потом есть мероприятия, ну, например, у нас много-много лет проходит Формула-1. Это такое соревнование, где вся страна соревнуется, и франчайзи в том числе. И потом по итогу соревнования проходит бал победителей. И это проходит в разных странах, в разных городах, вообще каждый год. И туда едут лучшие курьеры, лучшие кладовщики, лучшие франчайзи, лучшие бухгалтера, лучшие айтишники. Ну, вообще вот просто все. Uh-huh. И франчайзи такие же. И мы вместе ходим вот по одним и тем же улицам там Тбилиси или Еревана и кайфуем, и празднуем лучших и везде. Ну, то есть это вряд ли можно какой-то опять... Понимаешь, то есть вот этот, я понимаю твой вопрос, я его сам все время задаю. Но я тоже всегда эти волшебные таблетки пытаюсь,
1: конечно.
2: Вытащить из людей, а их нет.
1: Да, почему я задаю эти вопросы? Потому что я понимаю, что как бы ребята по ту сторону экрана, которые нас смотрят, они задают вопрос, вот что конкретно мне нужно сделать, да, для того, чтобы вот что-то там произошло. И, конечно, всегда пытаешься понять. Я думаю, все равно, может быть, ты там не даешь прям пошаговой инструкции раз, два, три, но все равно ты рассказываешь, и все равно у каждого человека, исходя из его конкретной ситуации, рисуется образ того, как он мог бы это применить, да, на, как бы на себя. Ну вот, например, конкретно я сейчас попробую развернуть, что-то по поводу партнеров, да, по поводу вашей франчайзи, ты говоришь, может быть, нету там, ты не сказал, да, вот мы делаем раз, два, три, но я очень четко услышал, например, да, что это у меня Паша, вот Гательман Благословен, говорит, что отношение определяет отношения, да, что то, как ты относишься к человеку, то он тебе дает в качестве результата в обратную сторону. Вот. 100%. И вот как бы, то есть я думаю, что каждый на самом деле слышит для себя вот те ответы на вопросы, которые я задаю, просто вот для каждого это будет свое.
2: Слушай, я всегда ввязывался в бой, вот ты говоришь, что конкретно я должен делать. Ты иди хоть что-нибудь сделай.
1: Да.
2: Ну просто иди сделай что-нибудь. Ты потом в процессе начнешь выяснять, ты начнешь знакомиться с теми людьми, у которых стало получаться вот это, вот это, вот это. Потому что в теории, ну, нарисовать, мы видели огромное количество людей, которые рисуют безумные бизнес-планы, которые никогда в жизни не реализуются. Поэтому ты иди сделай что-нибудь. К черту все, иди что-то сделай. Вот. И в процессе есть очень много волшебных рецептов в поиске интересных людей. Ты найдешь интересных людей. Они будут приносить все время новые какие-то новые идеи, которых у тебя в голове не может быть. И ты к этому должен легко относиться. Это же кайф вообще, когда вот ты нанимаешь людей, которые сильнее тебя. Большинство, почти все люди сильнее меня. Я от этого просто кайфую.
1: Немного хочу затронуть темпы роста, потому что сколько, 48% в год, да. И вот ты сказал тоже, что темпы роста это важны для партнеров, да, чтобы они видели и для команды, да, определенную динамику, что мы развиваемся, что мы растем и так далее. И при этом, как бы, на самом деле это феноменальный рост, потому что зачастую есть, как бы, эффект низкой базы, да, когда ты на старте растешь 48% в год или вдвое, или втрое, но это эффект низкой базы. Другое дело, когда ты уже, будучи большой компанией, растешь с такими темпами. И тебе много раз задавали этот вопрос, и ты все время говоришь, что мы не делали ничего особенного, ну мы просто делаем и делаем, оно растет и растет. Как? Как, я не знаю, что это, правильно выбранный бизнес, правильно выбранная бизнес-модель, потому что все мечтают о том, чтобы расти 40% в год, но так оно просто вот не бывает, мне кажется.
2: С одной стороны, правда, правильно выбранный бизнес, правильно так совпало, да, то есть мы попали в e-com, и e-com прет, да, вот в отличие от многих других бизнесов. Тем не менее, мы знаем на нашем рынке компании, там не будем говорить о компании там, красного цвета, которая, допустим, ну, там, например, с 2016 года мы выросли, допустим, там, в 27 раз, а эта компания на 20%. То есть ты работаешь, да, рынок хороший, да, реально рынок классный, рынок прет, e-com, но только кто-то выходит, да, то есть Пикпоинт вышел, например, в этом году из бизнеса, а еще год-два назад там все пророчили какие-то успехи. Вот, нет, ну, удача, безусловно, есть, но, видимо, что-то делаем другое. Ну, то есть у тебя вопрос, за счет чего растем?
1: За счет чего, за счет чего? Как удается сохранять такие темпы роста?
2: Ну, во-первых, команда вся не потеряла амбиций, да, то есть вся команда, может быть, потому что привыкли расти, поэтому каждый год, когда они пытаются снизить планку себе, угу. Ну, то есть и построить темпы роста, план поставить, допустим, 30%, я говорю, а с хрена ли вообще? Ну, просто скажи, почему ты в прошлом году вырос на 45%, а в этом ты хочешь себе поставить 30. Ну, просто объясни, почему логика. Ну, это вот, знаете, это же сейчас вот конкуренты. Я говорю, ну, нет, не знаю. Они в прошлом году были такие же конкуренты. Ну, что, вот с какой стати? Поэтому, ну, важно не давать людям возможности даже подумать в этом направлении. Потом мне очень нравится идея про антихрупкость. Мне кажется, что нас так колбасят, ну, возможно, в связи с таким темпом, да, вот с таким темпом у нас все время трещат штаны по швам, да, то есть мы все время переполняемся, то склады у нас лежат, то IT у нас лежит, то там еще что-то с людьми происходит. И вот как Талеб все рассказывает, то есть вот нас прям долбит каждый год вообще, и мне кажется, что мы становимся сильнее и сильнее от этого. То есть это прям такая, ну, тренировка, закалка. То есть если ты привыкаешь все время работать интенсивно, ну, у тебя же больше шансов продолжать расти интенсивно. Ну, то есть ты привык работать интенсивно. А если ты привык расти на 5%, ну, попробуй тебе скажи, а давай-ка попробуем на 50% расти.
1: Угу.
2: Как он, посмотрите на тебя, как на дурака. А у нас, ну, нет, все привыкли в этом. И как бы все бегут. Им главное не давать возможности подумать по-другому.
1: Это как, наверное, да, думать, исходя из ресурсов, которые у тебя есть, которые ты видишь под руками, или исходя из цели, да, что поставим себе, к тому и будем стремиться.
2: Ну, конечно.
1: Те ресурсы и возможности будем открывать.
2: Ну, конечно, конечно. Потому что если ты в это влиять на это не будешь, то очень скоро, ну, например, то есть у нас один из важнейших показателей – своевременность доставки.
1: Угу.
2: Своевременность не к черту сейчас. У нас вот как раз сейчас была проблема со складом, с московским. Мы вообще лежали, очень переезжали на огромный склад. Своевременность плохая. Вот как ты считаешь, как подлечить своевременность?
1: Как подлечить своевременность доставки?
2: Да. Как сделать классную своевременность доставки? Самый простой способ.
1: Ну, наверное, сделать количество ресурсов больше, количество людей расширить, чтобы они успевали. А, например, в зависимости от того, если на большой город, наверное, больше пунктов, откуда везти, чтобы меньше везти было.
2: Нет.
1: Ну, то есть локально, условно, как еда, как кухня на районе, чтобы как успевать за 15 минут везти, чтобы в соседнем доме было.
2: Ты думаешь, как успешный предприниматель? Зачем? Нет, так не надо. Да сроки увеличь просто планово, и все. Клиенту скажи, что теперь не двое суток мы будем везти до Краснодара из Москвы, а трое. И все, и ты вошел
1: в это. Я усложняю, наоборот, видишь, я усложнил, было гораздо более простой
2: способ. Понимаешь,
1: то
2: есть если ты не будешь как бы влиять, то, естественно, логист захочет выполнять вот свои KPI. Вот почему мы KPI отменяем. Потому что вот ради того, чтобы выполнить KPI, он будет биться в кровь для того, чтобы доказать, что надо увеличить плановые сроки для клиента.
1: Угу.
2: Да нереально за двое суток доставлять. Все, за трое надо доставлять. Я говорю, а как мы доставляли там 5 лет назад за двое суток? Почему сейчас надо за трое доставлять? Ну, сейчас фура ходит, а раньше-то ходила там вообще там что-то там, не знаю, «Газель» или этот «Рено Логан». Вот, поэтому вот главное не снижать амбицию, то есть все время людей куда-то как-то тренировать.
1: Ну да, потому что, наверное, с точки зрения исполнителя, да, самое простое увеличить сроки доставки, а не найти решение, ну, там, снова распределить
2: центром или еще с чем-то. Или как выполнить план продаж? Ну, как, ну, снизь
1: поставить
2: его,
1: план,
2: поставь
1: можно
2: маленький,
1: да?
2: План, и все...
1: Ну да, это вот как раз про то, что про цель, которую мы... Потому что я вот недавно записывал тоже видео на эту тему и рассуждал, что большинство результативных предпринимателей, которые достигли чего-то, они всегда смотрят на то, что они хотят сделать, и дальше пытаются собрать какую-то комбинацию, да, какие люди нужны, какие ресурсы, что нам нужно для того, чтобы это сделать. А человек с маленькой амбицией, он, как правило, смотрит так, что у меня есть.
2: Да,
1: есть
2: да,
1: у меня есть стакан.
2: Склад вот такой вот у меня.
1: Ну, как я с этим складом смогу 500 тысяч? Ну, никак, предел мой 100.
2: Конечно, да, конечно.
1: А ты, вот, кстати, одна из больших претензий, которая есть к ВБ на текущий момент, что у них гора проблем, и при этом они с закрытым забралом к людям, да, что типа сколько, сколько раз я там видел, что говорили, выйдите и нормально с людьми поговорите, да, не через наигранных пиар-менеджеров, а реально расскажите о своих проблемах, расскажите, как вы их планируете решить, дайте понять селлерам, что как бы они в надежных руках. И вот это огромная претензия к ВБ, которая просто, из которой сейчас превращается, мне кажется, в огромный снежный ком, который опасный. Вот ты с открытым забралом, компания ваша с открытым забралом или с закрытым?
2: Мне кажется, что с максимально открытым забралом, с максимально открытым забралом. Мы пытаемся эту культуру прививать на всех уровнях. Она не очень, ну, хорошо заходит людям, потому что наши люди российские привыкли быть закрытыми. Вот. Но мы пытаемся, то есть для меня это очень важная история, поэтому надо быть все время... Ну, правда, я кайфую, да, я вот не понимаю, людям, я говорю, вот вы можете себе представить, допустим, у вас Аэрофлот отменил там рейс какой-нибудь, и вы так раз в соцсети находите генерального Аэрофлота, и ему пишете, и он такой, сейчас порешаю, там что-то хоп-хоп, и там решает о какой-то компенсации. Я просто, когда мне пишут люди, и я решаю, я от этого кайфую, я думаю, почему люди, ну, там, SEO почты, или там SEO Аэрофлота, или еще какой-то SEO, почему он не выходит, почему его, к нему невозможно даже представить такую ситуацию, поэтому мы пытаемся быть с открытым забралом.
1: Понятно, это на самом деле дорогого стоит, потому что мне кажется, что в моменте это может быть страшно, сложно, но по сути, и понятно, что это нескончаемый такой процесс, и то, что это всегда, то есть такая культура, и мне кажется, такая важная штука, я, по крайней мере, это вообще один из элементов, это касается даже не только там клиентов, еще что-то вообще в целом по отношению к людям, это такая, знаешь, правильная культурная ценность, мне кажется, которую я, по крайней мере, все стараюсь развивать. Не всегда получается, безусловно, но, тем не менее, стараюсь развивать.
2: Очень важно. Мы сейчас качаем вот сервис 3.0. Это новая наша сейчас фишка, новая наша парадигма, когда счастливый сотрудник сделает счастливым клиента. Ага. И мы переключаемся с клиента на сотрудника. Угу. То есть мы говорим, так, сейчас мы сотрудником будем заниматься, чтобы он правда был, кайфовал вообще от работы, и он точно сделает счастливым клиента.
1: Еще один вопрос от моих друзей из Якома по поводу вот обычных ребят, работяг, курьеров, которых вы находите, потому что я вот постоянно слышу у ребят, у кого производство, у кого курьерские свои какие-то службы, да, кто работает, что огромная проблема именно вот, я не знаю, с работягами, вот с обычными ребятами-работягами, то, что их просто нет, на рынке огромный дефицит кадров, просто безумный, потому что гиганты, они как бы сжирают вообще весь рынок, как бы, как вы находите, как вы выстраиваете эту систему?
2: У нас тоже безумный дефицит, и мы тоже все время чешем голову на тему, как особенно это вот в этом году, ну, много, много факторов эмиграции, СВО, люди едут на новые территории, потому что там платят, люди идут на оборонные предприятия, потому что там платят сильно больше, в общем, все поменялось, поэтому мы сейчас сильно делаем фокус на удержание сотрудников, потому что у такого производственного персонала обычно текучка сильно выше, чем у всех других. И если ты будешь уделять фокус, ну, у нас, например, там в Санкт-Петербурге никто не говорил, да, но вот директор Санкт-Петербурга на складе сделал молельню. Ну, то есть, вот никто не говорил, что под это надо бюджет. То есть, она сделала молельню вот для людей, которые там мусульмане, вот чтобы они отдельно могли на складе. Никто же больше из наших не додумывался, то есть каждый делает там под себя склад. Значит, она же сделала так, чтобы все сотрудники участвовали в озеленении склада. То есть не заставляла, они приходят, и они высаживают розы и там кусты, и идут к себе как домой потом. То есть вот очень важно создавать такую атмосферу, пытаться. Я сейчас говорю не то, что у нас это есть. Это вот я привожу Санкт-Петербург, а в Москве, например, ну, жесточайший дефицит. Да, вот жесточайший дефицит. Поэтому женщины очень хорошо делают на легком каком-то, ну, вот если на складе говорить, вот там мелкая штучка, мы ее называем, да, женщины очень хорошо работают. Значит, ты должен автоматизацией заниматься. То есть есть же куча вариантов, как уйти от этого, да? То есть автоматизация, выстраивание бизнес-процессов, женщины, ну, много чего. Переход на сдельную оплату труда. Там, вот мы сейчас прям целый план пишем, как нам выйти из этой ситуации. У нас такие же проблемы. Ну, как-то решаем.
1: Понял, но это просто прям такая актуальная.
2: Очень актуальная для всех, прям, да. Да, да. История. Все борются, мне кажется, все плюс-минус понимают, да, ты должен создать хорошие условия труда, души, там, обеды, и страховки.
1: Это уже базис, ты все равно с этим базисом.
2: К сожалению, базис, а ты только в этом году начинаешь это реализовывать.
1: Супер, спасибо большое. Очень интересно, и я надеюсь, что у нас получилось как-то вообще, да, посмотреть на всю эту картинку широко, и я надеюсь, что ребята как-то посмотрят и вообще проникнутся, на самом деле, ДНК и культуры, потому что много было сказано. Спасибо большое, очень ценно.
2: Спасибо, Александр, еще раз за приглашение. Я надеюсь, что не сильно сумбурно, потому что, правда, пытались 23 года впихнуть, пусть и в 2 часа, но тем не менее. Спасибо тебе огромное.
1: Ребята.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: будете в Сергакале, не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, Знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – Красное Знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч.
1: Прошлое может погубить ваше будущее. Чтобы помочь вам понять, как прошлое может стать вашим будущим, автор обращается к биологическим и психическим процессам в нашем мозге. Когда вы думаете или вспоминаете что-то, происходит химическая реакция. Хотя мысли нематериальны, они вызывают химическую реакцию, которая превращает нематериальное в материальное. Например, представьте, что вы прямо сейчас встаете, идете к холодильнику, открываете дверь и берете лимон. Затем берете нож и разрезаете лимон пополам. Выбираете одну из половинок и в течение нескольких секунд наблюдаете, как течет сок. А затем откусываете от нее большой кусок. То, что я только что описала, это всего лишь мысль в вашей голове. И вы, конечно, не ели лимон. Но я уверена, что у вас выделилась слюна. Это простой пример, показывающий, как нематериальные мысли создают материальные вещи. Если вы думаете о чем-то радостном, то в этот момент вы переживаете такую эмоцию, как радость. Эта эмоция, в свою очередь, вызывает больше подобных мыслей, которые, в свою очередь, порождают другие эмоции. На протяжении этого процесса в вашем мозгу происходит множество химических реакций, которые приводят к циклу «мысль, эмоция, мысль», который создает то, что автор называет состоянием бытия. Проблема в том, что мы обычно сосредотачиваемся на нашем плохом опыте, связанном с людьми или ситуациями. Если вы приучите свое тело испытывать одни и те же мысли и, следовательно, одни и те же эмоции снова и снова, вы заставите его жить прошлым. Если вы постоянно думаете о своих проблемах, вы воспроизводите старые чувства грусти, печали, боли и низкой самооценки. Если эти эмоции контролируют ваши мысли, и вы не можете их изменить, то результат предсказуем. Ваша жизнь останется прежней, постоянным повторением вашего прошлого. Куда бы вы ни отправились, эта самая жизнь будет преследовать вас. Вот как ваше прошлое может стать вашим будущим. Лич.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы, наконец, просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: В России с 1 октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы вырастут на более чем 9%, следует из распоряжения правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и грузобагажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Система ДЗИП. Делегирование, замена, инвестиции и производство. Эта система представляет собой комплексный подход, позволяющий оценить значимость каждой задачи с учетом финансовых и энергетических затрат. Прежде чем передавать работу другому, необходимо тщательно взвесить ее важность и уровень энергозатратности. Рассмотрим 4 ключевых сектора этой системы. Первый – делегирование. Задачи в этом секторе приносят небольшой доход, но отнимают много энергии. Это административная работа, выставление счетов, фактуры и другие рутинные дела. Их следует передать другому исполнителю. Второй – замена. Приносит достойный заработок, но отнимает много энергии. Этот сектор включает ключевые задачи, такие как продажи, маркетинг и управление командой. Они по-прежнему важны, но уже не приносят вам прежнего удовольствия. Третий – инвестиции. Задачи в этом секторе пока приносят небольшой доход, но имеют перспективу на будущее. Они заряжают вас энергией. Сюда можно отнести установление контактов, написание книги, выступления на конференциях, участие в подкастах или деловые обеды с коллегами. В этот сектор входят хобби и общение с семьей и друзьями. Четвертый – производство. Задачи из этого сектора приносят значительный доход и вдохновение. Именно к этому квадранту нужно стремиться. Когда большинство задач относится к этому сектору, вы получаете высокий доход и чувствуете прилив сил. Здесь вы можете наслаждаться свободой. Цель данного принципа – максимально увеличить время, проведенное в секторе производства, а часть доходов направить в квадрант инвестиций. Необходимо как можно быстрее избавиться от задач в секторе делегирования. Не откладывайте задачи в производственном секторе на потом. Наоборот, сосредоточьтесь на них здесь и сейчас, ведь именно на этом этапе большинство людей допускают ошибки. Безусловно, найм сотрудников – прекрасный способ расширить компанию. Однако он оправдан только в том случае, если вы стремитесь сэкономить время. Иначе рискуете вернуться к прежнему уровню в секторе делегирования.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — что великий воин стал прислужником воробья. «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но, кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» — спросил юноша. «Да», — кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», — продолжил Хираока, — «помощь нужна когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы. Через месяц Кенсиру пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиру, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента, и беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к корите. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят: «Помести в себя как можно больше фактов». Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фомо Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил: «Изучать одну книгу». Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт исламский институт.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка
2: Дори. Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
1: Да. Да, конечно, я считаю,
2: какой
1: что
2: был самый большой?
1: Бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
2: 200 миллионов кассовый разрыв?
1: Да, ну кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных в Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
2: Параллельно?
1: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так. Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться,
2: да,
1: гармоничнее к своей жизни, немножко,
2: да,
1: к себе бережнее.
2: Да.
1: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а что париться? Такая раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего

0: стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами. Я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну, как убыточный? Ну, типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
1: бизнес-класс,
0: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня, и я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
1: Какое было осознание этого момента? Больно было?
0: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, приходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
1: Да.
0: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
1: Сколько это длилось?
0: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, моего папы и сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники. Я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
1: Это от стресса, вот так.
0: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. Что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая. Вообще в ритейл как я попала? Мне подружки мои смеются, такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля. Ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазины одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису, почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее. Я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу, куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
1: Да, лишнее напряжение.
0: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
1: Безрезультативное еще.
0: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Да, мне просто пришлось продать один дом, я его продала, второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
1: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
0: Да, нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
1: да.
0: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
1: да,
0: интересно
1: да, да.
0: наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
1: Все смешалось.
0: Все смешалось, и я
1: бомба,
0: такая,
1: эго-бомба,
0: а я же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и ну я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами. И все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место. Я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
1: Что еще?
0: Ты сказал быть максимально
1: да,
0: чистой.
1: Да, да, да. Ну да, это
0: я первый
1: супер.
0: Раз прям все как есть.
1: Да, да, да, да. Это прям чувствуется.
0: Да.
1: Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил прям плотно. Что еще было такого?
0: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
1: Да.
0: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
1: А кто кидает?
0: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салонный бизнес, они же относятся к своей команде как людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
1: А вот какой был вот такой кейс?
0: Ну, у нас
1: конкретно,
0: было, у меня было лично. Очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
1: Да, да.
0: Один
1: да.
0: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. Ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью. И вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой,
1: понимаешь,
0: ты же всегда в доверии,
1: их,
0: вот у
1: да.
0: тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем,
1: да.
0: девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы
1: да,
0: вам помочь, там
1: да,
0: еще какие-то
1: да,
0: моменты.
1: Да.
0: Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, а мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там, в соседнем доме там, они открыли там, свой кабинет.
1: Эти две девушки?
0: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
1: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию, во-первых?
0: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора, есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 7 назад, лет 6, нет, вру, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае. Они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
1: Каждый или они создали
0: вот,
1: свою?
0: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа, полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество с своими подругами, со своими подписчиками.
1: Подкасты ходите куда угодно.
0: Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком вы даете людям жирно. Больше мотивации, чем... Да. А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было? Года, по-моему, 3 назад. Тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы ну, как бы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая, и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
1: И решать некрасивые моменты.
0: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. А она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну я не знаю, ну мало ли что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть... Сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение, у нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
1: Офигеть.
0: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
1: Собачками приходят.
0: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
1: Нормально, ко всему попроще отношусь, на всех собачек реагируете, да?
0: Да, короче? Есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
1: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Я очень сильно кайфанул от искренности.
0: Да,
1: и от того, как этот подкаст развернулся. Я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
0: Да.
1: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
0: Да, спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 3 часа. Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».